Понимаете, это называется «сошел с разума». То есть человека сбила с толку ситуация. Почему? Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы всем наслаждаться. Она предназначена для того, чтобы себя как душу понять. Поэтому человека избивает с толку ситуация. И жизнь всегда, человек, он туда лезет, назад. Понимаете? То есть сбивает. Это «сошел с разума» называется. С разума сойти нормально. Это нормально. Потому что когда человек сбился с пути, он не знает, куда идти. Это нормально. Но есть еще такое понятие «сошел с ума». Знаете, что такое ум? Это вся система, в которой мы находимся. Это все каналы психические. Это тонкое тело ума. Там все, вот все, вся психика человека – это ум. Разум – это то, что над психикой находится, то, что помогает жить. Вот если человек с ума сошел, у него дух вошел в ум, начинает управлять всей системой дух, тогда человек потерял себя. Это страшно. Человек может сходить с разума, может жить в стрессе, но если ты чувствуешь, что теряешь себя, надо лечиться, надо спасаться. Понимаете? Если человек сам не может, пускай кто-то помогает. Человек, который сошел с ума, единственное место, где он может вылечиться, это монастырь, это святое место, это духовно чистая и сильная среда. Такого человека, психически больного, когда помещаешь, живешь рядом с ним в этой среде, он приходит в себя. Но это не быстро, это длительный процесс. Понятно, да? Сошел с ума – это очень опасно. Надо быть осторожным. Допустим, ребенок не учится в школе нормально, вы его заставляете. Смотрите, у него крыша потекла, значит, вы его убиваете в нем жизнь. Надо остановиться, сказать, не учись, нормально, отдохни, все нормально. Видите, он не может, значит, вы его, сейчас срыв произойдет, он может сойти с ума уже, понимаете? Поэтому, когда человек в стрессе находится, ему нужна особая ситуация жизни. Допустим, женщины все раздражают, не надо находиться в тех же условиях. Скажите всем, я буду больше в одиночестве проводить время. Объяснитесь своим родственникам это. И они вас поймут. Понимаете? И отдыхайте. Отдыхайте, восстанавливайте свои силы умственные, потому что сходить с ума не надо. Но на самом деле сходит с ума тот, кто не достиг своей зрелости, потому что зрелый человек духовно, никакие бы ситуации в жизни не происходили, с ума он не сходит и даже с разума не сходит. Когда человек сдал все свои экзамены, смерть перед его лицом появляется, беда, нищета, бесславие, что бы ни появилось перед его лицом, такой человек никогда не теряет равновесие. Но это очень высокий уровень моей мудрости. Очень высокий уровень. Не надо думать даже, что мы к нему приблизились. Нас, когда додавливает судьба, нам приходится прилагать усилия, чтобы восстановить свое психическое состояние. И это нормально. Судьба надавила, надо больше молиться, больше духовной практикой заниматься. Это нормально. Здесь нет никаких проблем. Но человек, который достиг совершенства, он всегда одинаков. На него не надавишь. Он уже чувствует себя как душа, он экзамен сдал. И поэтому никакие волнения и тревоги этого мира его не беспокоят. Голод его не беспокоит, сон его не беспокоит, нищета не беспокоит. Если его пытаются убить, это его не беспокоит. Почему? Потому что он знает, что его не убьешь. Он чувствует себя вечным, вечным, понимаете? И чувствует бесконечное счастье внутри себя. Смотрите, по факту, мы очень зависим от ситуации, в которой живем. Смотрите, внимательно слушайте меня. Сейчас самая главная часть нашей лекции будет. Вот смотрите, у меня много работы, у меня много дел, у меня много потребностей, поэтому мне некогда заниматься самосовершенствованием. Почему это так все? А потому что ты очень нуждающийся. Ты не испытываешь много духовного счастья. Ты не испытываешь много радости внутри себя. И поэтому тебе надо радости извлекать из того, что тебя окружает. Вкусная пища, хорошее жилье, хорошая одежда, хорошая машина, хорошее положение в обществе. Я не могу без этого жить, мне очень тяжело. Это означает, не хватает духовной жизни. Теперь вопрос, а почему у тех людей, у которых достаток внутри, очень много духовной жизни, почему у них пропадает интерес к зарабатыванию денег, к тому, чтобы большая квартира была, к сильно вкусной пище пропадает интерес? Почему? Потому что им это не надо. Им и так хорошо. И так хорошо. Попытайтесь им понять, что им в тысячу

нет, значит, просто сокращайте работу, меняйте работу. Свободное время – это главное, что в жизни есть у человека. Свободное время посвящайте духовному самосовершенствованию. Жизнь будет становиться все более сладкой, и освобождать свои путы будет. Легче будет жить. Как освобождать? Может быть, вы повысите свое положение в обществе, меньше надо будет работать. А может быть, вам не надо будет просто работать много и все. Потому что потребности меньше будут. У каждого это действует по-своему. У кого-то так, у кого-то так. Как у вас подействует, неважно. Важно то, что вам будет лучше. Вот это важно. Понимаете? Некоторые люди думают, а лучше не будет, если меньше работаешь. А вот это тупость уже. Тупость. Тупость. Всегда, когда человек в душе сладкий вкус испытывает, ему хорошо в душе, он всегда живет лучше. Всегда живет лучше. Поэтому к этому человек должен стремиться всю свою жизнь. Именно к этому. Чтобы в душе наступило счастье, глубина, чистота, вечность. И в следующей жизни будет то же самое. Экзамен сдан, второй раз давать уже не надо. Стресс по Луне. Это отношения с близкими людьми. Луна означает семья. Обычно у женщины возникает периодически холод к близкому человеку. Возникает неожиданно раз, в сердце пропало чувство к близкому человеку. У кого пропало из женщины чувство к близкому человеку? Поднимите руку. Это нормально. Нормально, значит, просто идет стресс по Луне. То есть что делать, ничего не делать, никуда не уходить, никуда ничего не менять. Просто придет время и потеплеет. Где-то осталось 3-4 месяца подождать. Все, как раз, тепло, все. Сердце пошла любовь. Если бросила мужа и сердце холодное, то надо раскаиваться, пока не потеплеет. Это другое. Это уже не просто стресс по Луне, это наказание. Это человек наказан. Хочу выйти замуж, встречаюсь с парнями, знакомлюсь, нету семейного чувства, значит, наказано. Надо раскаиваться, пока не возникнет. Все. Нет другого способа. А если он сам виноват, что я его бросила, не имеет значения, кто виноват. Не имеет значения. Бросила, ушла от мужа. А он гулящий был, он бил. Ну хорошо, поживи отдельно, ставь ему условия. Выполнять условия, сходимся, не выполнять, расходимся. Можно разную дистанцию держать от мужа, разную дистанцию. Но уходить нельзя. Бросила, сердце его поранило, ответишь за это. Будешь, значит, жить одна. Если не можешь с сердцем близкого человека поступать правильно, холод получи в сердце, не будет близкого человека. Все. Поэтому вот стресс по Луне означает, что нету близости. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали за темною водой. Знаете, все, стресс по Луне пошел. Нет контакта. Как сделать, то есть вопрос, а как сделать так, чтобы семья была? Объясняю. Начинайте служить Богу. Начинайте заниматься духовной практикой, почувствуйте очень сильно чистоту своего наставника, думайте о нем постоянно. И эта чистота наставника, она сердце сделает теплым. Когда сердце станет теплым, к нему кто-то притянется. Создастся семья. Почему никто не притягивается? Потому что нет необходимости. У вас нет к чему притягиваться, понимаете? Притягалка сломалась. И не надо ее никак не сделаешь, ее же так... И заработала. Мы не можем. Еще какой-то. Теплое, да, сердце? А? Не работает система. Или дают нам, или не дают. Есть, значит есть. А у кого всегда сердце теплое, поднимите. Ну, вот никогда не ломается, все нормально. Есть такие? Ну, молодец. У вас все впереди еще. Видите, это означает, что счастье испытываем от теплоты отношений. Видите, я для чего руку вы подняли? Я вас пригостерил. Застрелил. Я что боролся, на то я напоролся. Чего чувствуешь, что у меня больше всех, то и могут лишить. Того и могут лишить. И уже лишали, вы забыли уже просто. Уже забыли. Это было в детстве. У вас произошло чувство разлуки, разрыва такое с родителями. Такое чувство холода к ним. И, наверное, забыли уже. У вас было...

0: я видел, что был такой страх. Поэтому будьте осторожны, будьте осторожны. Я в Литве, в Риге, в Вильнюсе спросил, у кого сейчас вот все классно и никогда не будет плохо? Такие руки поднимают. Я говорю, значит, вы на высоте волны судьбы, дальше будет хуже уже. Я говорю, а у кого все плохо, никогда лучше не будет. Они такие поднимают. А вы внизу волны судьбы, значит, скоро будет лучше уже. Но так она постоянно волнами идет в жизни. То сильно хорошо, то сильно плохо, то посередине. Вот так вот. Все время она течет. Жизнь течет вот так. Стресс по Луне означает... Стресс по Луне означает «никого нет». Какой брак? Стресс в отношениях. А, когда случается стресс в отношениях? У меня разок на женщину, одна женщина сидела, бабушка сидела одна на лекции. Я постоянно ей говорю, вы что ругаетесь постоянно, что ругаетесь? Она говорит, да мне не с кем ругаться. У меня все уже ушли, уже отругалась. Вот. И я говорю, а что вы сегодня-то с кем ругались? Она говорит, ни с кем не ругалась. Потом сидит, сидит, а, Олег Геннадьевич, открыла дверь, там кошка накакала. Кошка ругалась. Всегда найдем, с кем ругаться, всегда найдем. Кошка накакала, с кошкой ругаемся. Птичка стукнулась об стекло, с птичкой ругаемся. С тараканом ругаемся. Все, кто попадается на глаза. Понимаете, то есть с кем ругаться?
1: Нет, не ругаться, отношения. Прошла ли я, как говорится, если есть какие-то проблемы в отношениях, то нужно пережить этот стресс, не уходить из отношений, да, если
0: не уходить, да.
1: Но если я не замужем за этим человеком, должна ли я терпеть этот стресс, или мне нужно уйти?
0: Вы не замужем, нет. Но живете с ним.
1: Да.
0: Так значит, вы замужем.
1: Я жила.
0: Надо терпеть, пройти
1: какие-то.
0: Вы понимаете, люди так обманывают себя. Веды говорят, вместе прожили год, муж и жена, хоть расписались, хоть не расписались, хоть у вас гражданский брак, хоть героический, хоть патриотический. Не имеет значения. Вот. Не расписались, год прожили, все равно муж и жена. Все. Уха. Ну вот год так вот, вот год завязывается. Между мною и тобой ниточка завяжется. Год завязывается ниточка. Через год завязалась уже. Уходишь, разрываешь ниточку. И человеку плохо. Сердце у него болеть начинает. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Понимаете, так вот поет он уже. А ты как бы тебе по барабану, ты выходишь, да? Тебе по барабану, когда уходит, по барабану. Прощай со всех вокзалов, поезда, уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Человеку классно, нет проблем. Вот, он расстается навсегда, у него все нормально, а тот совсем по-другому. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как эхо повторяю. Где же ты? Несется с высоты. Где же ты? Вот за то, что так наказало человека, за это будешь страдать, отвечать. А если меньше года вместе жили? Вообще не жили вместе. Спали вместе. Не спали и не жили. Спали, но не жили. Объясняю. Если вы вместе спали год, но не жили, значит, вы муж и жена. Значит, муж и жена наполовину. Значит, будет чуть поменьше, больно. Не раз поспали, уже все. Это где-то считается разные, есть виды обряды бракосочетания. Один из самых невежественных обрядов бракосочетания – просто переспать и все. Да, брак, повенчались. Переспали, повенчались. Тоже бракосочетание, но невежественное. ты сколько жил мне тогда? Олег Геннадьевич, вы даете вообще.
2: Тогда у нас совсем уже красный.
0: Вот смотрите, у женщины, когда она как это вот так вот живет, у нее сердце становится очень горячим. Очень горячим означает доступным каждому. То есть каждый человек захватывает ее сердце, она не может ничего с этим сделать. Она может говорить, я бы хотела с тобой вот быть, но не могу, меня тянет везде. Вот. А у мужчины, когда он так живет, вот так вот гуляет, у него сердце не может никому привязаться. Не может создать семью. Гуляет, не может ничего делать. У меня один знакомый, он говорит, когда я женюсь, когда? Я говорю, ну просто женись и все. Ну мне нужно, чтобы сердце возникло что-то. Ну не могу, вот не возникает. Я говорю, не надо гулять. Я уже нагулялся, а что теперь делать? Женись и живи просто как можешь. Пройдет 5-6 лет, привяжется сердце. И я так не могу. Ну тогда дальше гуляй. А хочется семью уже возраст. Ну, повесься, что ли, что делать? Надо или туда, или сюда, или если хочешь гулять, гуляй, жизнь не будет счастливой. Хоть жениться, знает, что нагулялся, не будет близости, значит, все. Потому что на одну смотришь, а вокруг еще куча красивых. Хочешь же получше всегда. Ваш вопрос дальше. Тему обсудили, да?
3: Почему считаете, что человек, который
0: почему не испытывать боль? Потому что если когда человек испытывает боль, он не может уйти. Ну хорошо, ушли, испытываете боль. Значит, вы еще не ушли. Поставила точку. Вы ставите точку. Ну вот вы поставили точку. Вас тянет? А?
3: Да, чувство вины, боль, вины или что-то такое.
0: Боль, значит, тянет. Это значит, тянет. Есть связь. Есть связь, тянет. Значит, не ушли. Но не ушли все равно. Связь остается. Знаете, есть два типа людей, которые уходят. Одни уходят и боль, значит не ушли. Вот внешне просто ушел, это не ушел. Ушел означает тю-тю. Когда люди уходят, когда стресс по луне, холод в сердце возник, пошел. Все. Боли никакой нет, все, забыл. Если человек говорит, ты меня помнишь? Нет, не помню. Все, сердце холодное, ушел. А вот когда боль, это значит не ушел. Значит, связь остается, все, никуда не ушел. А мы уже развелись, штампы поставили, ну и что? Какая разница, что вы там ставите? Связь сердца осталась, муж и жена, все. Ну я же ушла от него, какой он у меня муж? Я не могу человеку уйти, не означает. Но можно в Америку уехать, все равно будет связь. Чувствуешь связь, значит муж, жена, все. А можно другого себе найти? Попробуй. Если это всю жизнь. Вот всю жизнь люди живут друг с другом. На всю жизнь. Они специально на всю жизнь. Олег Геннадьевич, ну как сделать так, чтобы холод этот в сердце был? Ну как? Хочу холод. Надо сильно просить Бога. Кто вот, с кем мы разговариваем? Кто ушел? Сильно просить Бога надо. Господи, хочу холод, надоел с этим скотиной, связанным быть. Получи холод. Хочешь холод? Получи холод. Все, холод получила. Вообще ни за кого замуж не выйдешь.
1: То есть отношения нужно пройти стресс по всем планетам?
0: По всем, зачем проходить по всем планетам?
1: Стресс. Прошли 3 года вместе, 2 года мы уже там разошлись. Мне все равно, я хочу знать вопрос. Я должна была уходить из этих отношений?
0: Нет, не должна быть. Надо просто, можно жить отдельно. Понимаете, это не вопрос, уходить от отношений или не уходить. Если люди живут как собаки, да, вопрос, а можно ли мне, надо загрызть его совсем или загрызть кого-то другого? Надо перестать жить как собака просто. Понимаете, когда на таком уровне находишься в сознании, всегда будут стрессы, всегда будут проблемы. Понимаете, это не проблема с человеком, это проблема с вашей развитостью внутренней. Если вы развились как личность, духовно зрелой стали, тогда вы другое уже строите, другие отношения. Поэтому некоторые люди говорят, давай мы будем меньше отношений строить друг с другом, больше заниматься духовной практикой. И они вот так вот развиваются, потом, но они не расходятся. И потом раз, отношения хорошие стали, потому что они развились. Вы меня что спросили, мучиться или не мучиться, Олег Геннадьевич? Надо развиваться. пока не разобьешь, все равно будешь мучиться. Жить-то все равно с кем-то придется.
1: Когда я более в духовной практике пришла и стала ходить на ваши лекции, когда мы разошлись, я считаю, что если бы я находилась в отношениях, я бы не стала сейчас.
0: Вы не понимаете, что отношения можно оставлять по-разному. Можно их сохранять на расстоянии, так и надо делать. Супруги иногда ближе, отношения строят иногда дальше. Это зависит от кармы. Карма тяжелая, чуть подальше отношения. Карма легкая, чуть поближе. Так всегда надо менять дистанцию в отношениях. Это древняя культура, об этом учит. Но мы не знаем, мы можем или только вместе совсем, или разошлись совсем. Это означает бескультурие, понимаете? И мы мучаем до последнего друг друга, грызем. Но мы раз разбежались. Чувствуете, мучаетесь немножко подальше. Меньше мучаясь поближе. Нет ругани. Ругань началась подальше. Закончилась хорошо поближе. Тяжело совсем по всем подальше. В разных местах живем. Но муж и жена. Это культура.
2: Климат холодный, жилья нет.
0: Жилья нет, уже климат холодный. Ну, значит, в соседних квартирах, в соседних комнатах. Выбежали на кухню, погавкались, разбежались. Понимаете? По конурам. А дети также мучаются. Также мучаются, да. Да, пока вы не поймете, что надо повышать духовный уровень своего сердца. Духовный уровень вашего сердца повысился, в квартире наступило счастье, покой. Понимаете, муж алкоголик, в квартире покой. Что с ним происходит? Совесть начинает появляться, начинает мучиться, что неправильно живет, потом приползет и скажет: прости.
3: А есть такие примеры, когда жена себя ведет правильно, и муж себя ведет?
0: Интересный вопрос. У нас много людей в зале. Вопрос, а есть такие ли примеры, когда жена ведет себя правильно, и муж исправляется? Поднимайте руку. Вела правильно себя, мужчине не надо. Жена вела себя правильно, муж исправился. Есть такие примеры? Раз, вот я с вами. Пообщайтесь с ними. Вот две девушки сидят. Пообщайтесь после лекции. Еще у кого муж исправился, вела себя правильно? Вот так, еще. Вот, пожалуйста. Вот. Сколько лет лекции слушали? 3 года. Сколько вы? Год. И за год уже смотрели? Классно. А вы сколько слышите? Что вопрос задал?
3: Первый раз.
0: Молодец. Вас все впереди.
1: Я изначально
0: ничего не знаю. А вот ведическая культура не рассматривает эти планеты?
1: Наоборот,
0: а ракеты все никто не понимает, поэтому мы будем. Раху означает тонкая невидимая планета, которая отвечает за беспредел. Беспредел. У нас в стране в полной степени работает система. То есть это планета, которая заставляет людей пить водку, матом ругаться. И заставляет их драться друг с другом, в семье. Это Раху так действует. Злая планета невидимая. Вот. И вот эта планета Раху, злая, невидимая планета, она стресс как по Раху, это когда или в твоей жизни беспредел начинается, драки постоянные, тебя кто-то бьет на улице, там везде лупят, мучают, или ты кого-то мучаешь. Но понимаете, стрессов по этим планетам как таковых не бывает. Бывают стрессовые реакции, потому что эти планеты не являются ключевыми в жизни человека. Это просто, если, ну, у кого бывает стресс по Раху, то у человека, который живет как свинья, спился, под забором лазаешь, все тебя бьют, мучают, плюют в тебя, просто живи как человек, стресса по Раху не будет. Все. Понимаете? То же самое стресс по Кету. Кету – планета, которая разрушает отношения. Она у нас не действует в России. У нас люди отношения строят в 5 секунд друг с другом. Не надо сильно париться. Вот съездите в Америку, Америка – хорошая страна. Съездите в Америку, увидите. 5 лет нужно, чтобы просто познакомиться с человеком. И человек сначала там балдеет, ходит, всем улыбается в Америке, думает, классно жить. А потом приходит время, надо замуж выходить. А не за кого? Потому что не познакомишься. Очень сильно трудно создать отношения. Поднимите руки, кто из вас в Америке жил? Согласны со мной, нет? Просто невыносимо трудно создать отношения. Очень тяжело, люди чужие все. Хоть и улыбаются. А создать глубокие отношения невозможно. Все друзья, и нет никакой близости ни с кем. Подружились, разошлись. Вот это Америка, тяжело очень русскому человеку. Одна женщина мне рассказывала, в Америке жила. Я, говорит, через 5 лет жизни в Америке приехала в Россию, и меня на таможне это одна, ну, милиционер обматерила. Я, говорит, я ее хотела расцеловать. Так мне было хорошо. Ну, просто потому, что вот близость, она близко сказала ей слова такие, близкие очень. Очень близко, по-свойски так ей сказала. И она ее просто, моя, наша, русская. Понимаете, поэтому не надо никакую в Америку. Не нужно туда, там холод для нас. А им там нормально, у них другая. Другие совсем задачи в жизни, им там хорошо. А нам где там не надо, нам надо тепло. Поматериться, поругаться, подраться и простить друг друга. Все, это наша жизнь. Надо так вот. Да? Стресс-пакету, да, стресс-пакету. Когда человек, все, нет у него никого. Это убийцы, убийцы. Стресс-пакету, тоже деградация сильная. Когда стресс-пакету, когда человека никого в жизни нет, нет близких людей, нет родственников, постоянно всех мучаем, терроризируем, никого не любим, холод в сердце, все. Это стресс-пакет. Нет жизни, нет счастья, потому что нет любви. А? Нет, поймите, что нет, есть планеты, все идут по времени, есть периоды планет разных, но не обязательно будет стресс. Стресс означает, что ты стремился к такой жизни, понимаете? Хочешь наслаждаться природой, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Понимаете? Будешь стресс по Меркурию испытывать. Да, если наслаждаешься там какой-то, чем-то увлекся в жизни, о, мне нравится, у меня увлечение, все, у меня как бы, у меня так классно, у меня есть хобби. Стресс по Юпитеру.
1: Лев Геннадьевич, вот такой вопрос. Но когда начали рождать,
0: у него все
1: равно как-то
0: будет играть
1: на карте. Есть периоды,
0: да.
1: То есть откуда это
0: идет? Периоды, это значит, карма этой планеты будет сильно действовать. У меня сейчас период Сатурна, надо много работать, надо много ездить. Период Сатурна, тяжелая жизнь.
1: Есть два вида стресса, которые
0: нет, как период большой, это не стресс, это просто такая жизнь. Такая жизнь, тяжелая жизнь.
1: Простите, а вы не могли сказать про уран?
0: Я не разбираюсь в этой теме. Они не описаны в ведической культуре. Вернее, описаны, но там уже где-то в глубине. Я не изучал это, но нет смысла для нас. Я вам описал планеты для чего? Для того, чтобы вы поняли, что это все фигня. И надо думать о высшем, о чем-то. Вот для этого я писал, не для того, чтобы вы в это погружались. Олег Геннадьевич, что еще какие планеты бывают? 15 минут осталось. А, вот, да, это вот для меня объявление. Знаете, у меня есть одна знакомая, она живет в святом месте. И она художница, она живет на том, что она просто рисует. И она рисует так красиво, потому что она постоянно думает о Боге. Вот. И мы решили издать, поддержать, это уже не молодая девушка, она постоянно духовной практикой занимается. И мы решили, чтобы ее поддержать, взять вот ее рисунки, мы взяли и издали вот такой календарик. Вот, заплатили деньги за эти календарики. А теперь, когда их раскупят, мы эти денежки ей отдадим, чтобы она нам не жила. Такое пожертвование у нас. Поэтому вот такие красивые календарики, их немного, вот, и больше не будет. Покупайте, повесьте на стеночку, будете духовную энергию чувствовать. Там поем, можно будет купить. А, да, точно. У нас в Москве строится Центр ведической культуры, вернее, начинается строиться. И это будет такое грандиозное здание, красивое, по всем правилам ведической культуры. Вот. Так как оно грандиозное, оно стоит недешево. И оно будет строиться на окраине Москвы. Уже есть проект, уже все утверждено, скоро начнется строительство. Можно, там будет ведический университет. Я как раз этим часть проектом занимаюсь, чтобы его создать. Вот поэтому я хожу в комитет по строительству этого проекта в Москве. Школа ведическая, все будет. Там огромное здание просто, там сколько, 6 тысяч квадратов, по-моему, строится. Поэтому можно жертвовать. Можно жертвовать на этот проект и будете участвовать только в этом. Ну, мои хорошие, что вы еще хотите меня сказать, да? А? Это я не помню точно, где под Москвой, не помню, да? Столик есть, да. Человек?
4: Можно вопрос, да, последний?
0: Последний, да.
4: Я хотела спросить, как отличить, вот, например, иногда же нужно менять условия, да, человеку, как ограничить сложный период, и видишь реальные необходимости, чтобы поменять. Думаю, все очень хорошо, но просто
0: хороший вопрос, супер. Вот классный вопрос. Как понять, сложный период и терпеть, или что-то надо в жизни поменять? Как понять это? Вот это вот такой вот классный вопрос. Человек всегда должен судьбу терпеть. Всегда человек должен судьбу терпеть. Никогда не надо менять родственников. Понимаете, вышла замуж, терпим до последнего, разрушилась семья, ну что делать, значит так получилось. Не надо бросать. Родственников терпим до последнего. Вот. Как с работой быть? Женщинам тяжело стало, можно поменять. Женщинам можно поменять.
4: Если чувствуешь, что это мое, например.
0: Ну вот вы сейчас смотрите, я сейчас вам объясню спокойно. Вы чувствуете, что это мое, потом надоедает, потом уже там не могу, и потом надо сматываться. Это обычное дело для женщин, обычная вещь. У женщины так всегда. Можно менять и сматываться, и в другое место приходить. И опять так. Мое, надоело, устало, меняем. Мое, надоело, устало, меняем. Нормально. Так устроена женская психика. Работа – это не то, где она стабильна будет. Семья, она для нее семья стабильна. Вот смотрите, очень важно понять, что в разных ситуациях по-разному человек должен поступать в этих случаях. Мужчина до последнего работает, развивается там, где развивался. Рубанула судьба. Встаем дальше, движемся, но не бросаем. Мужчина должен так с работой поступать. Развиваемся до последнего. Бывает, что бизнес рубануло. Ну ты бизнесмен, ну развивайся по-другому в бизнесе, в другом. Но все равно ты бизнесмен. Ты не становишься милиционером потом, понимаете? Был бизнесменом, занимайся бизнесменом. Работал где-то в уволе, опять работал где-то. Не надо менять сферу деятельности. Того, что тебя уволили, там что-то разрушило. Что у тебя по природе, что у тебя получается, то и делай. Дело делать хорошо, дело делать хорошо, что ты делать, мастер, да? Ну, то есть вот так надо жить. Когда уезжать из страны, чувствуешь, просто некуда ткнуться, все. И это проходит долго, уезжай из страны. Куда уезжай, попробуй пожить в каком месте, где тебе нравится. Но не сразу там, как бы, оформляй гражданство. Просто поживи 2 месяца. 2 месяца достаточно, чтобы понять, что там будет дальше с тобой. Если быстро находится работа, друзья, значит, все будет хорошо. Это главные признаки. Работа не находится, друзей нет, сматывайся, не будет там хорошо. За 2 месяца должно все устроиться. Веру никогда человек не должен менять ни при каких обстоятельствах. Никогда не надо менять веру. Некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, если мне нравится вот так еще молиться. Молитесь. Но никогда не бросайте те отношения с Богом, которые были. Потому что это неправильно. Бога нельзя предавать.
4: Олег Геннадьевич, а вслед за мужем, например?
0: Поехать куда-то?
4: Нет, веру менять.
0: Да, нормально. Женщина, если хочет, лучше сохранить семью Бога. Все равно вы верите же, правильно? Вот. Но лучше сохранять семью для женщины. Потому что если она разрушает семью, бывает, что женщина не может веру поменять. Надо следовать внешним всем обрядам мужа, а в сердце молиться, как молилась дальше. Вот это тоже правильно. Так? Иногда можно поменять вместе с мужем. Ну, это не надо искусственно делать. Никогда человек не должен искусственно менять свою веру. Надо ее сохранять. Потому что некоторые, мне одна монашка написала, Говорит, Олег Геннадьевич, у нас в монастыре так фигово. Там никто меня не любит там и все прочее. Может, мне веру поменять? Я ответил, а вы вообще хоть раз поклонялись тем людям, которые живут рядом с вами? Вы хоть раз им служили по-настоящему сердцем? Вы хоть раз по-настоящему хотели их принять, терпеть и все прочее? Я вот такой ответ написал. И она сказала, спасибо, я все поняла. Не надо ничего менять. Есть вера, не надо ничего менять. Надо развиваться в ней, углубляться, искать наставников правильно, искать глубину. Бывают люди, живут в вере, и никогда ни веры у них не было в сердце. Значит, тогда надо, может быть, подумать, как дальше. Как-то подумать. Вера должна быть. Надо искать себе духовную жизнь, искать себе наставника духовного, искать духовного общения, учиться проводить отпуск в святых местах. Так человек должен жить. Другой жизни нет. Это все просто пустая трата времени. Ненормальных друзей не найдете, ненормальных отношений не найдете, несчастья человеческого не почувствуете там, где нет веры. Там просто пустая, бессмысленная, тупая жизнь.
2: Да? Под верой религия, правильно?
0: Религия – это то, что дает возможность человеку верить. Это система образования. Религия – это система образования.
2: Принять религию, принять веру – это разные вещи?
0: Это одно и то же. Человек не должен менять. Вот осталось, есть у меня религия моя, система образования, в ней надо учиться.
2: Каждому человеку созвучна
0: своя вера, своя. Если у вас, я так отвечаю, если у вас есть вера, у вас есть вера, ее не надо менять. А если у вас нет веры, найдите. Бывает, человек в какой-то культуре религиозной живет. Вот я, допустим, жил в христианской культуре, и я ее до сих пор как бы уважаю и очень люблю. Но у меня там не было веры. Я пытался и так, и сяк, и наставника себе искать. Мне ничего не получалось. Не было вкуса. Но я начал искать дальше, нашел себе вот веру, и я сейчас испытываю огромное счастье. Но у меня не было веры до этого. Я проанализировал, у меня не было веры. Если бы она была, вот у моего одного друга, он нашел себя там. И у него он никуда и не собирается, у него все классно. Когда человек нашел веру, ему не надо менять. Когда человек не нашел, значит, надо найти. Но менять веру не надо, понимаете? Человек нашел веру, как ее поменяешь? Ты уже нашел веру, как ты можешь поменять? Она у тебя, это глубокое очень чувство в сердце живет. Ее уже не поменяешь, и не надо менять. А не нашел, так ищи. Большинство людей очень поверхностно относятся к вере, в которой они находятся. Очень поверхностно. Нет образования, нет серьезного отношения к наставничеству, нет глубоких отношений с верующими людьми. Это означает, что ты не искал, допустим, ты, а мне эта вера не нравится. А почему тебе не нравится? Потому что у тебя нет глубины в этом все. Ты не искал глубоких отношений. Поэтому ты просто банку облизывал снаружи. Меда не почувствовал. Ищи мед там, отношения глубокие ищи, наставничество ищи, выполняй заповеди. Тогда все будет хорошо. А? Это объем работы. Это объем работы. Надо светлое чувство вырабатывать. Надо желать счастья, молиться. И память эту светлой делать. Светлой. Допустим, у меня в прошлом, я, допустим, ел мясо. Для меня это сейчас воспринимается как ужас какой-то, понимаете? Но я молюсь, и мне Господь показывает, вот каким ты был, так ты и жил. И я думаю, спасибо Господь, я все понял. Это ужас не в том, что я ел, а в том, как я жил. Понимаете? Не в том, что я, как я поступал, а в том, как я жил, какой я был. Допустим, женщина, мне ужас вспоминать, как меня муж бил. Это не проблема, что он тебя бил. Проблема в том, на каком уровне сознания ты была. Почему он тебя бил? Потому что ты так жила с ним. Если ты возвышаешься как личность, становишься более развитой, никто тебя бить не будет. Понимаете? То есть какое сознание у нас внутри, такая жизнь снаружи. Поэтому что мы вспоминаем? Мы вспоминаем то, что мы не сдавали экзамены, но надо просто принять, сказать, да, у меня была такая жизнь, потому что я был таким. Все. Да? Классно. Я иногда молюсь своему наставнику, не чувствую контакта, я тогда плакать начинаю, говорю, пожалуйста, я хочу тебе служить, пожалуйста, дай мне возможность быть с собой. Это самое лучшее время в жизни, когда человек не чувствует счастья от духовной жизни, это значит, что она будет дальше углубляться. Это милость на самом деле. Это значит, что будет дальше более глубокая духовная жизнь. Понимаете? Все нормально, это все хорошо. Не испытывая счастья в духовной жизни, надо плакать по духовной жизни. Плакать. Это то, чего нельзя менять, духовную жизнь нельзя менять. Она должна оставаться с человеком всегда. Еще какие вопросы, да? На что вам своей не хватает, что ли? А вы ее развили в отношении со своей культурой религиозной? Знаете, я вам так скажу, если вы в своей развили, вот, допустим, у меня есть очень серьезная потребность изучать глубоко духовную практику в своей традиции духовной. Из-за этого глубокого изучения я иногда натыкаюсь на книги, допустим, православные книги очень сильные по молитве иногда попадаются. И я с удовольствием изучаю этот опыт, получаю по молитве. Мне очень нравится. Почему? Потому что я изучаю серьезно. Понимаете, когда человек изучает серьезно, он может пошире взять, для того, чтобы обогатиться и еще серьезнее изучать. Понимаете, когда человек вот и туда, и там, и там, и там, везде понемногу, и ничего не серьезно, значит, тогда он просто лопоухий. Не понимает, что он как бы много банок меда собрал, но ни в одну не заглянул даже. И стоят просто, непонятно, кто будет есть. Надо лезть в банку с медом, понимаете? Надо под крышку лезть. Вот я когда летом, у нас муравьев много, и они лезут под крышку, то есть у них задница торчит, карабкается туда, он хочет банку с медом, понимаете? Вот это настоящее. Лезть надо туда, попробовать сладкий вкус надо. Попробовал, все, больше никуда не надо. Это моя банка с медом. Я ее вечно люблю и всегда там останусь. Почему тогда хочется еще чего-то? Потому что не попробовал сладкий вкус. В этом проблема. Вкус духовной жизни не попробовал просто. Не смог, не придал усилий, не приложил огромных усилий внутренних, чтобы попробовать. Поэтому тебя куда-то несет. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, осенью весны. Один человек мне говорит: Олег Геннадьевич, я когда спать ложусь, хочется погулять. Когда гуляю, хочется покушать. Когда кушаю, хочется покакать. Что делаю? Мне хотелось сказать, надо просто повеситься и мучиться. Я промолчал. Не надо никуда бежать, да? Мне так нравится, как вы сейчас говорите, сердце счастья, да.
4: Это все полностью меня напоминало.
0: Да.
4: Моя жизнь была человеком, знакомым с детством. И он всегда меня сохранял.
0: Где я сохранял? Помогал? Нет. Наставку?
4: Наоборот, что у меня сохранялось неправильно, ну, жизнь.
0: Неправильно жизнь сохранял?
4: Да, я всегда отказывалась. Но
0: ну?
4: Мое сердце, оно всегда сохранялось. Только не человек, я всегда желала ему счастья, я всегда за него молилась.
0: И?
4: Ну, из-за этого все равно никогда ничего не получалось, потому что он жил своей неправильной жизнью.
0: Бывает. Такое называется непреодолимая карма. Что дальше, что уже зашло?
4: Как говорится, у вас все это просто, что просто скажи «до свидания», и он как бы ищет его в своей среде. Среди верующих людей, среди верующих парней, достойного человека.
0: Нет, я так не говорил никогда. Брось человека, ищи другого достойного. Я наоборот говорю. Оставайся. Оставайся.
4: Да, оставайся, вот молись, просто и все. Ну, я как бы я хотела.
0: Ну?
4: И, ну, просто
0: дальше, дальше что? Вы повторяете все же, третий раз.
4: Просто получается, что по жизни...
0: Как... Что дальше произошло? Что дальше произошло?
4: А что, ну, я так и все равно, что я так
0: жизнь. И?
4: И, ну, все.
0: И разошлись.
4: Да, то есть это была большая травма, я все равно...
0: Ну? Видите, все равно же разошлись, правильно? Не смогли. Называется непреодолимая карма. Но вы все сделали. Поэтому и вы сейчас замужем? Значит, вы видите. Что вы все сделали правильно, не смогли, потеряли семью. Значит, все хорошо.
4: Да, я продолжала смотреть, молиться, и как бы моя жизнь становится.
0: Вы сейчас молитесь за нее?
4: Ну, сейчас не могу даже молиться.
0: Ну, все, значит, закончились отношения.
4: Закончились.
0: Да.
4: Недавно
0: чего же недавно?
4: Позвонил.
0: Позвонил, не позвонил. Позвонил мне ради Бога.
4: И можно я себе позвоню? Я думала, я достаточно верующий человек, просто лучше просто я себе позвоню. Если духовную тему поговорим, не может.
0: Давайте быстрее, мы уже, вы уже говорите целых 5 минут.
4: Дело в том, что просто он мне...
0: Вопрос какой у вас?
4: А почему я не могу как-то освободиться? Мне так еще очень
0: почему освободиться не может? Все, отвечаю на вопрос. Все, больше не надо говорить. У вас такое ощущение, что я вас не понимаю. Так стараетесь. Я вас сразу понял. Сам первое слово понял, что вам сказать. Время закончилось. Вот. Спасибо. Видите так? Время закончилось. Вот закончилось. Не плакал. Вы не в Бога верите, где лицо, с кем говорим. Вы не в Бога верите, не в Бога верите, а в человека. Вот в чем проблема. Не в Бога, а в человека. Вы верите. Когда человек верит в Бога, он по-другому настраивается. Он не привязывается к человеку, понимаете? Не получилось. Стараемся, не получилось, стараемся. Получилось, разорвало. Ничего страшного. Я в Бога верю. Богу надо верить, понимаете? А не в человека. Пытайтесь это понять. Вы говорите, я верующий человек. Да, верующий. Но вы не в Бога верите. Вы молитесь, это факт. Но в Бога пока не верите. Богу вы, в Бога веру вы не обрели. Когда обретете, счастье в сердце возьмет. Вы станете не несчастным человеком, который не знает, как отвязаться от другого человека, а счастливым, который узнал, что надо привязываться к Богу. Понятно, да? Хороший вопрос, спасибо. Давайте все сядем прямо, время закончилось. Чуть-чуть пожелаем всем счастья. Я хочу сказать вам одну вещь. Мне по судьбе было положено так, что вас пришло мало на лекцию. Потому что в Литве пришло 900 человек, хотя там маленький город. Я, наверное, возгордился собой и пришло поменьше, чтобы я в Москве, чтобы я не был таким гордым. И лекция была скучная, это, сказать, скучная. Нет? Спасибо. Но, знаете, я могу лишь скажу, я все равно вас очень люблю всех. Хоть два человека придите, все равно я буду читать лекцию, пускай она будет вообще скучная, то, что мало. Но я все равно вас люблю. Я хочу, чтобы дальше вам служить вот так вот. Спасибо вам за то, что вы пришли. Давайте сядем прямо. Мы сильно кланяемся святому человеку, учимся настоящему в жизни. Пытаемся научиться настоящему. Каждый в своей вере, никто никуда не прыгает. Все мы не зайчики, не обезьянки. Вот мы люди, мы верим, учимся верности, учимся в своей жизни. Мы сильно кланяемся, ищем соку святого человека. Кланяемся, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Займи меня служением, пожалуйста. Дай мне возможность быть таким же, как ты. Я желаю всем счастья. Почему я желаю всем счастья? Потому что он желает всем счастья. это мое действие для него, это он желает всем счастья. Я хочу быть орудием в твоих руках. Займи меня служением. Я желаю всем счастья не от себя, как он этого хочет, как он понимает, что такое счастье. Я не понимаю, что такое счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

И в Бхагавад-гите, когда персонаж, герой этой книги, Арджуна, спросил у своего духовного наставника, что заставляет меня совершать дурные поступки даже против моей воли. Я не хочу это делать, теперь он понимал, нехорошо. Рэмси говорит, это нехорошо, но ничего не могу с этим сделать. Я это делал, потом ужас вообще. Что это за внутренняя сила, которая заставляет меня совершать эти дурные поступки? Ну, за язык тянет, кто меня? И его духовный наставник объяснил, ну что, это твой враг. В санскрите это звучит так, камаэша, кродаэша, раджагуна самудбава, махаршано махапапма, видьянам и хавайне. Он говорит, что этот враг, всепожирающий враг, который живет в твоем сердце, называется кама. Кама в переводе на русский язык означает эгоистические желания, и которые рождены из гуны страсти. Ну, кто из вас знаком с таким понятием, как гуны, страсть, благость, невежество? Есть такая вещь, как страсть. Страсть — это когда человеку очень много хочется съесть, что-то поесть, откусить там, да, купить, забрать, вот, иметь очень много. И вот этот вот гуна страсти, вот эта энергия страсти, это называется кама. Есть кама-сутра такая вещь, да? Но под камой не только сексуальные желания, речь идет, не только об этом. Любое эгоистическое желание что-то обрести в этом мире как можно больше. Чем больше этого, тем больше человек попадает под влияние этого врага. И вторая вещь, что рождается, когда человек очень чего-то хочет, всегда так происходит. Смотрите, вы чего-то хотите очень сильно. И когда вы приходите и не купили, ну там была распродажа, все на 70% дешевле, ну вы в интернете уже выбрали себе, ну, какие-то босоножки, да? Приходите туда, а уже нету. Какие ощущения? А? Вот так вот, блин. Это называется кротха. Это называется гнев. Поэтому две эти вещи, кама и кротха, они живут вместе. А если вы купили, давайте возьмем, вы купили эту вещь, одели, и дальше что происходит? Через месяц. Не, подошло, все нормально. Неудовлетворенность возникает. Что такое вообще? Думал, что вот это вот все сейчас будет уже хорошо всегда, да? И через месяц уже не обращаешь внимания, да? Неудовлетворенность возникает. Ну какая-то, опять что-то нет, да? Опять поиск. Вот этот вот гнев, он по-любому возникает больше, и чем сильнее человек одержим каким-то желанием, обретение, тем больнее ему становится, когда он либо не обретает это, либо разочаровывается, когда он это обретает. Ну вот, пять, то же самое. И обычно люди, которые находятся в гуне страсти, очень сильной гуне страсти, они живут, знаете, чем счастье? Я недавно вот попал под влияние гуне страсти сильной. И нужно было, знаете, ну то есть это счастье в бегах. То есть ты бежишь, и вот сейчас вот здесь я куплю вот это, потом вот это, и у меня запланировано все на несколько месяцев вперед. И знаете, самое страшное для человека будет страсти? Сесть. Если как только он садится, он обнаруживает, что внутри пустоты ему страшно становится, надо дальше бежать. Понимаешь, что пустое все. Пустое, и как бы эффект счастья от того, что я куда-то бегу. Но куда бегу, непонятно. Вот то, что делает этот человек с людьми. Да, он делает это. И он же делает вот это вот критическое настроение, порождает тот же самый фактор, сильные

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте.

и пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Вчера, Олег, вы задавали вопрос. Вот я долго уже занимаюсь психологией, был на ваших тренингах, на разных других, и сам практикую. И я замечаю одну интересную ситуацию. Мы решаем одну проблему при помощи каких-то методов, техник. Да, проблемы нет, уже это не беспокоит. Возникает следующий уровень проблем. Опять решаем при помощи каких-то других техник или тех же старых, но теперь мы более опытны в их использовании. И решили. Возникает новый круг проблем. И мы начинаем опять с ними работать, опять это решать, чтобы выйти на четвертый уровень проблем. Слушайте, давайте учиться жить, а не решать проблемы. Потому что жизнь, она всегда в настоящем. А вот мужчины, они решают проблемы. Иначе говоря, они всегда живут в будущем. Это свойство мужского интеллекта или мужской психики. Мужчина живет в будущем. Он решает что-то сейчас, чтобы там лучше стало чуть позже. У него есть какие-то цели, он туда, он стремлен. Его нет в настоящем. Жизнь проходит мимо, он проблемы решает. Или какие-то цели ставит перед собой и сосредотачивается на их достижении. Женщины живут в настоящем. Ну, хотя это не то настоящее, о котором мы с вами будем здесь говорить, и опыт которого будем стараться получать. Они живут в настоящем своих чувств. Они не живут в настоящем жизни. Они живут в настоящем своих эмоций. Поэтому для женщины чувство или эмоция, которая у нее появилась, это вот эта реальность. И очень часто эта реальность, она противоречит окружающей реальности. Он ничего, собственно, и не хотел думать. Но она на него обиделась. Не говорит со мной. И на меня как-то не так посмотрел. Да он посмотрел любящим взглядом, но ей показалось иначе. У нее возникли эмоции, впечатления, и у нее началась другая реальность жизни, сценарий. Такой, знаете, некая нашлепка на настоящее. Некий сценарий такой. Но это не настоящее настоящее, это ее настоящее. Настоящее настоящее – это всегда связь с реальностью, с жизнью, с присутствием высшего руководства. Вот полнота жизни возникает тогда, когда мы очищаемся от всех этих своих сценариев. И здесь возникает некая точка настоящей жизни, глубины присутствия жизни. Это то, к чему мы с вами пойдем. Мы пойдем к настоящему настоящему, к этому полноте ощущения жизни. Но вначале нам нужно будет пройти сложными маршрутами. Маршрутами нашей кармы, нашей судьбы, наших жизненных сценариев. Потому что посмотрите на жизнь. Жизнь все время разная. Вы когда-нибудь видели два похожих цветка? Когда-нибудь вы видели два похожих цветка? Когда-нибудь вы видели два похожих восхода солнца? Только не говорите, что видели. Вы ошибаетесь. Они всегда разные. Они для вас похожие, но они всегда разные. Жизнь — это разнообразие, жизнь — это вечное обновление. А у нас с вами, посмотрите, что происходит в жизни. У нас одни и те же сценарии, иначе говоря, одни и те же проблемы, в которых мы вращаемся. Мы всю жизнь обижаемся на людей, сценарий обиженного человека. Или сценарий жертвы, человек, который чувствует себя жертвой, у него все не получается, он постоянно испытывает это ощущение. И знаете, все время находится какой-то палач относительно жертвы, кто ее притесняет. Один и тот же сценарий, который повторяется. Или сценарий агрессивного человека, который на всех гавкает и нападает. Он боится людей, поэтому на всякий случай он гавкает на них.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушает, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

напечатать книги хорошие о Боге или сделать какое-нибудь, ну, что-нибудь такое божественное, сделать на духовной, там, покормить людей освященной пищей, то этот человек, который дал деньги, он получает духовное сукритие. И вдруг это духовное сокрытие, оно находится, нагоняясь внутри когда-то, оно даст свой росток, постепенно прорастет, и у вас появится «чего-то здесь мне делать нечего». У нас появится желание дальше идти. У нас этот росток, он прорастет постепенно, когда мы будем совершать такие поступки божественные. Это может быть не одна жизнь, это может быть 10 жизней, может быть 10 тысяч жизней. Это постепенно все может происходить, а может быть происходить за одну жизнь. Это все от нас зависит. И тогда постепенно в нашей душе откроется понимание духовности, и у нас исчезнет вообще желание именно корыстные такие, иметь желания какие-то. Да, мы здесь, мы все с вами наслаждаемся, и это нормально. То есть получать наслаждение – это нормально. Но если мы, получая наслаждение, забываем о Боге, то мы начинаем деградировать. То есть как? Вот у нас есть желание поесть. Ради Бога кушайте сколько угодно, но читайте при этом молитву. Допустим, перед едой прочли молитву, вспомнили о Боге, что Бог вам это дал, и наслаждайтесь сколько угодно. Это называется, вы получили разрешение. Если вы это не делаете, то вы, когда едите, вы просто насыщаете свой желудок и говорите: «Я тут господин, все». Нет выше меня, я тут сейчас ем. И такой человек, он с едой также ест грех, понимаете? Когда он ест, он думает о Боге и понимает, что все это, то, что я делаю, это я стараюсь посвятить так или до какой-то степени, неважно. До какой-то степени Богу, таким образом вы будете прогрессировать, и постепенно ваше сердце, ваше тонкое сердце, оно будет очищаться. Эти самскары плохие, которые мы с вами говорили на мандрах медитации, они постепенно будут уничтожаться, и у человека откроется сердце, и он уже будет видеть духовную сущность. Как говорится, сам Брахман появится в сердце, или Бог. Он сам проявится, когда сердце чисто. Вы увидите личность Бога в своем сердце, когда вы его видите, то это будет высшее наслаждение миллиарды раз, превышающее любое, которое вы здесь получите. Это удовлетворение будет всей сущностью вашей, не просто там языком там, или рукой, когда гладите кошечку. Это наслаждение будет выходить изнутри, оно будет вас полностью удовлетворять. Все остальное вам просто будет не нужно. И при этом вы будете таким же человеком, как и все. Вы будете приходить на работу, но работать для Бога. Вы будете кушать, но кушать то, что предложено Богу. Понимаете? То есть вы будете все делать в этом ключе. Совсем другая деятельность. И она приносит счастье. Если вы не достигаете высот в своей жизни, в этой, вы отсюда уже уходите с этой земли и попадаете на высшие планеты, где вам еще проще прогрессировать. Там нет таких сильных страданий, как здесь. Там не нужно будет целыми днями работать, как ишак. Там все есть, там райский мир. Там пришел с дерева, сорвал плод. Этот плод в миллионы раз питательнее, чем вся пища, которая здесь есть. Вы съели, там нет голода, там нет особой такой жажды. Если вы едите для того, чтобы использовать свое чувство вкуса для служения Богу. Понимаете? То есть там уже все тоже наслаждение, но служение Богу идет. В таком ключе. Таким образом,

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Итак, сегодня у нас четвертая лекция. Сначала в рамках курса «Самое сокровенное знание». Я напомню, что первая тема у нас была посвящена сравнительному анализу древней дохристианской культуры Руси и ведам. Мы говорили о параллелях в языке, о культуре, в традициях. Много разных было довольно таких любопытных деталей. Вторая тема у нас была связана с тем, что такое веды, их источник, структура, цель. Потом у нас тема была ведический путь познания, как постигаются веды. Мы говорили о том, что в современной системе образования люди просто ходят в школу, в институт, читают книжки, вот, приобретать какое-то знание экспериментально или логически. Вот, но в строгом смысле слова все зависит от того, насколько они принимают на веру тот авторитет, с которым они общаются, будь то учитель или книга. И мы говорили о том, что ведическая литература, она передается от учителя к ученику, воспринимается на основе этого авторитета, цепи учителей, которые передаются из древности, это знание. И сегодня мы будем говорить уже непосредственно о основной теме вед. Это главный наш предмет изучения, кто такой человек, потому что в зависимости от представлений о человеке отсюда уже вытекает и образ жизни, что мы думаем о себе. Если мы считаем себя и чувствуем себя, ощущаем просто физическим телом, то отсюда соответствующий образ жизни вытекает. То, что мы видим сейчас, в основном забота о теле, все разговоры о комфорте для тела, о деньгах, экономика, бизнес, экономические структуры. Вот как бы основные темы жизни людей, об этом их в основном, так сказать, их мысли и их стремления сюда сосредоточены. И духовности уделяется такое как бы место на задворках, как в материализме считается, что вот платформой, основой жизни является экономика, вот, а право, религия, что-то еще, это просто разные формы общественного сознания, вот, но основой жизни являются вот шагающие экскаваторы, прокатные станы, так мы привыкли думать. То есть из такого понимания, из такого мировоззрения вытекает и образ жизни соответствующий. Когда человек начинает понимать, что духовность является субстанцией, то есть тем, что поддерживает все остальное, что материальная реальность, она протекает исключительно на духовном фоне, что физическое тело функционирует только потому, что существует духовная частица, душа, признаком которой это сознание, вот, и что вся материальная деятельность внешне возможна только потому, что существуют более тонкие законы, которые обеспечивают более грубые законы, законы уже этой всей грубой механики, тогда из такого мировоззрения вытекает другой образ жизни. Раз духовная субстанция первична, значит уже и духовность начинает занимать в жизни человека не какое-то там место на задворках, а она выходит на первое место. Итак, сегодня наша тема будет называться «Веды о человеке» или «Ведические представления о человеке». Обычно, когда мы говорим «человек», то представляется форма, физическая форма, которая отличается внешне от форм животных. Человек, руки, ноги, голова. Мужчина, женщина, вот обычное представление, с этого начинает человек. И действительно, веды начинают рассматривать это именно так. У физического тела есть совершенно ясные признаки, и физическое тело имеет несколько основных потребностей, по которым мы его ощущаем. Мы знаем о существовании физического тела не потому, что мы его видим, мы его можем и не видеть на самом деле. Если человек слеп от рождения, никогда своего тела-то и не видел. Как он узнает о существовании своего тела? о том, что есть физическое тело, он узнает по потребностям. И первой потребностью физического тела является потребность в пище, потому что это физическое тело растет из пищи, питается. Мать, женщина беременная, она, когда, скажем, уже в ее теле начинает развиваться новая жизнь, особое питание, потому что теперь она уже ест за двоих, еще одно тело кормится. И поскольку тело растет из пищи, то это первейшая потребность тела пищи. И общество человеческое эти вопросы пытается решить. Для этого существует сельское хозяйство, пищевая промышленность, вилки, ложки, поварешки, специи, плитки, целая, так сказать, индустрия, рестораны, кафе, столовые, магазины, система торговли, какие-то там кулинарные курсы, кулинарные книги. Это все нужно для того, чтобы просто питаться. Определенная как бы школа, традиция. Вот с этой темой более-менее люди справляются, более-менее мы едим нормально. Вот, хотя где-то существует еще проблема голода, потому что неправильное перераспределение. Вторая потребность физического тела – это потребность во сне. 24 часа в сутках, из этого времени примерно треть, около 8 часов в среднем люди спят. Вот, и этот сон является потребностью, необходимостью. Если не спать, физическое тело ослабеет и разум ослабеет. Это одна из функций разума – сон. Человек, который не спал, он плохо соображает. Дело не в мозге, а именно в разуме. Это другие более тонкие структуры. И веды говорят, что спать тоже нужно правильно. Они говорят, допустим, что для того, чтобы батарея нашего тела хорошо заряжалась, чтобы мы утром вставали отдохнувшими, лучше всего свое тело расположить головой на восток. Как, скажем, если мы заряжаем батарейки, эти аккумуляторы, зарядные устройства оставляем, там есть разница, плюс-минус, как их ставить, чтобы правильно все было. Вот. И тогда они заряжаются через какое-то время. Точно так же разные направления стороны света несут разную энергию. Восток одну энергию дает, север, запад, юг другое, когда мы доберемся до такой темы, как васту-шастра или искусство ориентации в пространстве. Эти вещи мы более подробно будем рассматривать. Вот. И веды говорят, лучше всего спать головой на восток, и батарея тела лучше всего заряжается, и человек просыпается в таком бодром, нормальном, благостном расположении. И только для того, чтобы удовлетворить эту потребность, тоже существует целое гражданское строительство, столько всего, чтобы сон был комфортным. Диваны, мебель, значит, всякие разные удобства, чтобы нам удобно спалось. Более-менее тоже справляется общество с этой потребностью. Третья потребность физического тела – это потребность общения между полами, потому что мы видим мир двуполый. Мужчины и женщины существуют, и у них существует определенный естественный интерес друг к другу. И существует индустрия, которая этот интерес подогревает мужчины и женщины друг друга. Это индустрия развлечений, где, значит, какие-то разные мероприятия, какие-то танцы, какие-то клубы, какие-то всякие разные увеселительные проходят события, и куда приходят красиво наряженные мужчины, женщины, они общаются, значит, они танцуют, они знакомятся, существует институт брака в каждом обществе, семьи, какие-то службы, помощи, вот в разных, так сказать, сферах все это есть. А с третьей потребностью человеческого, от этого физического тела тоже справляются более или менее люди. И четвертая потребность физического тела – это потребность быть защищенным, потому что физическое тело в действительности очень и очень хрупкое. Оно только выглядит таким крепким. Вот, на самом деле очень легко можно себе подвернуть ногу, свернуть шею, сломать руку, заболеть чем-нибудь можно, подвергнуться какой-то опасности. И поэтому мы видим, что в обществе существуют также службы, которые ставят своей целью вот эту вот потребность быть защищенным как-то осуществить. Что это такое? Армия защищает от внешних врагов, милиция от внутренних врагов, там какие-то силы безопасности. Здравоохранение должно защитить человека от болезней. Страховые компании должны защитить его собственность и его самого также. Какие-то системы самообороны или охранники, или надежные двери, или цепочки, замки. Это все должно какую-то дать какое-то ощущение безопасности человеку, потому что на каждом шагу здесь подстерегает человека опасность. Итак, вот четыре потребности физического тела. И чем более успешно общество справляется с этими четырьмя потребностями, тем считается в материальном плане это общество благополучное. Если, например, лидеры общества могут гарантировать своим гражданам сытость, питание и защиту, то есть первую и четвертую потребность, то со вторым и третьим люди разберутся. Где спать, там, как совокупляться и так далее. Главное, чтобы они чувствовали защищенными себя, безопасность, сильная страна. И чтобы сытые были. Все, за вас все проголосуют. То есть таково мышление большинства людей. Вы должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне, защиту свою и сытость. Все. Вот. Ну, остальное тоже, конечно, хорошо каждому квартиру иметь, хорошо каждому семью иметь. Вот все. И чем более эти вещи эффективно обществом гарантируются, считается хорошее общество, надежное общество. Вот. Но мы знаем, что этим жизнь не исчерпывается, как говорится, не хлебом единым жив человек, что должно быть еще. Например, здесь мы сейчас собрались не по поводу питания, сна, совокупления или обороны. Нас интересуют знания. Вот. И поэтому также существует вот эта вот потребность в знании, в каком-то общении. Возникает вопрос, откуда исходит она? Если вот эти четыре потребности, они четко исходят из физического тела, то откуда исходит потребность в знании, информационный голод? Откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах? Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа. До души мы дойдем, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. То есть существуют такие датчики, такие приборы, вот, где с вас могут снять эту вот ауру и даже нарисовать. Это я на своем собственном опыте убедился. Вот, всякие разные детекторы лжи и прочие вещи, они связаны, конечно, с какими-то определенными физиологическими процессами, поскольку тонкое тело действует через мозг, через физическое тело. Но у тонкого тела есть свои собственные признаки. И как-то мы говорили уже об этом, что тонкое тело, в следующий раз даже более подробно будем говорить, это особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Она изучает эти все тонкие вещи. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет, кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, не у всех, но у многих людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Кроме четырех потребностей физического тела и кроме потребностей тонкого тела, просто какая-то такая информация, просто хочется знать какие-то последние новости, еще что-то, проявляются какие-то другие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. Итак, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара, или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливают дождем или обдувают ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, источник жизни, живое существо, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. И, как я сказал, из материи просто эти вещи исходить не могут, потому что качества материи совершенно иные. Материя инертна, и материя не может находиться в каких-то вечных постоянных формах. Формы постоянно видоизменяются в течение времени. Вот. И веды говорят, что вот эти вот потребности, вечность счастья, они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик, джива, и называют еще атма, душа, джива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют как бы вот, свое истинное внутреннее настоящее я. Физическое тело — это временный аспект моего я, потому что он меняется. Вот я был ребенком, вот я стал взрослым человеком, вот я стану стариком, вот это тело исчезнет. Итак, это я, но временный аспект моего я. Точно так же тонкое тело. У меня были одни убеждения, теперь у меня другие убеждения, потом еще что-то такое будет, вкусы могут поменяться. То есть наполненность моего тонкого тела, внутреннего мира, тоже может меняться. Поэтому это тоже временный аспект моего я. Но вот эта вот самая глубинная и неизменная частичка, душа, это есть вечный аспект моего я. Или я настоящая. Или это как раз есть та самая сердцевина, источник жизни, на который уже одето тонкое тело и физическое тело. И признаком существования души является сознание. Сознание. Люди привыкли думать, получившие материальное образование, что сознание является продуктом нервной деятельности, деятельности мозга. Ну, то есть высшая нервная деятельность, она якобы порождает мышление, она якобы порождает сознание. Вот. Но опыты показывают, что сознание может существовать и отдельно от мозга. То есть опыты выхода из тела, опыты клинической смерти, когда мозг не работает, вот, то почему-то сознание сохраняется. По меньшей мере в 30% случаев людей, которые прошли через опыт клинической смерти, когда они, скажем, опять входят в тело, они могут давать какие-то описания, что они видели, хотя как бы, вроде бы глаза были закрыты, чувства, так сказать, не работали, мозг не работал. Откуда это сознание, если сознание — это порождение мозга, а мозг в данный момент не рабочий орган? Несколько лет назад буквально в Австрии, в Вене, был такой случай, когда женщина, слепая от рождения, у нее от рождения были атрофированы глазные нервы, она никогда вообще ничего не видела, она попала, значит, на операционный стол, там, по какому-то поводу что-то там такое с ней случилось, вот, и она вошла в это состояние клинической смерти, то есть все, сердце не бьется, мозг не работает. И врачи, значит, пытаются ее реанимировать, какое-то время у них ничего не получается. И потом она возвращается, реанимация проходит успешно, и она, слепая, которая никогда ничего в своей жизни не видела, опять вернулась в тело, начинает им давать описание этим врачам, точное описание их внешности. У одного была родинка, у другого был какой-то шрам. Они были в полном недоумении. То есть, и она описывает, что когда она вышла из этого физического тела, к ней вдруг пришло зрение. Она никогда ничего не видела. Потому что в этом мире все, хотя глазные яблоки были, но нервы эти атрофированы, вот, и поэтому видение, которое исходит из души на самом деле, оно вовне не может как бы проявиться, потому что здесь как заслонки такие стоят. Но когда она вышла из этого тела на несколько минут, вот, то этих заслонок больше не было. И теперь вот эти изначальные чувства, которые присутствуют в душе, они вернулись к ней. Это было для нее первое впечатление, первая экскурсия, она увидела эти разные формы. И потом, когда ее реанимировали, опять затащили в мешок этого тела, зрение у нее опять пропало, но память об увиденном сохранилась. И она стала рассказывать, вот, значит, что я видела. То есть это говорит о том, что чувства изначально исходят из души. Иначе чем, сказать, та же самая слепая Ванга видела будущее, чем мы видим сны, когда глаза закрыты. То есть чувства находятся внутри действительности. И они просто через определенную систему коммуникации выходят наружу. То есть Веды описывают это так, что чувства видения, слуха, обоняния, осязания, вкус – это все присутствует в душе. Душа находится в области сердца, именно поэтому как бы, сердце это такой вот главный орган для жизни. Когда он прекращает сокращаться, все уже, остальные процессы тоже прекращаются. Именно благодаря этой вот энергии души, энергии сознания, которая находится в сердце, здесь все работает. Так вот эти чувства, которые исходят из души, они дальше связываются, как они, с внешними органами, например, с глазами, с ушами. Вот. Мы знаем, что существует нервная система, вот. Но нервная система – это не самая тонкая. Тоньше, чем нервная система, так называемые энергетические меридианы или каналы, которые находятся в теле. Так вот, душа, вот эти вот пять чувств, они связаны с пятью потоками праны, жизненного воздуха, пять входящих, пять выходящих, их 10 всего получается, и они связаны с этими каналами, а каналы уже имеют более грубую проекцию в форме нервной системы. А нервная система уже как бы выходит на такую грубую физиологию, и поэтому, если у человека нет нарушений в нервной системе, если нервы у него нормальные, если нет у него нарушений в этих потоках праны, вот, если у него все внешние органы целы, тогда душа изнутри может слышать, видеть, обонять, осязать, ощущать вкусы. То есть вот пять ощущений. Итак, структура человека вырисовывается с точки зрения Вед такая более полная. Есть само сознание, живое существо, сверху оно покрыто тонким телом, ум, разум, эго, такая как бы подсистема психическая, и внешняя уже картина – это физическое тело. Ну, то есть как матрешка в матрешке. Три тела – духовное, тонкая, материальная и грубая материальная. И, конечно же, вот этот вот, хотя люди словом «душа» пользуются, они редко понимают правильно, что это такое. Потому что вот очень все-таки сильно вот это влияние материалистического образования, понимание, что душа или сознание происходит из химических элементов. Вот. Но эксперимент простой. Наше физическое тело, в том числе и мозг, он состоит из элементов таблицы Менделеева, и ни один из этих элементов не несет в себе сознание. Ни один, он не является сознающим. И соединение этих элементов вместе тоже сознание не рождает. То есть как ни комбинируй эти элементы, из которых состоит наш мозг, допустим, сознание не получится. Нет такого опыта, это невозможно сделать. Вот. Если чего-то нет, то откуда нужно взяться? И поэтому должен быть какой-то совершенно другой источник. И источником является вот эта вот антиматериальная частица. И поскольку она антиматериальная, душа, у нее нет никаких признаков вообще внешних. Ее невозможно ни взвесить, измерить. Люди говорят, что якобы там какие-то эксперименты взвесили душу. Вот человек умирающий весил столько-то, а после смерти стал столько-то. И вот эта разница между весом, вот это вес души. Нет, это не вес души. Вот. Тонкое тело, оно может обладать материальными параметрами. Да, тонкое тело может иметь какой-то объем, какой-то там даже, может быть, вес минимальный, но поскольку это все-таки материя, хоть тонкая, но материя, ум, разум, эго. Вот. А душа не имеет никаких параметров, поэтому она как бы такая вот неуловимая. Один даже ученый пытался тоже умирающего человека поместить в эту, так сказать, камеру, где вот счетчик Гейгера, который фиксирует эти частицы, значит, мелкие. Он думает, что душа будет проходить, она какой-то след должна оставить. Но она не оставит следа, потому что это не материальная частица, она антиматериальная частица. Поэтому у души нет никакого материального вообще признака, кроме сознания. И сознание мы все обладаем. Вот, люди говорят, в душу я не верю, я говорю, а в сознание верите? Он говорит, ну, в сознание, конечно, верим. Я говорю, просто откуда оно взялось? Потому что в материи, из материи сознание не может получиться. Это не просто какая-то динамо-машина. Покрутили педали, вот электричество получилось. Что вследствие каких-то материальных процессов раз-раз и сознание произошло. Такого нет, как угодно. Соединяйте материальные элементы, сознания не будет. Если бы сознание имело материальный источник, то его можно было бы материальными способами восстанавливать. Допустим, умер человек, печально. Но ничего, люди говорят, поскольку сознание материально, то мы что-нибудь такое сделаем, там, поменяем какую-то микросхему в мозге, что-то заменим, и сознание восстановится. Это невозможно сделать. То есть сознание было бы восстановимо материально, если бы оно исходило из материальных источников. Но в какой-то момент врачи разводят руками и говорят, все, мы ничего не можем сделать. И теперь подходят другие люди, подходят священники, которые знают несколько больше о душе. Это уже как бы доктора другого уровня. И они уже на тело не обращают особого внимания. Они уже как бы знают процессы, связанные с посмертным существованием души. Поэтому они проводят определенные какие-то ритуалы, какие-то технологии, которые могут помочь непосредственно самому живому существу, которое находилось в этом теле. И люди на таком интуитивном уровне, в общем-то, понимают, что я есть нечто более высокое, нечто более тонкое, чем это физическое тело. Когда люди говорят о себе, я, то есть они имеют в виду нечто более высокое, чем тело. Например, они говорят, если о теле, моя рука, или моя нога, моя голова, говорят, мое тело. Они не говорят, я тело, мое тело. Итак, если это тело мое, то где этот владелец, которому тело принадлежит? То есть на таком вот как бы даже словесном, на уровне языка, можно уловить здесь, что что-то не то. Если тело мое, значит, я им не являюсь. Или как в этом определении Ленина, я все время привожу, ленинское определение материи. Что такое материя? Материя – объективная реальность, данная нам. Данная нам в чувствах и ощущениях и не зависящая от них. Если материя – это то, что дано нам, значит, мы ей не являемся. Это дано нам. То есть уникальное, гениальное определение на самом деле, которое показывает, что мы, как такие вот субъекты восприятия, субъекты жизни, субъекты сознания, мы не являемся материей, это просто материя дана нам в чувствах и ощущениях, и не зависит от них. Остается открытым вопрос, кем дана? Вот. Но это чуть ниже мы рассмотрим, кем она дана. Итак, человек – это соединение духовной природы, сознание, потом это сознание проходит через призму таких вот тонких элементов, ум, разум, эго, искажается немножко, попадает под воздействие образования, окружающей среды, культуры в целом, складывается там что-то такое особенное в этом тонком теле, и потом уже физический образ внешний. То есть получается, что тело – это как такая машина. Здесь даже термины такие технические по отношению к телу. Например, кровеносная система, дыхательная система, выделительная система. Система, термин, технический. И действительно здесь так все устроено. Суставы, суставная сумка. Посмотреть, вот есть фильмы, делают человек изнутри, датчики, как вот тело работает. Очень интересно, это механизм. Вот, но механизм будет работать только тогда, когда какая-то живая сила, этот организм, этот механизм пускает в жизнь, одушевляет его. И получается, что душа в теле – это вот как живое существо внутри некого механизма. Как машина, например, кажется живой, когда она едет по улице, движение, фары мигают, сигнал какой-то. Вот. Но в действительности мы знаем, что машина – это просто набор химических элементов, не более того. Просто металл, резина, стекло, пластик, больше ничего там нет. И она кажется живой только потому, что внутри есть человек. Точно так же это физическое тело только кажется живым до тех пор, пока внутри находится сознание. Как только сознание уходит из этого физического тела, сразу же это физическое тело совершенно непривлекательным становится. В момент смерти что-то такое удивительное происходит, что вдруг вроде бы был человек, и все осталось на месте. Между химическим составом живого тела и мертвого тела нет никакой разницы. И тем не менее, чего-то вдруг не хватает. Не хватает этого элемента – сознания. Сознание ушло, и вместе с сознанием ушли изначальные чувства. Поэтому теперь уже глаз не чувствует, не реагирует на свет, зрачок, ухо не реагирует на звуки, никакой реакции нет. То есть это говорит о том, что тот, кто чувствовал, воспринимал и реагировал, он ушел. И так это не очень-то сложно понять. что живое существо, носитель сознания, это нечто отличное от физического тела. И даже люди, которые вообще ни в Бога, ни в черта не верят, материалисты такие достаточно закоренелые, когда кто-то умирает, по какой причине они отмечают 9 дней, 40 дней, эти поминки, они связаны с каким-то таким с интуитивным допущением посмертного существования души. И люди говорят, допустим, там, когда кто-то умер, на кого-то нас покинул или ушел. А если человек это тело, то никто никого не покинул, пожалуйста, вот оно, это тело, берите. Но тело без сознания, тело без души совершенно непривлекательно, никому не нужно. Более того, это тело начинает очень быстро разлагаться. Это интересный вопрос, почему оно начинает быстро разлагаться? Вот, пока человек жил, процессы старения шли, но не так и не быстро шли. А вот когда сознание уходит из физического тела, почему-то эти все разрушительные процессы очень быстро начинают идти. И Веда объясняет почему. Потому что душа обладает качеством вечности. Она вечна по своей природе. И пока вот этот вот элемент вечности находится внутри временного тела, это временное тело не так быстро разрушается. Но как только элемент вечности, скрепляющий, стабилизирующий это тело, уходит, то эти разрушительные процессы очень быстро начинают идти. Понимаете? 2-3-4 дня человека не узнаешь. Все. Почему? То мы так медленно старели, вдруг начали быстро стареть. Потому что этот элемент вечности, который стабилизирует все, он уходит. Итак, душа – это удивительный такой вот, как бы, удивительный ингредиент, самый главный. И об этом самом главном элементе жизни, из которого жизнь и сознание исходит, люди меньше всего знают. Термином «душа», словом «душа» пользуются абсолютно все. По идее, по логике вещей, если души нет, этот термин должен быть выведен из употребления. Как ненаучный, как ненужный, глупый. Да? Вот. Но если сказать человеку, ты не веришь в душу, все, ты бездушный человек, словом душа не пользуйся. Люди пользуются словом Бог, душа, понятия не имея, что это такое, о чем речь. И веды как раз вот это вот недостающее знание дают нам. То есть люди на сентиментальном уровне этими терминами пользуются. Вот. А поскольку это часть реальности, то должно быть совершенно четкое научное объяснение, определение, мало сентиментального понимания, что такое душа. Что такое душа? Должно быть четкое понимание, что это антиматериальная частица, обладающая качеством вечности, полного знания, счастья, которая постоянно пытается как бы решить все проблемы тела. На самом деле тело и душа, они несовместимы друг с другом, у них разные совершенно качества. И парадокс жизни состоит в том, что вечная душа пытается найти счастье внутри временного тела. Это невозможно. Это невозможно. То есть она вот эти вот свои три потребности, душа, вечность, знание и счастье, пытается реализовать в рамках временного тела. И отсюда появляется вот этот вот пожизненный конфликт, который живое существо пытается решить. И этот конфликт как бы решается двумя путями. Раньше, в те времена, когда духовные традиции или религия были наполнены знанием, технологии, понимания, тогда религиозный процесс решал эти вопросы. Просто человеку давался путь духовный, и благодаря духовному пути, благодаря связи с духовной реальностью, благодаря духовной силе, душа постепенно-постепенно выходила как бы из тела и возвращалась в духовную реальность. Когда религии мировые практически потеряли эти технологии, это знание превратились в верование, теперь им на смену наука пришла и сказали, мы решим эти вопросы все. То есть мы сделаем человека бессмертным, мы сделаем человека по меньшей мере долгожителем, мы решим проблемы, связанные со здоровьем, с какими-то несчастьями и так далее. Увы, все происходит наоборот. Люди начинают жить все меньше и меньше, проблем все больше и больше, несмотря на так называемый технический прогресс. Вот. Но цель, опять же, конечно же, даже у той же науки тоже была благородная, как-то помочь человеку. Но поскольку неправильное представление о человеке, кто такой человек, то не решается проблема. Вот. Поэтому перед тем, как решать проблему, нужно очень хорошо разобраться как бы в основах, что есть что, кому мы будем помогать. Вот. И духовная традиция ставит целью помочь именно самому живому существу. Не его костюм, а существу, живому, самой душе. Например, если человек тонет, то кто-то там нырнул и спас его пиджак. Говорит, вот я спас его. Это глупость, да, пиджак спасать. Надо личность спасать. То есть, когда люди пытаются спасти тело и при этом губят душу, то это не есть спасение. И, в общем-то, сейчас весь мир свои какие-то благотворительные программы и прочие благие начинания как ведет? Именно на основе такого понимания, что человек – это в первую очередь тело. Поэтому мирская благотворительность – это очень важно. Накормить, без, там, дать дом бездомным, что-то еще, одежду и так далее. Но кто поможет самой личности? Пиджаку, одежде помогают многие. Да, физическое тело подобно одежде. Но кто поможет самой личности? И духовная традиция как раз ставит своей целью помощь живому существу, самой душе. Для того, чтобы не попадало больше в такие трудные ситуации. Итак, что же такое человек? Вот физическое тело, внешняя часть реальности, более тонкая, невидимая часть реальности, тонкое тело и душа в глубине всего, которая, хотя не видна, является основой всего, потому что из нее сознание исходит, которое одушевляет все чувства, дает чувствам жизнь. Итак, кажется, вроде все. Но веды говорят, нет, еще не совсем. Потому что в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще кое-кто. Итак, кроме индивидуального сознания, веды говорят, в этом теле есть еще сверхсознание. И это сверхсознание, это то, что как раз и так называемая сила судьбы, которая связывает душу с этим физическим телом. Воедино. Почему можно подумать, как это антиматериальное духовное живое существо оказалось в материальном теле? Как оно сюда залезло? Как оно сюда попало? Что за сила такая их соединила? И почему интересы тела и души совершенно разные? Тело тянет вниз к таким низменным потребностям, а душа стремится к вечности, знанию, счастью. Почему они, как они спутались-то вместе? Что такое их объединило? Поэтому веды говорят, что кроме индивидуального сознания в этом теле есть еще сверхсознание или некое Бог в сердце, говорят, или сила судьбы, которая соединяет вечную душу со временным телом на какое-то определенное количество лет. И каковы признаки этого сверхсознания? Признаки души мы выяснили, это индивидуальное сознание, которое здесь как бы дает нам жизнь. Каковы же признаки сверхсознания? Признаки очень интересные. В нашем теле происходит очень много разных сложных процессов. Процесс пищеварения, процесс обмена веществ, процесс восприятия. По своей механике эти процессы чрезвычайно сложные. Чрезвычайно сложные. И такие процессы должны проходить обязательно под чьим-то разумным контролем. То есть мы не сможем найти ни одного примера в жизни, ни одной аналогии, где бы какие-то сложные организационные процессы происходили бы сами с собой без чего-то разумного контроля. Это просто невозможно, понимаете? Элементарное действие требует организации, понимаете? Самое простое. А если проследить такие процессы, как тот же вот метаболизм, обмен веществ или пищеварение, какие сложные там происходят реакции, то удивительно, это происходит без всякого нашего сознательного участия, это нужно признать. Если это происходит не под нашим контролем, то под чьим? Если мы скажем, что не под чьим, то, опять же, где мы найдем такую аналогию, чтобы какая-то система работала сама собой? Есть какие-то, допустим, полностью автоматизированные цеха, которые полностью, как бы так сказать, под контролем какого-то механизма, но ведь должен быть кто-то живой, кто сначала все это настроит, запустит систему, и потом он может время от времени появляться, смотреть, как там все происходит. То есть материя сама по себе самоорганизоваться не может. Если просто какое-то бревно лежит, из него буратино не получится. Должен папа Карло, который из этого бревна буратино вырежет, понимаете? То есть материя к самоорганизации не способна. Должно быть какое-то сознание, которое какие-то сложные процессы включит. Итак, если эти процессы происходят не под нашим контролем, то вопрос, под чьим контролем они происходят? Веды говорят, сверхсознание, вот это вот, или высшее сознание, о котором мы скажем чуть более подробно ниже, оно эти вещи все направляет. Другой пример вам. Человек поранился, порезал палец или что-то еще, содрал коленку. Вот. Это рана, открытая рана появляется. И тут же, буквально в это же мгновение, к этому месту, где какая-то ранка, начинают устремляться все необходимые элементы, которые через какое-то время, несколько дней смотришь, ранку заживили. Все. То есть изнутри начинается сознательный процесс заживления. Это обозначает, что кто-то в этом теле знает, что произошло, где произошло и что нужно сделать для того, чтобы вот это вот как бы самоизлечение изнутри произошло. Если, например, вы живете дома, и какой-нибудь хулиган выбил вам окно, вы находитесь внутри. Вы сразу же какую-нибудь фанерку ставите или еще что-то, потом новое замените. Если там никто не живет дома, окно разбили, так и оно останется. Понимаете? То есть какая-то дырка проделана, изнутри разумные какие-то начинают импульсы идти, которые все это, так сказать, заживляют, все это заделывают, и замечательно получается все. Другие признаки присутствия сверхсознания в теле – это инстинкт. Он хорошо у животных проявляется. Инстинкт, буквально, если мы откроем словарь толковый, объясняется как разумный импульс, идущий изнутри. А что внутри человека, кроме костей, плоти, крови, если мы материалисты? Вроде бы ничего. Но посмотрите просто, как ведут себя животные. Просто родился какой-нибудь утенок и из яйца вылупился, сразу плюхается в воду и плывет. Как он? Кто его учил плавать? Никто не учил плавать. Люди говорят, инстинкт. Очень просто. Да? Или, допустим, птицы, которые не знают географии.

там лучше хранится все. На самом деле, это не просто так. И вот эти пчелы никаких экспериментов таких особенных не проводили, но у них вот идеальная такая форма для консервации, для хранения меда. То же самое, какое-то больное животное, та же самая больная кошка, она идет где-то там по газону, по травке, выискивает лечебную траву. Откуда она знает ботанику, понимаете? Книг она не читала, с ботаникой она не знакома. Она идет, нюхает, нюхает. Вот, нашла лечебную траву. Пожевала травку, выздоровела. Это обозначает что? Если кошка ничего в этом не понимает, трава сама по себе подсказать ей тоже не может, есть некто третий, кто знает потребности кошки и качество травы. И он их сводит вместе. То есть некий какой-то разумный доброжелатель, который как такой невидимый навигатор, как такой автопилот изнутри эту кошку ведет и подводит ее именно к этому нужному месту. Понимаете? То есть это так называемое шестое чувство или инстинкт, разумный импульс, идущий изнутри. У человека это сверхсознание проявляется вот через это шестое чувство, через эту интуицию. Чувств всего пять, знаем, опять же, слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Пять чувств. И когда люди говорят, шестое чувство мне подсказывает, что что-то произойдет, это обозначает, что я не слышал, не видел, не нюхал, не пробовал, так сказать, на зуб, не трогал этого ничего, и тем не менее откуда-то знаю. То есть какая-то информация не является предметом моих пяти чувств. Не воспринимал, но откуда-то знаю. Откуда? Если на чувственном уровне я этого ничего не пробовал, не ощущал никогда. Опять же, вот это вот сверхсознание, которое находится рядом с индивидуальной душой, подсказывает. Оно подсказывает животным, оно подсказывает людям, дает вот это вот как бы понимание. Итак, теперь уже более полное понимание того, что такое человек, это индивидуальная душа, носитель сознания. Это пассажир внутри этого тела. Сверхсознание – это водитель, который управляет всеми процессами внутри этого тела. Слава Богу, что управляет. Он избавляет нас от огромного количества нужды. Представьте себе, что нам самим нужно было думать, какие там ферменты направляют желудок для переваривания, когда пришло время выделять, там что еще. Я только смотрю, что-то захотелось. Оп, побежал. Я не думаю даже об этих процессах. Когда, какой там процесс в кишечнике, сколько там все уже прошло. С ума сойти. То есть мы освобождены от, практически от 100% от этой вот головной боли. Думать о том, как там в теле вся эта биохимия функционирует. Это не нужно. Да? Ты думай о другом. Он скажет, о чем вам думать надо. Вот. А всю эту как бы, механику грубую он берет на себя. Итак, индивидуальное живое существо, пассажир внутри этой машины, сверхсознание, водитель, потом идет тонкое тело и физическое тело. Вот как бы пять основных элементов, теперь мы имеем более полное представление о человеке. И из этих пяти элементов, физическое тело, тонкое тело, четырех, простите, физическое тело, тонкое тело, душа и вот это вот сверхдуша, сверхсознание, два. Душа и сверхдуша, или Бог, грубо говоря, на теологическом языке, неизвестно человеку. Неизвестно человеку. То есть получается, что мы не знаем фактически самого главного, самые основные жизнеобеспечивающие факторы. Потому что сознание, как жизнь, исходит из души, а сверхсознание то, что вообще как бы корректирует, помогает нам ориентироваться в этом мире. Вот. И об этом люди меньше всего знают. Они изучают физиологию, они изучают психологию. А кто изучает качество души, кто изучает вот это вот сверхсознание Бога, теология. Поэтому Фома Аквинский говорил, что среди всех наук теология – это царица наук, которая объясняет нам самые тонкие элементы реальности, которые не видны, но которые являются жизнеполагающими, основными, из них исходит жизнь, самоподдержание. Вот. И по какому-то, так сказать, недомыслию, именно вот это вот самое тонкое знание относится людьми к сфере не знания, а просто верований. Наука считается вот то, что там формулу записать можно как-то там, как-то вот. А эти вещи, они тоже описаны в священных писаниях, это тоже определенные формулы или мантры, сутры, краткие высказывания, которые дают нам основные идеи. Язык, конечно, другой. Язык более тонкий на самом деле. И в той же самой науке, допустим, люди привыкли к языку символов, логарифмы, дифференциалы, что-то еще такое. В религии тоже существуют определенные символы, и одни не лучше других. Там символика своя, здесь символика своя. Вот. И естественно, что для

0: выражения духовной реальности существуют определенные термины, определенные символы, которые не могут быть никак иначе изображены. По меньшей мере, это язык такой, который тоже нужно принимать. В науке есть свой язык, терминология. Точно так же самая тонкая из наук в теологии тоже есть свой язык, тоже есть свои термины. И пока живое существо находится внутри этого физического тела, с этим телом происходят определенные разные изменения. То есть теперь происходит процесс изменения тела, а сама душа остается неизменной. Этот процесс изменения тела называется процессом внутренней реинкарнации. То есть один из следующих моментов в философии, который показывает путь души в теле, это понимание реинкарнации. Обычно люди понимают реинкарнацию как переселение из тела в тело. Это правильно. Но перед тем, как перейти из одного тела в другое тело, нужно в рамках самого тела путь проделать. Допустим, вот сейчас я сижу и до двери, допустим, 3 метра. Да? Я могу из этой комнаты выйти в другую комнату. Но я же должен до этой двери тоже дойти, правильно? То есть какой-то внутренний процесс внутри этой комнаты должен сделать. И потом я пойду уже в другую комнату. Точно так же, перед тем, как душа выйдет из одного тела в другое, в самом этом теле оно проделывает уже определенный путь. И в Бхагавадгите, в одном из основных писаний ведических, говорится, что как в рамках одного тела живое существо проходит путь от детства к юности, от юности к старости, вот точно так же потом от старости к смерти, точно так же в момент смерти живое существо просто одевает другое тело, просто в другие обстоятельства попадает. То, что мы уже не видим этого живого существа, ну это как бы проблема наших чувств, нашего невежества. То есть веды приводят такие аналогии. Другая аналогия с реинкарнацией из Бхагавадгиты – это аналогия с одеждой, где говорится, что подобно тому, как человек сбрасывает старые одежды, изношенные, и одевает новые, точно так же живое существо, душа, сбрасывает старое тело, бесполезное, и получает новое, молодое тело. Но, кажется, люди, как же так? Вот многих беспокоит это. Был человеком, стал, допустим, животным, или каким-то другим человеком, был мужчиной, стал женщиной, или наоборот. Как такое может быть? Хотя реинкарнация иногда происходит прямо на глазах. То есть мы видим, как та же самая личинка в форме гусеницы, эта личинка потом она превращается в бабочку. Было ползающее существо, стало летающее существо. Очевидно, что это одно и то же живое существо, одна и та же как бы, сущность с одним и тем же сознанием. Теперь она просто по-другому уже себя ведет. То ползало, то летало. Реинкарнация прямо на глазах может происходить у людей. Вот. Но тем не менее люди говорят, нет. Это трудно понять. Поэтому перед тем, как вот эту вот внешнюю реинкарнацию понять из тела в тело, нужно понять внутреннюю реинкарнацию, как внутри самого тела происходят изменения. И это, в общем-то, легко наблюдаемый феномен. Если посмотреть просто на свои фотографии, допустим, детские фотографии, потом юношеские, потом постарше, уже зрелый возраст, то мы будем видеть, что тела отличаются. По меньшей мере, мы по-разному выглядим. Возьмите фотографию ребенка, когда ему было 5 лет, и фотографию того же человека, когда ему 70 лет. Тела совершенно разные, не похожи. Если бы мы не знали, что один и тот же человек, мы бы не догадались никогда. Понимаете? Вот. То есть происходят изменения. И та же самая медицина утверждает, что каждые где-то 7-10 лет все клетки нашего физического тела полностью изменяются, полностью. То есть старые потихонечку отмирают, новые нарождаются. Поскольку процесс такой очень длительный и постепенный, этого незаметно. Кажется, что все время одно и то же тело, кажется. Но оно постоянно другое. Так же, например, пламя, когда свеча горит, кажется, что пламя постоянно. В действительности одни языки пламени отходят, другие новые зарождаются. Одни отходят, новые зарождаются. Но обычный глаз не фиксирует таких изменений. Мы смотрим, кажется, все время постоянно какое-то одно и то же пламя. Точно так же мне кажется, что я все время в одном и том же теле нахожусь. Но наука говорит о другом, что постоянно новое тело, постоянно новое тело. Одни клетки отходят, другие появляются. Это обозначает, что если человеку, допустим, 21 год, то есть 3 раза по 7, он уже 3 раза сменил тело, и сам того не заметил, потому что тело уже другое. И вот мы проходим через эти разные этапы, от детства к юности, от юности к зрелости, от зрелости к старому, пожилому возрасту. Вот, то есть это изменение, внутренняя реинкарнация. И точно так же, как душа переходит из тела ребенка в тело юноши, точно так же из тела старика это живое существо переходит в другое тело. Точно так же. Ядха, татха, там скажем на санскрите. Ядха, татха обозначает, что точно так же. То есть это изменение того же порядка. Если, предположим, мальчик стал юношей, никто не плачет. Хотя он в другое тело попал. Но если душа из тела старика какой-то исчезла, все плачут. Ну вот, умер дедушка, да? Вот. Хотя, говорится, того же плана изменения, те же самые. Просто мы глазами уже не видим, но изменение того же самого порядка происходит. Поэтому смотреть на жизнь необходимо глазами знания, а не глазами невежества. Обычно люди смотрят на жизнь глазами невежества, и поэтому они страдают, раз они глазами невежества. Вот был живой, стал мертвый. О, какой ужас. Вот. Но когда человек смотрит глазами знания, да, какое-то огорчение, конечно, есть, что личность ушла, но она не умерла, она просто ушла. И она проявится в каком-то другом месте. И теперь вопрос, куда она пойдет? Вот об этом нужно волноваться. Не то, что человек умер или остался живым. Кому-то даже может умереть лучше, чем жить, так как некоторые люди живут. Так болеют, бывает, в конце жизни, что жизнь недорогая, умереть не могут никак. Вот. Иногда смерть – это большее благословение, чем жизнь. Лучше уйти, чем оставаться в таком положении. Вот. Поэтому волноваться нужно не о жизни и о смерти, а волноваться нужно о том, куда мы пойдем. И вот это «куда мы пойдем после смерти», куда душа, так сказать, воплотится, где выше, ниже или на таком же уровне, это зависит от того, как человек живет в процессе этой жизни. Какое у него в голове знание, какой образ жизни, какие у него внутри устремления, цели. От этого зависит, куда он пойдет. И поэтому веды говорят, что в этом материальном мире на наше сознание, на наше мышление, на нашу жизнь влияют три качества материальной природы. Их называют три гуны. Гуны – это свойство буквально обозначает такое, которые вступают между собой в разные комбинации, эти три качества, три гуны, и они могут покрывать наше сознание. Первой гуной или качеством является качество благости. И тот, на чье сознание действует качество благости, это человек, обладающий высокими моральными качествами, стремящийся к каким-то высоким целям, понимающим, что кроме духа, материи есть еще дух, человек честный, человек долга, человек, так сказать, чистый, живущий такой упорядоченной жизнью, контролирует себя, ни с кем не портит отношения, не такой полностью позитивный персонаж. Человек в благости, гуна благости, качество благости на него действует. Человек в гуне страсти, это гуна качеством ниже, он не особенно стремится к знанию какому-то возвышенному духовному. Его привлекает знание более практическое, земное. Как здесь из этого мира извлечь максимум наслаждения? И он тоже будет учиться, но его не интересуют высокие темы, его интересуют более такие прикладные материальные темы. Это человек очень амбициозный, человек очень такой решительный в плане достижения материальных целей. Он будет сильно радоваться, если у него получается что-то, он будет сильно печалиться, если неудача с ним произошла. Он готов даже ради какого-то успеха временного обойти вечные принципы, нарушить, думать, не заметит кто-нибудь там, проеду на этот знак, проезд запрещен, я проскочу, ничего страшного, на зеленый свет, потому что надо быстрее, желание, хочется. То есть страсть перебивает его сознание. Это человек творческий, это человек такой жизнеутверждающий. Вот. Но как бы, он в духовном плане уже немножко менее бдительный, вот, потому что эта вот мирская страсть затмевает ему глаза. И третья гуна, третье качество невежества, тамас называется, тамас, отсюда русское слово, тьма происходит. Сатва – это благость, отсюда русское слово, свет. Раджас – страсть, слово раш, впасть в раш, английский rage, впасть в раш, в страсть. И тамас – невежество, тьма, от слова тамас происходит. Как ведет себя человек, на чье сознание действует гуна невежества? Он медлительный, он спит больше, чем полагается, больше 8 часов. Он привязан к дурным привычкам, курит, пьет наркотики. Он очень тяжелый на подъем. Он все время что-то собирается сделать, вечно не хватает у него времени, копается, копошится, долго собирается, откладывает постоянно. Любимая у него фраза – это «потом», «успеется». Он вечно критикует всех, бурчит, ворчит, все виноваты, что он такой несчастный. Он не видит в себе причин своих проблем, пытается на каких-то, на кого-то другого переложить все это. Он склонен в гнев, легко впадает, он склонен к разрушению, к саморазрушению и разрушению отношений с другими. Вот из-за того, что, допустим, он пьет или курит, он разрушает свое здоровье, разрушает свою семью и прочие вещи. Дурные привычки, одним словом. И так это человек, который находится в невежестве. И вот эти вот три гуны или три качества, они в разных пропорциях присутствуют в каждом человеке. И то качество или та гуна, которая является доминирующей, она, собственно говоря, и определяет наше поведение. Как правило, люди в гуне благости – это люди такие вот философы или такие вот люди, ориентированные в духовное, их интересуют. Люди в гуне страсти – это такие вот практики, они вершат материальную жизнь, собственно говоря, вокруг них все это крутится. А люди в невежестве – это такой тормоз, что называется, это самое дно общества, с которыми все борются. Вот. Они такие, знаете, инертные, их нужно толкать. Вот. Если, скажем, гуна страсти – это такой буксир, то гуна невежества – это баржа, которую тянет этот буксир. А гуна благости должна указывать направление, куда нам плыть, двигаться. Вот как бы их такие природные общественные функции. То есть должны быть люди, лидеры, которые указывают направление обществу. Потом должны быть те, кто, скажем, двигает этот прогресс. И как бы инертная масса, которая просто следует за этими лидерами. Вот. Ну, потом более подробно мы будем говорить о ведическом социальном устройстве, как должно быть устроено общество в связи с этими особенностями человека. Сейчас просто коротко об этих гунах. Итак, когда на человека в процессе жизни влияет гуна благости, и он живет согласно этим высоким принципам, ориентируется на что-то духовное, то когда душа выходит из тела, под воздействием гуны благости она поднимается наверх. То есть в рамках этого материального мира она получает более высокое воплощение. Есть тела более высокие, чем человеческие. Более высокие формы жизни, ну, в разных культурах называют мир ангелов, такие более тонкие совершенные сущности. Их тела тонкие, душа и тонкое тело. В физическом теле уже нет необходимости, и они более совершенные, поэтому они лучше передвигаются, они дольше живут, больше способностей таких необычных проявляется. Это предназначение людей, которые живут в благости и умирают в благости. Люди, которые живут в страсти и умирают в страсти, как правило, они опять рождаются людьми, могут поменяться полами, что-то еще из одной стороны в другую. Ну, в общем-то, они остаются в рамках гуны страсти, активной такой связательной деятельности. А те, кто умирают, живут в невежестве, умирают в невежестве, как правило, они пополняют животный мир, вот, или идут, так сказать, в низшие миры, или если рождаются людьми, то в примитивных племенах каких-то такие вот могут приобрести форму жизни. Вот, поэтому для того, чтобы пойти выше, должна быть определенная культура. Если живое существо было в теле человека, и потом попало, не знаю, в тело какой-нибудь кошки, собаки, мыши или какого-нибудь еще там воробья, это неудача, неудачно прожитая жизнь. И поэтому для того, чтобы у человека была возможность нормально прогрессировать, чтобы он пошел выше, а не ниже, для этого должен быть процесс. Духовный процесс, который дает человеку определенную силу, дает определенное направление, и это поможет ему достичь более высокого предназначения. И этот процесс, такой как бы вдохновляющий или связывающий нас с высшей реальностью, дающий нам эти вот импульсы, этот процесс называется либо религия, если мы привыкли к латинским и греческим терминам, либо йога, если мы пользуемся терминами из ведической традиции. Вот. Йога обозначает связь. Религия или религио тоже обозначает связь. Кого с кем? Связь души, вот этого индивидуального носителя сознания с высшей природой, с духовной природой, откуда мы некогда напали, ушли, совершили ошибку, скажем, вот этого богоотступничества и теперь оказались здесь в материальном мире.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

0: Но Дед Мороз, интересно, он принимает форму. Я вам расскажу историю из своей консультативной практики. Одна женщина пришла ко мне, она говорит, я вышла замуж в 1980 или что-то там, первый, 79-й год, еще как бы какие-то этапы стабильности и благополучия в этой стране какой-то. Вышла замуж, и родители моего мужа, они имели квартиру в Тбилиси, и мы с мужем познакомились с студентами, познакомились, закончили вуз и поженились, и родители нам подарили квартиру в Тбилиси. И позже как-то у нас очень быстро дела пошли нехорошо, и мы развелись, но муж, он оставил мне квартиру в Тбилиси. Таким образом, я была образованная леди с квартирой в Тбилиси. И однажды я шла по парку, в центре города, по парку, и за собой слышала голос, за спиной своей слышала голос «девушка». Но обычно реакция у всех девушек на этот голос как однозначно. То есть иди дальше, ускори шаг. Да? Она так и сделала. Мужчина говорил: «Простите, пожалуйста, меня, простите». Он стал извиняться. Он понял, что она испугалась. Он говорит: «Пожалуйста, остановитесь, я прошу вас, остановитесь. Я очень прошу». Она говорит, «Мне некогда». Он говорит: «Я вас очень прошу». Он сам остановился, перестал за ней идти, чтобы показать, что он не преследует. И стал просто ее просить остановиться. Она отдалялась. Но она как-то вот ей повлиял голос. И он подошел, и он говорит: «У меня к вам есть, ну, вот я хочу с вами поговорить, ну, доверьтесь мне просто, да, мне просто нужно некоторое время ваше внимание». Дело в том, что одни люди, которые очень сильно мне помогли в жизни, так вот прям в парке говорит, да, я не сказал, что даже помогли в жизни, а как бы они мне спасли практически жизнь, да. Когда я сказал, что я им за это должен, они сказали: «Ты сделаешь то, что мы тебе скажем. Ты пойдешь, вот просто выйдешь на одну из центральных улиц или парка в Тбилиси, встретишь первого попавшегося человека, ну, которому более-менее ты будешь расположен, если ты захочешь, и предложишь, и скажешь ему, чтобы он сказал любое желание, и выполнишь это желание». Ну, чтобы без дураков, не в смысле попрыгай на одной ножке и покукарекай, да, то есть этому фанту. Конкретный список, я говорю, я не буду что-то там, какие-то просто желания. Я вам предлагаю три вещи. Квартиру в Тбилиси, в парке, поступление в любой вуз, без проблем. Любой. Ограниченный, большой конкурс, небольшой конкурс. Вообще нет конкурса, да. Закрытый, не знаю, только для своих. Да. Любой вуз. Или работу в любом, ну, работу в очень престижных учреждениях. И она говорит: «Я так стою в парке, такая. Думаю, ну, как бы от жадности вторую квартиру. Не хочется». Так все сложилось. Только что квартиры и развелись, и она одна в квартире. То есть, ну, как бы ей... Она говорит: «Я подумал, ну, квартиру нет, вуз, я его только что закончила». Она говорит: «Давайте на работу меня устраивайте». И говорит: «Я до конца начала, ну, знаете, всегда есть эпоха, там, конец начала, начало конца, до конца начала, начало конца, я вообще как в раю жила», говорит. «Просто меня поместили куда-то, где лет, ну, 81, ну, скажем, лет 6-7, повезло 8, да, просто как в раю», говорит, «свои теннисные корты, какие-то свои специальные санатории», ну, только что-то такое по той реальности, выходившее за пределы ожидаемого, то, что обычная девушка, даже закончившая успешный вуз, из квартиры в Тбилиси даже предполагать не могла. Она говорит: «Я 8 лет жила в сказке». Я жила в сказке, потому что в парке подошел мужчина и сказал: «Девочка, остановитесь». Ну, потому что он должен был благодарить каких-то людей, которые сделали для него что-то очень важное. Они потребовали, чтобы он так сделал. Ну, представляете, это не просто фильм «Заплати вперед», но... или как там, «Отдай вперед», как я все время путаю. Что сделать?
1: Заплати другому.
0: Не просто фильм, хотя фильм тоже снят на реальных событиях. Но это реальные события.

Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что так

Суть в том, что он разочаровался, он больше не верит в то, что среди его

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на нашей интернет-волне в эту пятницу. И сегодня мы вновь с вами продолжим углубляться в тему отношений между мужчиной и женщиной, развеивать мифы, связанные с этим. Помогает нам в этом педагог-психолог Арсений Сидоренко, с которым мы уже на протяжении многих месяцев углубляемся в основы различных знаний, развеиваем мифы в различных сферах, основываясь на логических знаниях и современном подходе. Итак, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Очень интересно, мы шаг за шагом раскрываем для себя, что же такое настоящие здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Пытаемся понять роли друг друга в этом. Мы по традиции начинаем с вопросов. Интересный пришел к нам от слушательницы, от женщины. Мой муж инженер, но в обычной бытовой жизни это не его. И он дал мне бразды правления в доме и в семейном досуге. Как при этом чувствовать и вести себя как младшая?
1: Да, благодарю. Замечательный вопрос. Я не говорил, что в быту женщина младшая, скажем так. То есть магия женщины в том, что она как бы, она внешне, да-да, конечно же, ты главный, ты все решаешь. А внутренне, на самом деле, как бы она всем управляет, то есть, как бы, есть такая замечательная история в Сати про голубятни в Пенте, то есть, муж говорит, как бы, ну, мне много не надо, я куплю там голубятни в Пенте, нам ничего не надо, будем жить. И женщина не говорит ему то, что ты придурок, ты негодяй, там, законченный человек, я на тебя всю жизнь зря потратила, как ты себе это представляешь? Она ему начинает задавать вопросы. Хорошо, а вот я люблю спать, чтобы было мягко и удобно. И такой, ну да, правда, значит, квартира нужна. А я еще 3 детей хочу. Это что получается? Нам большая квартира нужна. А еще я люблю, чтобы у нас был участок, чтобы мы могли где-то с детьми гулять, прогуливаться. Он такой думает, да, очень интересно. И вот такими вопросами она как бы его вывела на то, что как бы им совершенно нужен, что им нужен дом с участком и так далее. То есть нужно понимать, что дом – это женская территория. Вот, и в доме должно все нравиться жене. Единственная комната, где должно нравиться мужчине – это его комната, по сути говоря. То есть если там будут висеть там черепа, бас-гитара, кастеты, фотографии там какого-нибудь Iron Maiden, Metallica – это его территория на самом деле. Женщина не должна туда влазить. Все остальное – это ее. Кухня, гостиная, прихожая, туалет, ванная. Все должно нравиться ей. Иначе мужчине капец. Капец, потому что несчастливая женщина его просто убьет своей психологической энергией. Вот. Мужчина будет постоянно в грустном настроении. Женщина будет печальная. Дети будут печальные, скажем так. Все очень будет плохо. Теперь, касательно все-таки, в чем же младшая женщина заключается? Конечно же, это все на деньги мужчины происходит. Я подозреваю, что, возможно, ваш мужчина, он очень успешный, он может содержать вас. Поэтому просто просите мужчину о чем-то, вот, что мне нужно это, не молчите. А второе, очень важно, делитесь с ними, с вашими эмоциями, когда вы получили то, что вы хотели. И мужчина, на самом деле, в отношениях ему нужны только эмоции. Да, мужик может спокойно на диване жить в маленькой комнате. Вот. Ему хватит буквально там 20 квадратов на себя. Там. Душ, туалет, спальня. И чтоб еда была. Все, в принципе, больше ничего не надо. Поэтому кормите его эмоциями. И понятно, что едой вкусной тоже кормите. Об этом даже речи нет. Это вам вполне понятно, очевидно. Но обязательно делитесь своими эмоциями, когда он что-то сделал приятное для вас. Для мужчины это прям супер необходимо. Он может делать такой отрешенный вид, что типа ему это не надо и так далее. Как бы мужики любят так вот делать. Вот. Но делитесь, поверьте мне, это все равно будет не очень важно и будет очень ценно. Такой вот простой рецепт.
0: Да, спасибо. Это важный момент и важная рекомендация, наверное, не только в этом вопросе, но и в целом, когда хочется построить доверительные гармоничные отношения, женщина наполняет их как раз такими своими эмоциями. Вот еще интересный вопрос. Мы иногда затрагиваем тему детей, их важности в браке, и к нам прислали вот такое ощущение. А если мы с мужем понимаем осознанно, что дети – это не про нас, в браке 6 лет слишком пугает такая ответственность, и нам достаточно друг друга.

0: мест, то как бы вы не готовы их принимать, приглашают сейчас детей принимать. Если вам 40-45 лет, вы оба богатые, успешные, как бы уже все перепробовали в жизни, вот, это второй разговор. Если просто какие-то травмы, зажимы, это третий разговор. То есть здесь как бы ищите наставников, молитесь Господу, духовная практика, чтобы вам через Господа пришел вот этот ответ, как правильно поступать, потому что, конечно же, там всегда есть какие-то рамки социальные, которые выставляются обществом, что должны быть дети, должны быть преемники. И в Ведах, на самом деле, очень жесткое было давление. На самом деле, если вы почитаете Ману Самхиту, там было описание, что если за 11 лет женщина не рожала мужчины мальчика, то он как бы мог с ней, или как минимум мог себе вторую жену заводить при этом, как минимум. То есть это были показатели. Но сейчас такое время, когда вообще все с ног на голову, это вообще абсолютно непонятно, когда все сложно, когда на самом деле семья сейчас, я уже говорю, мне сказал один хороший человек, очень такой успешный в семейной жизни, опытный, что сейчас семья, по сути говоря, это просто узаконенное сожительство между мужчиной и женой. То есть физическая семья – это всегда, это куча родственников. Это куча друзей, знакомых, каких-то социальных связей. Вот эти все социальные связи, они держат семью на плаву, они удерживают ее. И поэтому даже если был какой-то кризис, то одна семья всегда другой помогали семье. То есть у нас нет денег, ну и что, я картошку вырастила, а ты мне кофту связала. И жили как-то, и выживали, получается. Вот сейчас все гораздо сложно. Сейчас как бы без денег очень тяжело жить, очень жесткое время. Особенно, когда кредит, особенно какая-то финансовая нестабильность. И это все очень сильно шатает семью, шатает ее устойчивость. Поэтому в каких-то ситуациях, возможно, это будет самое лучшее решение. Однозначно. Прям самое адекватное, самое взвешенное. В каких-то ситуациях, может быть, надо покопаться внутри как-то. Может быть, в отношениях какой-то дисбаланс. Ну, самое главное, то есть молиться Господу, чтобы Господь проявился. Потому что Господь может проявиться. Это нормально, то, что как бы... Но вам не время, может быть. И, может быть, реально вам не нужны дети, как бы, и вам надо в духовную практику уходить и так далее. Просто, ну, вот сейчас, наверное, вы знаете, Господь самое яркое посылает мне впечатление, что ответ на ваш вопрос. Если вы хотите в духовность уходить, вам нравится больше в храме служить, заботиться о людях, вот такую вот миссию благородную заниматься именно для Бога, тогда да. Возможно, это и есть, и то тут нужно посмотреть. Может быть, через какое-то время вам все равно захочется пригласить ребенка. Если же это не чистая духовность, там не служение Богу, ни храму, ни какой-то духовной миссии, то все-таки надо посмотреть, потому что мужик может, конечно же, и в 40, и в 50, и в 60 лет зачать ребенка. В принципе, для него это гораздо меньшие последствия. А вот для женщины рожать в 20, в 30 или в 40 лет – это абсолютно разные вещи. То есть начиная от того, что просто это тяжело, гормональные перестройки, ну и другие нюансы, которые за этим последуют, они все-таки с возрастом тяжелее женщине передаваться. Поэтому так вот открывайтесь Богу, разберитесь, на самом деле, какая миссия вашей семьи, может быть, если это высокая духовная цель, может быть, это и ваш вариант. Если же как бы духовность для вас пока на втором плане, вы хотите там дом, квартиру, машину, какое-то социальное признание, что-то еще, то все-таки стоит задуматься и посмотреть, в чем причина здесь, и покопаться в этой ситуации.
1: Да, благодарю. Действительно, мы все индивидуальные, отношения и подход к жизни тоже разные, но если есть какие-то переживания, всегда можно обратиться к духовным наставникам или к психологам. Вот еще интересный вопрос. А духовный потенциал для мужчины и женщины одинаковый? Видимо, меня было не слышно. Сейчас повторю следующий вопрос. Интересный очень. А духовный потенциал для мужчины и женщины одинаковый?
0: Да, одинаковый. У нас, это мое мнение, скажу такое, есть какой-то крен, что как бы духовность – это обязательно служить другим людям. Обязательно. Но нужно четко разделять, что священное писание в первую очередь писание для мужчин. Для женщин немножко

другие писатели, немножко другие стандарты, получается. Почему? Потому что на женщинах самая важная роль была, и первое их духовное служение – это вырастить счастливых детей. Счастливых духовных детей, чтобы дети получили, напитались этой максимальной любовью. Если ребенку не дать этой любови, ну, он уже просто, это вообще покалеченная личность получается. Мало того, еще самое обидное, то, что это практически не лечится. То есть человек, которого не хватает материнской любви, он даже вообще может не понимать, что с ним что-то не так. Он просто живет, он постоянно мучает других, мучает, приносит боль, страдания, какие-то революции занимается или еще так далее. Он даже не понимает, что с ним что-то не так. Я по себе знаю, я как бы был таким покалеченным ребенком без материнской любви. Меня просто мучило все людей, от меня просто шарахались люди, шарахались годами, десятилетиями, вообще со мной не хотели разговаривать. И только потом, когда я сходил к психологу, пролечил, а то я вообще психологу не хочется идти, я говорю, против всего этого, всех этих вещей. Ты попробуй еще и найди психолога хорошего, который не обижен тоже на жизнь, получается. Это просто невероятное количество мутора и работы получается. Поэтому первое служение женщины заключалось в том, чтобы служение мужу, чтобы помогать, чтобы мужу были силы заниматься миссией. Мужчина очень стабильный. То есть мужик может спокойно день за неделей, месяц за месяцем, год за годом ходить в храм и служить. У него нет месячных, у него нет беременности, у него нет гормональных заскоков и так далее. И он может поддерживать храм таким образом и заниматься миссией, получается. А женщина, она в первую очередь бытом занимается и домом, скажем так. И в этом ее первое служение Господу получается. Да, она, конечно, тоже должна как-то немножко в этом участвовать, хотя бы вдохновлять, интересоваться этим. Но в первую очередь ее главная миссия – это служение мужу и детям получается, чтобы не было вот этих ободранных квадранцев детей, скажем так, которых не хватило любви. Потом, к тому возрасту, когда дети уже взрослые становятся, когда дети создают свои семьи, это первый вариант. Это второй вариант, когда мальчики, если они полностью ходят в монастырь, как бы он отрекается от мира, тогда, в принципе, уже практически муж и жена становятся практически наравне в этом плане, потому что женщина может и волосы побрить, потому что она тоже может заниматься частью активной духовной практикой и активно в социуме идти, получается. Потому что у нее есть вот эта любовь, у нее есть вот этот опыт жизненный, который она реализовала. Вот. И веды даже рекомендуют, что в этом возрасте, там после 35 лет, когда у нее включается шестая чакра, она как бы должна в социум идти и передавать свой опыт определенный. Потому что уже к этому времени, если там девочку отдавали в лет 12-13, она уже прожила 20 лет в браке с мужчиной, как бы, ну, уже как бы ее мужики другие уже не сильно интересуют. Она уже, в принципе, нарожала всех детей, которых должна была рожать. И она готова действительно вот так вот погружаться, заниматься этой духовной практикой и делиться опытом какой-то социумом. И для Господа, на самом деле, он смотрит именно на наши внутренние усилия, на наш мотив. То есть есть история, когда Хануман, великий преданный Господа Рамы, он прям скалы перекидывал, когда создавал мост на Ланку, чтобы спасти возлюбленную Ситу Господа Рамы. И был маленький паучок, который камешек маленький тянул. И Хануман так смотрит на него, так, ну, что ты там, что ты за него делаешь? И Господь ему сказал, нет, он тоже совершает служение, он тоже совершает мне, он тоже максимально усилия прилагает. Поэтому Бог видит, когда женщина свои эмоции передает, когда она с любовью и со связью с Господом служит мужу, стирает, гладит, готовит, убирает, нянчится с ребенком. Она своим целомудрием и поведением она прививает ценности ребенку. Она дарит ему свою любовь и свои эмоции, получается. Вот это. И ребенок получает от мамы базовую любовь, базовое принятие, абсолютно естественно. Это тоже первое проявление божественной любви. Мало того, что говорится, что в ведах описывается, что первые проблеск настоящей любви – это любовь мамы к ребенку, это не любовь мужчины к женщине. Потому что мужчина к женщине, любовь, она всегда очень корыстна. И не для себе. А представьте себе, дорогая женщина, то, что там пару месяцев муж просто вообще ничего не делает, просто пьяный, не слушает вас, не заботится о вас. Вам будет тяжело, вам будет больно терпеть, вы будете уже недовольны мужчиной. Но если ребенок ваш будет так вот чудить,
что вы будете все равно терпеть, и вы будете готовы его спасать, ездить в больницу за ним или так далее. Даже если он какие-то пьяные дебоши устраивает, вы будете понимать, что он неправильно. Но все равно будете давать ему поддержку, любовь, что, сынок, как бы я тебя принимаю, поддерживаю. С мужчиной вы так не простите ему. И поэтому для нас роль женщины – это в первую очередь дать ребенку, она является тоже первым гуру для ребенка, то, что дать вот эту божественную любовь, полное принятие для ребенка, сказать, да, вот ты есть, я тебя люблю, ты замечательный. Хочешь – делай это, хочешь – делай то. И только благодаря вот этой любви из этой личности сможет вырасти великая личность. Потому что если у человека нету базы вот этого чувства принятия и чувства вот этой беспричинной любви, если он не получал от мамы, ему будет очень тяжело все это получить. Конечно же, есть великие личности, которые легко это делают, которые... Был человек, который, знаете, там прямо не шутка, знаете, как шутят, да, что в Америке в 21 только начинают пить, а в России бросают. Он в 14 лет или в 15 уже от алкоголизма лечился. У него были травмы, там он пил, курил еще чуть ли не в детском возрасте. Получается. Но он смог преодолеть это с помощью божественной любви. Получается. Такие

лекциях и книгах доктора Тарсунова можете более подробно исследовать эту тему, особенно то, что касается диеты, молочные продукты. Да, тщательно, очень логично объяснено будет. Да. Но идея состоит в том, что зерновые, в частности пшеница, дают силу разума, укрепляют мозг и укрепляют силу разума человека. Поэтому, когда люди длительное время оставались без хлеба, у них отказывал разум. Военные истории военных лет, тяжелые периоды голода показывают, что люди теряли разум настолько, что могли начинать есть себе подобных. Такие примеры были, что отказывают элементарно разум, понимание вещей, благочестие, сострадание и так далее. И второй продукт, который способствует развитию тонких тканей, способный понимать такие категории, как дружба, любовь, сострадание, милосердие, и понимать то, что, а значит, понимать то, что происходит с человеком, живущим с вами рядом, является молоко. Человек, который не употребляет молочные продукты, он, его ткани мозга грубеют. И как в любой системе, если что-то становится грубо, оно не может проводить тонкие энергии. Вот, если, например, трубочка очень тонкая, да, то если она забилась чем-то или очень затвердела, сосуд, например, сосуды, когда твердеют, они тоже плохо проводят кровь, да? И лопаются. Поэтому в этом случае человек перестает быть способным понимать чувства других людей. А на чувства других людей – это то, с чем мы сталкиваемся, строя отношения. А от этих отношений зависит в конечном счете наше счастье, а вовсе не от нашего материального статуса или количества денег или чего-то еще. Поэтому в ведической системе молочные продукты и зерновые считались главным видом валюты. Обмен происходил в основном на это. Не бумажные деньги являлись эквивалентом золотого там, содержания, как это называется, капитал, да, золотой фонд, как правильно, банковский термин. На самом деле эквивалентом золотых монет, которые могли циркулировать в обществе, являлось количество коров и количество зерновых в запасниках или полей, или лугов, там, ну, главным образом накопление. То есть царь мог печатать золотые монеты только в том случае, если у него достаточно было коров, потому что в этом логика. Если в стране есть только золотые монеты и больше ничего, то эта страна будет медленно просто помирать с голоду, жители ее. Их не намажешь на бутерброд, будь они самой высокой пробы даже. Элементарная логика. Микросхемы и жесткие диски на бутерброд не намажешь. Гамбургером не спечешь в духовке. Поэтому ведический стандарт благополучия определялся не тем, какие были произведены новые модели видеомагнитофонов или DVD-плееров, был определен тем, достаточно ли в государстве коров и зерновых. Все. Если это было, выменить можно было на это все, что угодно, потому что это основная валюта для живого существа, для человека.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость – 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость – 6, а смертность – 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 1980 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80 по 85 год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87 году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94 году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80 году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз, в 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал, как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства. За год берется все выпитое пиво, вино, водка. Выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами, в 65 году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок, 12 литров, смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового.

что ровно сколько мы отдали в своей жизни, ровно столько мы и получим в своей следующей жизни. Вот это закон сохранения энергии. Вот это закон кармы. Наше — это не то, что у нас есть. Наше — это то, что мы щедростью отдали. В момент смерти все, что мы сейчас имеем, будет у нас отобрано. Ничего не получится оставить себе. Но родившись в новом теле, мы получим ровно столько, сколько отдали в этой жизни. Когда смерть придет, даже иголочку не получится с собой унести. Но с нами останутся наши добрые дела. И будут сопровождать нас в новую жизнь. И там будут нам помогать изо всех сил. Это будут наши лучшие друзья. Так что разумный человек — это не тот, кто копит. Это тот, кто правильно отдает. Все, что к нам приходит, приходит нам от судьбы, от Бога. Для того, чтобы позаботились о его детях. Если мы это просто тупо оставляем себе, то судьба становится нами очень недовольна. И мы начинаем испытывать постоянную тревогу. Простой пример. Представьте себе, что вы поручили во время вашего отъезда позаботиться о своем ребенке, ваших соседей, и оставили им на это деньги. А они истратили все эти деньги на самих себя. А ребенку ничего не дали. Конечно, нам это не понравится. Вот и наша жизнь сейчас так не очень нравится, абсолютно истинно. Не очень нравится Богу. Нам выделено много, чтобы мы заботились об окружающих, о любимых, о родных, о близких, о страдающих. Но мы все на себя тратим. Поэтому пришла пора что-то поменять в этом направлении. Значит, стать щедрым и милосердным. Узнать эти законы, научиться ими правильно пользоваться. Поэтому вот эти вопросы, они раскрывают все эти законы. Показывают, как надо правильно этот мир воспринимать. От мира восприятия, как мы выясняли, очень многое зависит. У меня должен быть правильный вектор мышления. Я должен научиться мыслить так, как положено. Тогда вся моя жизнь изменится. То есть вот правильные мысли появляются, и правильная деятельность. И правильная деятельность меня приводит к правильной цели.

благодарны нашим учителям. Нет идеалов в этом мире. Но учитель — это тот, кто хочет что-то дать. И знаете, не всегда получается. Вот если бы получалось у учителя все давать ученику, то все бы шли в учителя. Все бы были учителями. Но учителем быть очень сложно. Потому что учитель весь выворачивается наизнанку, а ученик просто ничего не говорит. Поэтому как бы что не пошло, бывает по-разному, что-то идет, бывает не получается установить отношения. Но мы всегда должны быть благодарны. Знаете, что бы ни происходило, благодарность — это то, что позволит нам идти вперед. Если даже мы расстаемся, то мы должны расставаться с благодарностью. Это такой принцип расставания. Если мы расстаемся с благодарностью, то мы идем вперед. Если мы расстаемся с ненавистью, то мы идем назад. И нам придется вновь через все это проходить. Ну, бывает, что-то идет не так. Действительно бывает. Но это не значит, что мы должны вести себя некультурно. Знаете, как вот нас чем-то угощают, и мы пробуем, и понимаем гадость. Но что мы делаем? Мы говорим: большое спасибо, очень вкусно. А еще дать кусочек, я что-то наелся. То есть культура — это все-таки хорошо расставаться. Мы должны хорошо расставаться. Но хотя бы внутри себя мы должны быть благодарны. Потому что ничего не происходит в нашей жизни случайно. Все происходит по плану сверху. Если мы этот план не ценим, то все, как мы вчера говорили про прошлое. То есть нужно понимать, что да, это прошлое было, и в этом прошлом был какой-то план. В этом прошлом была рука Бога. Но мы эту руку не ценим и бьем по ней. Не надо мне твоей руки. Хорошее или плохое, правильное или неправильное, мы все получаем по определенному сценарию. Есть некоторый сценарий такая, театральная постановка. И мы должны этот сценарий отыграть. И есть увлекательные моменты, есть скучные моменты. И ты должен все отыграть. Это как произведение, как музыкальное произведение. Я много лет провел на сцене, как музыкант. И ты должен играть произведение от начала до конца. И ты не должен ни одну ноту, ни одной ошибки быть не должно, ни в одной ноте. И неважно, нравится тебе этот момент произведения или не нравится. Есть более увлекательные части произведения, есть менее увлекательные части произведения. Ты должен все отыграть от начала до конца. И сидит зритель. И зритель может тоже возмущаться. И что-то как-то скучная часть какая-то. Но что делать? Музыкант вынужден отыграть все произведение. Хочется ему, не хочется. Что делать? Ну, точно так же и жизнь. То есть нам бы хотелось, конечно, чтобы у нас все было здорово и замечательно, и все время весело, и по самому высшему стандарту. Но в жизни нужно проходить и периоды испытаний. В жизни нужно проходить и трудности, и какие-то ошибки нужно проходить, и глупости. Поэтому нужно быть благодарным. То есть не просто так приходят какие-то ситуации в нашу жизнь. Они приходят, чтобы сделать нас разумными. Поэтому должны говорить спасибо. Культурный человек все время говорит спасибо. Понимаете? Поставили двойку — спасибо. Поставили пятерку — спасибо. Врач сделал больно — спасибо врачу. Понимаете? Он правильно сделал больно. Это его работа — делать больно. Поэтому кто-то приходит в нашу жизнь, чтобы как-то подвинуть нас вперед. И мы не всегда двигаемся вперед добровольно, поэтому нас подталкивают. И нам это не нравится, когда нас подталкивают. Поэтому разные ситуации происходят. Но если мы расстаемся с благодарностью, мы растем. Если мы расстаемся без благодарности, мы деградируем. Поэтому неважно, что произошло, развивайтесь. Старайтесь не деградировать, старайтесь развиваться, чтобы действительно...

Теперь обратимся к практическим советам. Немножко практических советов. Советов мудрецов, которые дают рекомендации, как себя вести в негативный период соответствующим образом. Очень интересные рекомендации. Что они говорят? Они говорят, что если негативный период выражается в том, что нас оставляют силы, что у нас нет энергии, что мы не можем заставить себя принимать решения и идти вперед, они говорят, значит, надо начать свою духовную жизнь и стать садху, буквально. Это значит, все, пришло время стать мудрецом, стать садху, человеком, интересующимся духовной наукой. Что это за состояние? Состояние депрессии, в действительности, описывается. Состояние, где сил нету. Депрессия, нету сил. Сколько людей мучаются от этого экзамена на способность концентрироваться на духовном? Сколько человек мучается? Ну так никто и не знает этого секрета. Хотя оно описано во всех духовных трактатах. Если материальные силы ушли, значит жизнь требует все силы обратить на духовное. Что непонятного? Куда проще? Куда проще? Если вот две стороны движения, в материальную сторону и в духовную. Если жизнь отбирает силы на духовный, на материальный путь, куда надо идти? В духовную сторону. Куда проще? Что тут сложного? Только вот это тяжелое мышление, вот жуткое, вот оно не дает понять простейшую вещь. Выбор-то простой, налево или направо. Если направо не идется, значит пойдем налево. Что такого сложного? Все просто. Но люди прутся туда все равно, ползком, с гранатой против фашистов. Все равно доползу, буду ползти ногами вперед, все равно буду ползти. То есть как угодно. Посмотрите на людей на улице, видно, вот это вот мучение, потому что оно не идет, вот это вот депрессивное состояние, он все равно при смерти все равно идет. Поэтому помните, вот этот простой закон дают веды, если пропали силы, значит пришло время немного побыть святым. Простой закон. А там, глядишь, и понравится. Это же ненадолго. Это дается человеку просто почувствовать, что такое духовный путь. Потому что просто все другие пути закрыты, не идется туда уже. Не идется. Знаете, иногда лежишь, даже посуду помыть не можешь. Я говорю, так устаю, там после самолета я прилетел в этот понедельник, так устал вообще, ничего, не спал, ничего. Я поел, я чувствую, вот не могу даже посуду отнести на кухню. Лежу, вот рука не поднимается. Рука не поднимается. Ну, включил себе духовную лекцию, слушаю, нормально. То есть духовно нормально, лежишь как труп, и оно льется, хорошо, приятно, замечательно, здорово. На физическое просто нет сил вообще, ни капли, даже не смог на кухню сходить, на тарелке. Даже потом убрался, сил уже не было, все так устал. Сам принцип. Что-то мучиться, всего два варианта есть, ну как действовать. Нет, мы все равно в одну сторону.

Все видят на пачках сигарет курения, убивают. Все видят. И курильщики тоже видят. Каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им? Нет. Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит? Но я рассказываю все время этот случай классический про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл в таможне. Таможня дает добро, помните? Вылетел из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения развивается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосудов в какой-то момент схлопываются. Возникает такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, ну там кровоизлияние какие-то возникают. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36,6 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. И ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человека. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, зачем этот Бог мне не нужен? То есть опыт не учит их ничему. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент, когда знание приходит изнутри. И вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация — это невежество. Все методики — это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики — это информация. А знание приходит изнутри, это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет в воспитании детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать? Другой вопрос. Когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важно. То есть помните это известное выражение? В споре рождается истина. Ну, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек — это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении.

Бхакти-йога – это лучший из университетов во все времена. Но особенно в наше время, в Кали-югу. То есть в предыдущей эпохе хотя бы у людей были качества, которые им позволяли теми путями чего-то серьезного достигнуть. Сейчас у людей нет никаких качеств для того, чтобы что-то достигнуть. Но Господь, Он достаточно милосерден, чтобы дать нам легкую дорожку. То есть суть этого метода заключается в том, что мы можем даже удовлетворять свои чувства, но просто мы не должны этого делать отдельно от Бога. То есть всякий раз мы должны помнить о том, что все можно использовать правильным образом. То есть если мы хотим вкусно питаться, мы можем предложить эту пищу Господу сначала, а потом ею воспользоваться, ее съесть. Если мы хотим там сексуально наслаждаться, то мы должны жениться или выйти замуж и делать это в соответствии с писаниями, там, зачинать детей и так далее. Вот. Если любую цель, какую бы мы ни поставили, она может быть материалистичной, тем не менее, мы можем ее реализовать именно в рамках вот этой бхакти-йоги. То есть можем научиться правильно все связывать с Господом и делать для удовлетворения Его. То есть Он, в принципе-то, не против того, чтобы мы удовлетворяли свои чувства. Он против того, что мы становимся несчастными в результате удовлетворения этих чувств. Вот в чем беда. То есть устраните причину своих несчастий, и таким образом можно наслаждаться. То есть бхакти-йога говорит, что нужно просто все использовать для удовлетворения Господа. Надо сменить концепцию. Нужно сместить акцент с себя на Него, и тогда все автоматически будет хорошо. Как это Раневская говорила, хотите добиться какой-то цели? Легко исполните, если перестанете хотеть, тут же сбудется. То есть просто прекратите этого хотеть, и оно тут же сбудется. Вот. То есть человек становится несчастен в ту секунду, когда он начинает думать о собственном счастье. Как только мы задумываемся о том, что нам хочется какого-то счастья, все. В эту секунду все переворачивается, все становится плохо. И наоборот, когда человек увлекается чем-то бескорыстным, то он потом начинает анализировать и понимает, да это было самое лучшее для меня время, самое классное. Вот. И не важно, чем он конкретно занимался, но вот сам принцип. То есть, когда мы с себя смещаем акцент, то мир немножко переворачивается, и все становится по-другому. Так вот, интересная специфика. То есть эти университеты можно идти последовательно. Можно поступать, доходить до вершины и переходить в следующий, уже не на первый курс, там, а повыше немножко и так далее. Вот. Но в них во всех есть вход с нуля. То есть можно идти в любой из них, не проходя предыдущий. Эта возможность дает сократить путь. Как бы не идти не длинным путем, миллионом рождений, а сократить и оказаться сразу в самом правильном университете, скажем так. Это значительно облегчит нашу задачу.

0: Но самое главное, это не как достичь благости. Самое главное, это как в благости не застрять. Потому что мыться все могут, все мыться умеют. Да не проблема мыться. А проблема перестать гордиться тем, что ты моешься. И как оттолкнуться и взлететь выше, как отвязаться от благости? То есть отвязаться от благости можно с помощью того, чтобы к чему-то привязаться. И в трактатах дается ответ, чтобы отвязаться от благости, надо привязаться к общению с искателями абсолютной истины. Чем мы с вами занимаемся? Именно этим и занимаемся. То есть поздравляю, мы отвязываемся от благости. Так что, в принципе, мы для этого и собрались. Для того, чтобы избавиться от благости. Вот как все повернулось. Подняться выше. Подняться выше. На следующую платформу. То есть, возвращаясь к предыдущим лекциям, невозможно попасть на уровень духовной реальности так просто. То есть попасть из той же благости на духовный уровень, это будет слишком резкий переход. Для того, чтобы попасть в духовную реальность, стать жителем духовной реальности, необходимо сначала привязаться к будущим жителям духовной реальности, к представителям духовной реальности, к искателям абсолютной истины. Поэтому из благости очень трудно в духовную реальность попасть. Слишком большая пропасть между благостью и духовной реальностью. Необходим посредник, необходимо привязаться к посредникам, к общению с мудрецами, к общению с искателями истины. И мы выясняем, что в этом ценность благости. Она цена только тем, что только на уровне благости можно общаться с искателями абсолютной истины. Вот в чем ценность благости. Если не быть на уровне благости, никто даже на лекцию-то не пустит. Скажу, что-то от вас как-то странно пахнет. Идите обратно на помойку. Уже не пустят. Если пьяным прийти, уже не пустят. Все. То есть необходимо быть на уровне благости. То есть благость именно этом цена. Она позволяет общаться с искателями истины. Вот в чем ее суть. Ни на какой другой платформе это не получится. Вы не можете пригласить искателя истины.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Итак, мы с вами сегодня изучаем важную тему. Тема связана с тем, что есть заблуждающиеся живые существа, а есть тхиры, те, у кого трезвый разум. Они хорошо понимают, что происходит вокруг. Итак, смотрите, то есть душа, маленькая душа, которой мы являемся, это искорка такая, полное счастье, блаженство, красивое очень. Все души очень красивые, но каждая светится своим светом. Все светит своим светом. Даже яблоки светят печальным светом. Яблоки на снегу. Все светит своим светом. Вот. И проблема лишь в том, что мы искренне верим, что вот это то, где мы сейчас находимся, и то, где мы находимся, это и есть наша Родина. Как маленький червячок спросил папу: «Папа, а в яблочках червячки тоже водятся?» «Да, сынок, и в грушах водятся, и даже в арбузах водятся. Давай там жить». «Нет, сынок, поползли назад, там наша Родина». Понимаете, в этом проблема. То есть мы немножко забыли, где наша Родина. Наша Родина — это духовное тело. Духовное тело, оно соткано из вечности. А мы здесь живем в материальных телах. И думаем, что это и есть то место, где нам надо вот счастье испытывать. Мы верим, что здесь все у нас будет хорошо. А тем временем тело стареет каждую секунду. И в чем радость-то заключается? Одна женщина мне сегодня днем на лекции спросила: «Ну, Олег Геннадьевич, но в том учении, которое я изучаю, говорится, что душа, мы здесь рождены для счастья на самом деле, и наслаждения. Надо просто расслабиться». Ну как душа может расслабиться, если тело стареет каждую секунду? Ну как расслабишься? Ты привязан к телу, к этому, да? Надеешься, что все будет в нем хорошо. Я вот сегодня, вчера вечером засыпал, думал, что все будет хорошо. А ночью разболелись зубы. Понимаете, тело подвело. Почему? Потому что оно стареет. И оно как бы... У нее другие планы у тела. У меня планы, как бы завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Да? А у него другие планы. Слава Богу, что зубы заболели, что еще не отвалились. Значит, заболели, значит, еще есть. Это наш оптимизм в материальном мире. То есть, что еще зубы есть, это хорошо. Да? То есть, все стареет же здесь. Или кто не стареет, поднимите руку. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да? Ну, вы душа, значит, получается, да? Или вот это тело у вас не стареет, душа. Ну вот, дай Бог, чтобы вы сохранили в момент смерти такое же ощущение. Потому что мы можем это выпендриваться здесь, а когда приходит момент смерти, то уже как-то надо себя почувствовать по-нормальному в этот момент. Они просто. Я видел несколько раз, как тело оставляют близкие люди, даже старшие для меня. Непросто это дело, непросто. Вот. Ученик Прабхупады болел раком. Когда Майпури, его дочь, замолилась, чтобы я что-то сделал для него, он лежал без сознания, у него было два метастаза в голове. У меня не было, естественно, там нечем было лечить его, и я начал ходить по Майпуру искать деревья, которые подходят. И нашел там пару деревьев. Поставил ему кору, и за две недели у него рассосались эти метастазы, которые в голове. И он начал соображать, увидел мир, начал молиться. И пришел в себя, у него хорошо себя чувствовал, кушать начал. И месяца за два у него почти все метастазы рассосались, там еще штук 10 в теле. Но потом он мне сообщил, что у него больше нет сил ни лечиться, ни даже кушать. Силы кончились в организме. Тогда он снял всю кору с себя и сказал, что я понял, что Господь хочет меня забрать. Сказал это спокойно очень. И в лице у него в глазах было знание о том, что происходит. Глаза его были тхира, твердые, наполненные знания. Тело было истощенное, глаза такие сильные, твердые. Сказал мне: спасибо тебе за то, что ты мне дал возможность вставлять тело в трезвом сознании. Такую благодарность он выразил и начал молитву свою. На третий день в обществе преданных ночью, в полном трезвом сознании, в состоянии глубокой радости, духовной жизни, наставил в этот мир и отправился туда, где сбываются мечты. Да? Как там дальше? Где нет тревог, лучист и многосветен путь. Я не обнаружил тонкого тела. Я начал щупать тонкое тело. Я могу понять. Ну, то есть, живое существо, где бы оно ни ходилось, ум может связаться с ним моментально. Я так как изучаю, я чувствую тонкое тело. Сразу раз, нет тонкого тела. Все. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что все живут по-разному в этом мире. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни в кого не верит, кроме черта, назло всем. Да? А мы в кого верим? Кришна. Вот. Бога мы верим. Согласен, да. Но понимаете, вот чем отличается душа, которая верит от Бога, от той, которая не верит? Как вы думаете, чем она отличается? Итак, смотрите, когда человек очень интенсивно служит Богу, а не своим желаниям, очень интенсивно, то в это время он начинает чувствовать или возвышенного вайшнава, которому он служит, или самого Господа он начинает чувствовать в виде света в своей душе, вот здесь вот света. И этот свет, он знаете, что делает? Он озаряет маленькую частичку, маленькую искорку. Как только свет знания озаряет нас изнутри, первое, что мы видим, что мы полны невежества и окружены вот это вот. Вот я увидел так, я молился духовному учителю, увидел, что я маленькая искорка вот здесь, окруженная такой сопливым желанием наслаждаться этим миром. Оно вонючее такое желание. И мне как-то стало не очень. Но я подумал, ну раз так, какая разница, все равно я буду служить своему духовному учителю. Вонючий, не вонючий, чистый, нечистый. Все равно надо служить. И я начал интенсивно служить, продолжать. В какой-то момент я почувствовал, что я вечный. Вот так прям реально, вот это вот очень так же, как гулджамон чувствуешь на губах. Чувствовал, что вечный. Сейчас вот не чувствую так сильно, как тогда. Почему? Потому что для этого нужно присутствие энергии Бога. Когда ты интенсивно служишь Богу, тогда Он интенсивно присутствует в твоей жизни и высвечивает светом знания то, что происходит с тобой. Он дает тебе знания о себе. Поэтому те живые существа, которые интенсивно служат тому, кому надо служить, потому что в этом квалификация настоящей жизни. Если ты в сердце не знаешь, кому служить, еще не созрел в этом, то ты не высветишься внутри себя, не высветишься как настоящий, как вечный. И тхирой ты быть не можешь в этом случае. Потому что, когда тело стареет, каждую секунду у души возникает страх внутри. Этот страх у каждого человека направляет в свое русло. Вот когда вайшнав испытывает страх, что он делает? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Он немедленно хочет служить. Он хочет служить Кришне. Он знает, что там помощь, подмога, спасение. Он служит. Вот. А когда простой человек, допустим, который по-другому настроен, испытывает страх, он служит тому, во что он верит. Мать служит ребенку, говорит, все нормально, все хорошо. То есть она верит в ребенка. Муж верит в жену, подбегает к жене, обнимает ее. Вот. Водитель верит в машину. Цель жизни машина, он хватает машину, обнимает. Чувствует, все хорошо, машина целая. Она на улице плачет постоянно и смеется. Зовет своего любимого. И он бежит к ней, смотрит, нормально машина. А тем временем тело стареет. И потом, когда приходит время, момент смерти тела, то душа, она пугается. Почему? Потому что она понимает, что она не в того верила. И в результате она беспомощная вылетает из тела в совершенно жутком состоянии обескураженности. Я несколько раз видел, один раз видел, как преданные оставляют тело в Майпуре, а два раза видел, как оставляют тело. Ну, видел, означает, видел, как душа отделяется от тела. Два раза видел, как это, во время аварии человек лежит и тело. Знаете, вот когда преданный оставляет тело, он оставил тело, он тоже испугался и два раза назад пытался вернуться. Так раз туда, раз, не получается. А в это время преданные воспевали святое имя. И он такой обескураженный висит как бы над телом. Начал слушать воспевание, вспомнил, что он преданный. Как только он вспомнил, душа, тонкое тело просияло. Начало сиять больше и больше. 24 часа преданные воспевали святое имя. Через 24 часа он просто таким сиянием накалился и пошел вверх. А там висели не очень. Страх в глазах. Нет защиты. Человек не верит в Бога. Бог не приходит на помощь. Он одинокий. Он висел над телом одинокий. Страх, ужас в глазах. И куда устремляется такая душа? Она устремляется туда, где она жила. Она верила в родственников всю жизнь, и она устремляется к родственникам. Что с родственниками происходит? Они потому что им и так тяжело жить, а у них еще последнее счастье забирает, вот душа, которая тело покинула. И они такие, что ты меня оставил? То есть плачут, мучаются. Душа, которая устремилась за помощью к родственникам, она не чувствует прибежища. Потому что только Бог может дать человеку то, что мы так жаждем. Только Бог. Родственники не могут дать. У них нет такой силы. Они сами еле живые, им еще надо что-то отдавать. И они подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, может, вы помолитесь за родственника моего? Что-то мне тяжело. Я говорю, а мне тоже так же, как и вам. Я такой же маленький. Только высоко залез просто в этом разнице и все. Вот. Другое дело, когда душа привязана к Богу. Она сразу к Богу и обращается за помощью. И в это время необъятное счастье приходит к ней на помощь. Огромная сила счастья приходит, сила любви, сила счастья приходит к ней на помощь. Видите, что значит не быть смущенным в жизни? Что значит тхира статра на мухьяти? Тхира, что значит тхира? Тхира означает тот, кто интенсивно служит своему духовному учителю, служит Богу. Он так, как он интенсивно служит Богу, то у нас карма как выходит из сердца наружу? Интенсивно. Каждую секунду она выходит, новые желания, новые проблемы. Она нас заново мучает, а человек, который интенсивно служит Богу, интенсивно нейтрализует эту карму. И в результате он чувствует, что у него есть надежда в сердце у меня. Понимаете, то есть у него как бы он чувствует, что есть надежда, ему как бы он чувствует. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Ну, то есть он чувствует как бы связь с духовным учителем, с Господом. И карма не действует. И он больше того, что не действует. Карма – это что такое? Это такой шар, вонючий такой плотный шар наших страданий вокруг души. Когда человек служит интенсивно Богу, то с Богом устанавливается какая связь? Сначала Бог высвечивает карму вот эту вот, а потом он сквозь карму высвечивает душу. Когда Бог высвечивает душу, ты понимаешь, что ты вечный, и ты понимаешь, кому надо, для кого надо жить. До этого ты думал, что ты должен жить для себя и для своих родственников, а потом ты понимаешь, что жить надо для того, кто приносит тебе истинное счастье. Когда человек это понимает и живет правильно, он становится тхирой, потому что он знает, что жизнь его идет в правильном ключе. Но кроме того, через корень сердца, через вот наши близкие-близкие отношения, мы, когда думаем о Боге, поливаем судьбу всех своих родственников автоматически, об этом не надо думать. То есть не надо думать, она сама поливается. Мы не должны на это обращать внимание. Мы всегда как бы думаем о близких, думаем, как им помочь. Но мы не можем им помочь, потому что когда мы хотим сами помочь, включается карма. Когда мы служим Богу, Он помогает. И кто такой тхира? Это человек, который знает, что мне надо, что мне надо делать в этом мире. Такой человек интенсивно служит Богу. Мы не туда направляем свои усилия. Мы не знаем, к кому обратиться. В этом проблема. Ферштейн. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что так как мы не понимаем, к кому обратиться, поэтому мы и беспомощно здесь мучаемся в этом мире. И можно с позиции логики понять, что мы душа. С позиции логики. Логика очень простая. Вот смотрите, когда мы спать ложимся, внимательно слушайте меня, логику внимательно слушайте. Когда мы спать ложимся, у нас есть сомнения по поводу того, что будет утро или нет. У нас нет сомнений. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Да, ну мы знаем точно, да, об этом. У нас нет проблем. Так? Так. Дальше. Когда наступает зима, мы знаем, что будет лето потом. У нас есть сомнения в этом, нет? Нет. Точно так же, когда мы получаем тело ребенка, мы знаем, что мы вырастем большие. Каждый ребенок знает, что он вырастет большой. Так или нет? Так. Дальше есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы очень сильно привязаны к телу, вот к этому телу, потому что сильно на него построили большие планы. У нас на него ставки. Так как мы к нему сильно привязались, поэтому мы не знаем о том, что когда оно уйдет, точно так же, как ночь наступает, так же наступает выход из тела. И потом обязательно будет новое тело, мягкое и пушистое. Обязательно новое, хорошее такое. У кого-то с хвостиком, у кого-то без хвостика. Но как бы все равно хорошее, потому что новое, молодое. С листьями тоже бывает, но это отдых. Постоял, отдохнул и потом опять поспал немножко. Там спят просто, те люди спят. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Поспали немножко и потом дальше опять живем. Не надо бояться, что ты с хвостиком родишься. Не надо бояться. Почему? Потому что с хвостиком всегда рождаются по определенным целям. Но просто поймите, что Господь, Он очень справедлив, и Он очень нас любит, понимаете? Он все наши желания удовлетворяет. А желание, оно двигает живое существо под жизни. Ну, допустим, хотелось сексом заниматься, а в человеческом теле вот невозможно нормально заниматься сексом. Нужно как минимум тело обезьяны. Знаете, там секс нормальный, 5 часов в день вообще, без всяких проблем, классный секс такой. Я

Наелись, опять человеческое тело. Здесь как бы, понимаете, все, ну в человеческом теле, ну сколько есть можно в день? Очень мало. А корова, она постоянно ест и ест, ест и ест. То же самое медведь. Выспался за полгода, каждые полгода, еще потом, по ночам же вот медведь тоже спит, еще потом полгода. Полгода спит и спит, выспался нормально. Можно в человеческое тело потом. Понимаете, если у вас, смотрите, если у вас секса уже сильно не хочется, вот, гавкать ни на кого не хочется, наелись более-менее уже, все. Вот, не так сильно хочется есть, выспались, да? Вот, тогда все нормально. Но есть только одно условие, надо сильно хотеть служить своему наставнику. Потому что если я сам себе наставник, это не факт, что в человеческое тело потом. Потому что вы же знаете пословицу, каждый суслик у себя на поле агроном, да? Ну то есть это не человеческая форма жизни уже. Это не получится уже в человеческое тело. Надо наставника, надо служить старшему, что в человеческое тело. Потому что человеческое тело предназначено для осознания души. Больше нет смысла в нем жить. Зачем еще? А все вот это, что происходит вокруг, вот все, что происходит вокруг, вот это вот, то, что мы видим вокруг, что мы там видим? Ты киса колдовый день рождения, и сегодня 30 лет. И несу подарок, поздравления, красивый розовый букет. Розовые розы, цветки соколовой. Вот это все означает наслаждение материальным миром. Вот, наслаждение материальным миром. То есть люди к чему здесь стремятся? Они стремятся вот это, к этому энергии наслаждения. То есть смотрите, чем они занимаются? Они, веды говорят, зря тратят время своей жизни. Почему? Потому что жизнь-то предназначена для того, чтобы служить наставнику, развивать чистый вкус, вечность своей души, что я душа, понимать свою вечность. И вот этот вот вкус счастья духовного испытывать, отношения с высшей истиной, с духовным, чистым, святым человеком. И это дает настоящую защиту, устойчивость сердца, ощущение, что ты не зря живешь. Я вот дня два, по-моему, назад или три молился с утра, чтобы лекцию прочитать так, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Я почувствовал Шрилу Прабхупаду и почувствовал, как прямо сила туда, в этот зал, прямо уже вошла. Я еще здесь сижу, еще утро, она уже там, его сила. Я думаю, ну все нормально, значит, лекция будет нормальной. Потому что Господь действует уже там, Он сам действует. Мы как слуги, мы должны просто как винтики быть. Вот самый лучший способ готовить просад, это когда ты чувствуешь, что какая-то сила сама вот это все готовит, а ты ей служишь. Духовная сила, чистая, светлая, сама готовит, ты ей служишь. Самый лучший способ петь, когда как бы, ну, сердце поет, а ты ему подпеваешь своим ртом. А сердце — это Господь, там Господь живет в сердце, это Его домик там. Не мой домик, а Его домик. То есть надо свое сердце сделать храмом Господа. Там и так храм Господа, только он там захламленный. Мы его испоганили своими желаниями. То есть там Господь живет в сердце. Вы знаете об этом или нет? Он же всем управляет в теле. Вот кто управляет процессом? Поднимите руку. Там все само происходит. Как понять, что я не управляю процессом? Час назад я сидел. И понял, что я не управляю процессом, надо бежать срочно. Сбегал, и все нормально опять. Понимаете, я понял, что не управляю процессом. Что-то пошло. Кто-то куда-то давит. Кто-то надавил. И я понимаю, что там есть личность, которая давит. Но выдавливает все ненужное. Из своего тела. Проблема заключается в том, что я считаю, что это мое тело, хотя выдавливает кто-то другой. Понимаете? В этом проблеме я не соображаю. Я думаю, как сейчас, вот сейчас выдавлю, и нормально все будет. Так надо в это время думать, кто давит, понимаете? Значит, нормально-то понятно, что будет, потому что если ты не побежишь, так оно само выдавится. Тебя же не спрашивают здесь. И как я видел студентам, когда женщина рожала, мы там практику проходили, студенты. Женщина лежала, рожала. И акушерка говорит: слушай, дура, ты, говорит, расслабься просто, оно само родится. Чего ты это, мучаешься? Расслабься, отдайся процессу. Рожала-то кто? Сверхдуша.
А женщина что делала? Наблюдала.

0: за родами. А когда она сама хотела, тогда она мешать начинала в это время. Я кушать говорит, слушай, ну что ты это? Оставь в покое. Оно само рожается, что ты тут это? Ну, пригрозила ей, она раз, ослабилась, и все начало рожаться сразу. Видите, все само происходит в теле. А мы что делаем? Или используем это тело для служения тому, кто пользует, кто как бы им управляет. Или лицемерим, считаем, что это мы тут всем управляем. Я вот в зале, когда лекции шли, я спросил, у кого своя красота? Кому красота принадлежит? Некоторые девушки подняли руки. Не искренне считают, что красота, вот эта красота им принадлежит. Посмотрим лет через 25, сохранят они ее или нет. Если тебе что-то принадлежит, то это можешь вернуть назад. Раз так, через 25 лет. Красота осталась. Ничего подобного. Теряется. Потому что не принадлежит мне. Мне не принадлежит эта штука. Это кого-то, кому-то другому принадлежит. Так зачем же тогда нам надеяться на того, кто нам не может дать эту вечность? Мы надеемся друг на друга в этой жизни. Родственники для чего нужны? Для того, чтобы мы, служа тому, кто может дать. Когда мы служим Господу, что-то родственникам перепадает тогда. И вот для этого они нужны. Чтобы им служить, им заботиться о них тем, что ты добыл в процессе служения. Ты служил Господу, любовь пришла в сердце, родственники ее съели сразу, не волнуйтесь. Они сами знают, где сахар лежит. Все сами знают, где сахар лежит, не надо заставлять. Если у человека хорошее настроение, все родственники на него липнут сразу. Почему? Они его это, ням-ням, хорошее настроение съедают у него. Тем родственники и занимаются. Так зачем тогда париться, мучиться? Они сами знают, что кушать. Поэтому просто стань счастливым. Служи Господу, они все будут питаться, чем им надо. Все будет хорошо. Когда ты уйдешь в духовный мир, когда ты будешь служить честно Богу, ты отправишься потом в духовный мир. И для родственников ты кем станешь? Спасителем. Веды говорят, если человек отправляется в духовный мир, 12 поколений до, 12 поколений после освобождаются в результате укрепления. Ангел-хранитель, спасителем человек становится для всех. Так зачем тогда жить, вот думая, что ты можешь им помочь? Надо служить Господу. Господь высвечивает тебе это понимание. Ты чувствуешь, что ты вечный, что это тело, оно временное, что ты в нем живешь для Бога, и что оно скоро помрет. Ну скоро это... Девушки, понимаете, о чем я говорю? Это значит скоро. Нет, скоро, прямо вот. Но сейчас это тоже там, ну сколько там осталось?
1: Сколько дней осталось? Как снять усталость?
0: Да, буквально 20 лет назад, как пели. Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку. То есть не догадывался, что через 20 лет будут другие песни. Понимаете, идея в чем заключается? Так зачем тогда пора-пора, порадуемся, если 20 лет поймут и все? Очень быстро проходит. Кто заметил, как 20 лет прошло? Поднимите руку. Вы заметили, а я не заметил. 20 лет. Я помню, вот 20 лет назад я начал лекции читать. Все, уже 20 лет прошло. Помню, как сейчас. Захожу в Омске, в зал, такой огромный зал. Это была вторая моя публичная программа. Огромный зал такой. А я маленький, ниже стремени. 500 человек сидело. И у меня коленки раз подкосили. Пошел. Мне через весь зал надо было идти. А ноги не слушаются. Коленки подкашиваются. Тяжело. Вот так было тогда. А сейчас я обнаглел, уже не подкашивается. 20 лет очень мало. Раз и все прошло. Не думайте, что на это надо рассчитывать. Некоторые даже на 10 лет рассчитывают. Вот у меня сейчас нет своей квартиры. Мне 47 лет. Вот так подумал, ну максимум 20-ник. Думаю, и хочется ведь это дом себе построить. Я думаю, ну дурак, зачем тебе вот это хочется-то? Осталось-то всего вот чуть-чуть совсем. Нормально же живешь на квартире, не паришься. Есть, кушать есть, спать есть. Что тебе надо еще? Зачем ты вот этого хочешь? Ведь чего хочешь, то и получишь. Понимаете, в этом мире так, вот на что ты нацелен, то и получишь. Нацелен на вечную жизнь, получишь вечную жизнь. Нацелен на квартиру, получишь квартиру. Места хватит только лечь вот так и это, выпрямиться. Много места не дают. Да, двухспальной не будет. Знаете, идея-то в чем заключается? Ведь глупость такая у нас внутри. Мы как бы думаем о том, что вообще не имеет значения. Ну какой смысл нашей будущей жизни вот это? Получу я квартиру, там, Светку Соколову я встречу или нет на день рождения. Ну какой смысл как бы, ну, для нашей будущей жизни это все? Ну зачем? Но всю страну об этом петь. Ведь все теперь поют, и ты будешь вспоминать это. Там переворачиваться. С тобой все же связаны. Зачем? Лучше пой о Боге. Все будут тебя вспоминать о Боге петь, и тогда ты там уже не будешь переворачиваться. Все будут вспоминать тебя о Боге петь. Вот сейчас Шрилу Прабхупаду все вспоминают, о Боге поют. И Шрилу Прабхупаду все выше, и выше, и выше. Понимаете? То есть идет очищение сознания. Надо, и когда человек для Бога делает, он даже оставляет этот мир, и все равно как бы его дела живут в этом мире. Понимаете? А это все остается там где-то далеко, никому не нужное. Ну да, конечно, нам надо жить, я согласен. Нам надо квартиру, там, еду. Но понимаете, вот точно так же, как вот птички относятся. Они летают, они что-нибудь копят, нет птички. Ну да, клюнула, клюнула, полетела. Даже вот я видел птички, я наблюдал, мешок пшеницы лежит. Наелась, смотрит, смотрит на этот, еще пару раз. Не клюется уже, пузо полное. Смотрел, наблюдал за птичкой. Она наелась такая, пару раз клюнула, еще пузо полное. Сидит, сидит, смотрит на эту пшеницу. И полетела потом. Ну а что делать? Наелась уже. Что с ней сделаешь? Она посмотрела пару раз, клюнула, не вывалилась изо рта. Но уже некуда. И полетела, все. А у нас другое сознание, понимаете, мы потом об этом думаем еще. Она забыла, уже полетела, и хорошо. А мы думаем об этом мешке пшеницы. Я ехал по дороге и видел, как это машина ехала, цемент из нее вылетал на дорогу, мешки с цементом. Потом назад еду, смотрю, мужики этими лопаточками цемент из мешков себе в багажник насыпают. Знаете? Для вечной жизни. Заботиться о вечной жизни, о своей. Вот так мы и живем, понимаете? Лопаточкой насыпаем все, что подбросила улица. Не понимаем, что цель человеческой жизни предназначена для того, чтобы в момент смерти думать о Боге. О чем человек думает в момент смерти, туда он отправляется. Я видел, как думают о Боге в момент смерти. И видел, как не думают о Боге. Разница колоссальная в момент оставления тела. Большинство людей, которые едят мясо, идут в ад после оставления тела. Вот сколько статистика такая, тут в ад. А там очень невеселая жизнь. Страшные муки просто ждут. Те, кто не едят мясо, занимаются духовной практикой, или в рай идут, а там очень блаженства много. Или идут духовным путем дальше. Видно, что их следующее рождение наполнено духовным энтузиазмом, силой духовной. А некоторые вообще уходят в духовный мир. Видите, эта жизнь дает разные плоды. Каждый день экзамен. Как прозывает человек утро, утреннее время, в таком теле он рождается. Утро одинаково, но это экзамен следующего рождения. Как, в каком сознании человек проживает день, так пройдет его юность. В каком сознании проживает вечер, так пройдет его старость. Видите, все очень сильно взаимосвязано в этом мире. Нельзя терять ни секунды для служения Богу, потому что потом мы будем секунды эти проживать целой жизнью неправильно. Они складываются вместе. Получается следующая часть следующей жизни, понимаете? Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, летят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Понятно, да? Да, вот именно. Потом будет пам-пам-парам. Вот. Итак, смотрите, очень важный вопрос. Протестируйте себя. То есть, сегодня последний день жизни. Сейчас мы сидим, просто там уже есть у меня заказ. Гранат хватит на всех. Последний день жизни. Мы живем с вами последние минуты. Вот. Ничего не сделаешь, потому что все уже как бы определено в жизни. Все определено. Что в сердце сейчас? Страх? Страх. Чувствуете?
2: Паника.
0: Паника. Означает неправильный настрой. Потому что все же в руках Бога. Это Господь знает, что со мной делать, как мне жить дальше. И я сам. Или я сам. Видите, вот я сам означает не в того верим. Почему человек боится? Потому что он не нашел прибежище еще в своей жизни. Нужно найти прибежище, понимаете? Это очень важно. Когда последний день жизни, надо найти прибежище. Надо думать о прибежище. О том, в кого ты веришь. Если не думается, значит зря жизнь прожита. Зря. Ты знания не получил, достаточное необходимое знание о том, чтобы тебя потом жизнь связала с тем, кто тебе поможет. Родственники нам не помогут, понимаете? Нам поможет только духовный учитель. Это он вытащит нас из лап невежества. Это он даст нам новую чистую светлую жизнь. Больше никто нам не даст. Это невозможно. Мы не можем сами себе помочь, и никто нам не поможет, кроме святого человека. Если я не верю в святого человека, не молюсь о нем, не живу для него, я хочу жить для тебя, я хочу повторять сладкий вкус твоего повторения святого имени. Мне надоело самому булькать. Вот, я хочу служить тебе из жизни в жизнь. Пожалуйста, займи меня служением. Моя жизнь пустая, бессмысленная. Я думаю, что я такой возвышенный, но я сам себе не могу пожить, помочь. Жизнь меня бросает, словно мячик. Жизнь меня бросает, словно мячик. Я качусь, пока хватает сил. Докатился уже, гавкает. Это реальность. Вот это вот. То, что вы думаете, это у меня так не будет, да? Реальность. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый. У него мама с папой очень сильно ругались. Ругались постоянно. И они жили в частном доме в Днепропетровске. Я приехал к нему, лекцию читать, и вот поселился в этом доме. И он говорит, смотри, видишь вот две собачки? Говорит, как ты думаешь, на кого похожи? Я смотрю, блин, что-то такое с ним связанное, с этим человеком. Ничего себе, думаю, вот это да. Так это не стал говорить, испугался. Он говорит, вот у меня папа с мамой ругались сильно и померли один за другим. А потом ко мне с разных дворов прибились два щенка сюда. Вот скулили, просились возле дома. Я открыл, они забежали, такие деловые. Все, как себе домой. Ну ладно, раз забежали, живите. Я поселил их, и они начали подросли, начали гавкать друг на друга. И кушать, вот интересно. Самка начала кушать такую же пищу, как папа. А самец, как мама. Не помилялись как бы полами И вот он их приютил, почувствовал, папа с мамой пришли назад, к себе домой. Это реальность, понимаете, это реальная жизнь. Вот он почувствовал, что это реальность. Для него это была очевидная реальность, потому что даже морды были похожи. Сфотографировать, поставить рядом, есть соответствие. Понимаете, это страшно. Почему? Потому что жизнь была вот собачья. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Понимаете, мы должны перестать собачьей жизнью жить. Как это возможно? Для этого надо думать о служении гуру всегда, духовному учителю. Собачья жизнь означает жизнь для себя, для своих детей, для мужа. Но ничего мы для них не сделаем. Поэтому мы гавкаем друг на друга, что каждый ждет друг от друга. А мы же не имеем счастья, оно нам принадлежит, оно Богу принадлежит. Поэтому мы и гавкаем друг на друга, что ничего не можем друг другу дать. Понимаете, у нас не на того надеемся. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Понимаете, то есть надо выбрать вот наставника и служить ему. Тогда все нормально будет. Тогда будет всем помощь, забота обо всех будет. Это называется чистая праведная жизнь. Почему чистая? Потому что постоянно она светом озарена. Почему праведная? Потому что всем помогает. Всем хорошо от такой жизни. Итак, видите, стих объясняет, что только тот человек, который искренне служит Богу, и его сердце освящено сиянием, он знает о том, что после оставления тела он получит новое тело. Он не будет... не умрет. Поэтому он ничего не боится. Почему вот мы бежим куда-то там, боимся там? Потому что тело стареет. Веды описывают, что страх любой, любые виды страха в сердце связаны с тем, что тело стареет, и душа вечная не может как бы с этим, она не понимает, что происходит. То есть душа, она же вечно молодеет, она в другом пространстве живет, где счастье все больше и больше, понимаете? Она во что душа верит? Она верит в будущее счастье. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая.

0: Понимаете, душа верит в будущее свое. А будущее, вера в будущее означает духовная энергия. А здесь в материальном мире же все стареет. Какое будущее? Некоторые верят в пенсию. Это будущее, понимаете? Бросило что-то государство, там косточку, и все, ради этого жить. Какие вопросы? Тема сложная. Всем все понятно? Да?
1: Вы говорите, главное родиться в теле дерева, там отдохнул обратно человека, да? То есть из четырех форм животных должен родиться человек.
0: Ну постепенно, я же не говорю сразу, постепенно.
1: В писаниях есть как царя, который был привязан, был очень благочестивый, но был привязан к олененку, и пришлось родиться оленем.
0: Ну, пришлось оленем, понимаете? Видите, мир очень суровый этот. А мы как здесь живем? Как лопоухие такие, знаете? Своими делами занимаемся.
1: Такое ощущение, что как можно в оскверненном состоянии служить, весь такой
0: вектор. Вот это означает, если вы так думаете, это означает, что вы перед Богом условия ставите. Выпендриваетесь перед Ним. Потому что о чем надо думать? Я хочу тебе помочь, я хочу тебе служить. Мне все равно, оскверненный у меня состояние, оскверненный. Я хочу жить для тебя, я хочу жить для себя, я хочу жить для тебя. Все. И тогда человек, когда забывает для тебя, про себя, у него чистотой озаряется вся жизнь. Оскверненное состояние – это влияние гун, понимаете? Не отождествляйте себя с этим миром, вы душа. Оскверненное у вас состояние, оскверненное, молитесь, я хочу тебе служить, жить для тебя. Мне надоело думать о том, оскверненное у меня состояние или нет, я хочу быть полезным. Понимаете? Не надо ничего не думать о том, я грешный, опять я. Забудьте про себя, пытайтесь забыть. Когда вы думаете о духовном учителе, эта энергия чистоты входит в вас и сразу забывается. Человек сразу забывает о себе, когда он служит духовному учителю. Ну, это же реально, просто начал и все, и оно пришло, такое ощущение. И сразу же потом что приходит? Первое – счастье. Второе – ощущение, что я грешный. Третье – я все равно буду служить гуру, я хочу быть полезным. Ему четвертое – ощущение, что грехи, грехов меньше стало. Что в сердце... Не душе, на душе не случайно светло, не случайно весело. Да? Ваш вопрос?
1: А как можно помочь тем, кто несколько лет назад оставил тело?
0: Вот вы о них не думайте вообще. Просто молитесь духовному учителю, служите. Они в вашем сердце сидят, эти люди. Они с вами связаны, они сами получат благо немедленно. Не надо ничего для них делать, вы же не Бог. Думайте о духовном учителе, служите ему. Они сами там живут у вас в сердце. Они ждут от вас помощи прямо сейчас. А вы прямо сейчас чем занимаетесь? Это нормально, да. Мы должны друг на друга смотреть, это служение Богу. Господь живет в отношениях между преданными. Да, ваш вопрос?
2: Скажите, мы все души из духовного мира пришли.
0: Так, вы сомневаетесь в этом?
2: Нет, и духовный мир полон знаний, блаженства, вечности.
0: Да.
2: Откуда тогда у души берется?
0: То есть вы сомневаетесь в этом?
2: Желание в том, что, ну, то, что жить без Бога хочется, как бы попадает, потому что он духовный мир.
0: Откуда берется такое желание? Это удивительная вещь, это вещь, вот, которую я недавно откровение такое понял. На самом деле все соткано из встречи и разлуки с Богом. Вот душа, которая попала в материальный мир, это нужно для усиления чувства разлуки. Понимаете, то есть мы разлучены здесь с Богом, но мы чем занимаемся? Усиливаем чувство разлуки. Когда чувство разлуки станет максимально сильным, знаете, что произойдет? Вдруг поймете, что вы очень соскучились по тому, ради кого вам надо жить всегда. Вас потянет назад. Потянет туда, куда, где надо. Здесь мы бегаем, мы ищем, да, чего-то ищем в жизни. Мы ищем только Бога здесь, понимаете? Мужчина ищет женщину, на самом деле он ищет божественную энергию любви. Она женщине принадлежит, потом он разочаровывается в этом. Он ищет одну, думает, несовместимость какая-то, ошиблись астрологи, не там. Надо другую. И смотрит, ого. Девушка моей мечты, королева красоты, за ней бежит. Она раз его копытом легнула. Даже. Не моей мечты, девушка. Ищет следующую, понимаете? А красота принадлежит Богу. Вся. Мы ищем Бога на самом деле, просто об этом не знаем. У нас нет понятия об этом никакого. Счастливо вам найти Бога. Это происходит потому, что таковы отношения. Понимаете, если нам недостаточно в духовном мире, я так понимаю, там... разлуки, то мы и здесь ее получаем. Ну, то есть, возможно, какие-то другие причины, там мы оскорбили Бога и так далее. Но я вот почувствовал, что мы здесь разлучены с Богом, мы в разлуке живем, но не хотим в разлуке этой, мы не хотим испытывать то чувство, которое нам надо к Богу испытывать сейчас. Нам надо сейчас испытывать эмоцию разлуки, потому что его рядом нет, любимого. А мы испытываем что-то другое, бегаем от своего чувства, которое должно быть. А надо здесь просто честно себе сказать, что здесь я должен сейчас плакать. Я в разлуке должен жить сейчас. И сразу спокойно становится внутри, потому что ты берешь ту эмоцию, которая соответствует твоему положению здесь. Понимаете? А мы ищем что-то другого здесь. Нам как хочется как-то первое время чумы наслаждаться, когда нет наслаждения. Понимаете? То есть душа здесь копит вот любовь к Богу на самом деле. Она копит. Ей не хватило что-то любви как-то. И ей надо больше любви к Богу. И она здесь копит. В разлуке копит. Потому что реально рано или поздно потянет очень сильно назад, потянет. И эта разлука такой сильной станет, что будешь просто бежать к Господу, забудешь про все. Назад будет магнитить, будешь хотеть служить Ему. Понимаете? То есть в этот мир он очень совершенный, очень глубокий. Просто есть разные виды отношений Бога и живого существа. И даже вот такие отношения бывают, когда живое существо забывает про Бога, а Бог служит ему и служит все это время в виде сверхдуши. Он ждет живое существо, потому что он его любит. Потом живое существо вспоминает, для кого жить, и бежит за Господом, назад бежит. Да, ваша правда.
3: Простите меня, пожалуйста, не могли бы повторить разницу мужского настроения и женского служения? Да.
0: Женского настроения женщина, она всех благословляет в служении. Она говорит, мой духовный учитель, я хочу, чтобы все служили тебе совершенным образом. Пожалуйста, помоги всем служить Богу, помоги всем служить. Ну, то есть она настроена, чтобы всем любовь раздавать своего духовного учителя. Она слуга всех женщин. Она всех заботится. Мой духовный учитель, мне ничего не надо. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Чтобы все получили свое в этой жизни. Понимаете? Мужчина говорит, я хочу выполнять твою миссию, пожалуйста, займи меня в миссии. Я хочу сделать то, что ты хочешь от меня. То есть он как бы занят вот от таких отношений. Женщина – благословляющая энергия, а мужчина – действующая энергия. Есть благословляющая энергия, она благословляет. Есть действующая энергия, она действует. И то, и другое – это действие, но просто разные способы. Благословляющая энергия – это энергия любви, а действующая энергия – это энергия созидания. То и другое — это хорошо, это служение Богу. Какое тело попал, так и служи. Женщина, которая обманута судьбой, она кого благословляет? Она только себя благословляет все время. Она ловит взгляд, красивый взгляд, она смотрит красиво очень. Поймала красивый взгляд и сразу становится объектом поклонения. Она принимает соответствующее положение, чтобы ей поклонялись, на нее смотрели. Раз не посмотрел, что такое? Ты что, дурак, не понимаешь? Кому надо поклоняться? Вот, то есть девушка ловит взгляд для того, чтобы стать объектом поклонения. А надо чем заниматься в женском теле? Служить. Заботиться о счастье других, забыть про себя. Для этого надо служить Матери Дхарани. Когда женщина служит Матери Дхарани, чистую энергию вот этого самозабвенного служения понимает сердце. Есть Вриндадеви, Туласи Деви, есть Матери Дхарани. Женщина, когда поклоняется им, она чистую энергию самозабвенного служения, когда приняла в сердце, у ней на душе становится не случайно светло, не случайно весело. Ей хорошо становится, она чувствует свою природу, уверенно себя в жизни чувствует. И ей не страшно смотреть людям в глаза. Она не боится, что она смущает кого-то, соблазняет. Когда женщина искренне служит Богу, у нее в сердце нет вины. Она невинной становится, понимаете? Она не соблазнительной становится, она честной становится. Потому что она никому не желает зла. Она просто всех благословляет вокруг. Женщина должна больше учиться энергии дочери и энергии матери. Чем больше эпоха деградации увеличивается, тем больше женщина проявляет эмоции жены со всеми. То есть становится больше жены, меньше дочери и матери. В результате женщина становится неблагочестивым, потому что эмоция жены — это эмоция наслаждающейся. А эмоция матери — это эмоция благословляющей. А эмоция дочери — это эмоция слуги, служащей всем. Женщина должна быть больше дочерью, то есть служащей, и больше матерью, благословляющей. А женой она должна быть только с мужем. Это мало времени, полчаса в день, там час максимум. Она может проявить эмоцию жены в этом времени. Все остальное время она или дочь, или мать. И тогда мир успокаивается, понимаете? В мире наступает спокойствие, благоденствие, потому что, когда мужчина не видит соблазнительные взгляды женщин, им нечем заниматься на улице. Они думают о другом, о чем-то. Они не соблазняются, не думают о чужих женщинах, глазки им не строят, а думают о том, что надо делать в жизни, честно жить, надо служить семье, Богу там и так далее. Понимаете, то есть нам не хватает, мужчинам не хватает ученика и отца. Он муж для всех, он ходит муж. То есть он объелся груш, понимаете, постоянно. А надо кем быть, или послушником, или отцом. Надо больше быть послушником или отцом, меньше мужем. Мужем чуть-чуть ты можешь полчаса в день с женой побыть, остальное время ты послушник или отец. Понимаете, мы слишком много наслаждаемся в этом мире, мы мало служим, в этом проблема. Какие еще вопросы? Да?
4: Можно такой вопрос? При повторении настройки курса зачастую часто чувствую, что связь очень глубокая, то есть тебе чуть рядом в присутствии. А иногда бывает, ты повторяешь, пытаешься настроиться, понимаешь, что то есть или в стену упираешь, или просто пусто. То есть ты как бы
0: упираешь. Спасибо вам за этот вопрос.
4: И пытаешься, понимаешь, что как бы не можешь дотянуться. Как это преодолевать?
0: Когда поклоняешься гуру, чувствуешь глубокую связь, все хорошо. Когда поклоняешься гуру, упираешься в стену, не можешь преодолеть эту эмоцию. Что сделать? Поймите, что это значит, что у вас много работы сегодня. Понимаете, когда связь с гуру чистая и светлая, это значит, что работы мало. И, в общем-то, как бы делать нечего. Когда ты чувствуешь, связи нет с гуру, и расстояние большое, это значит, работы много. И это значит, что надо очень интенсивно сразу же туда, там, где меня нет. Понимаете, духовный учитель, я хочу жить для тебя, я хочу почувствовать твою жизнь, твою судьбу. То есть, пожалуйста, покажи мне свою жизнь, покажи мне свою судьбу. Когда ты его почувствовал, вот так молишься, его почувствовал, и потом почувствовал от меня до тебя, дальняя дорога от тебя до меня, только три шага. Да? Вот, и начинаешь молиться. Потом смотришь, от тебя до него дорога уже не дальняя, сократилась. И ты чувствуешь сердце, что не зря прожил этот день. Понимаете, если ты не чувствуешь гуру, значит расстояние большое. Все, надо опять вспоминать его, жить для него. Когда ты живешь для него, а не для себя, тогда опять ты его чувствуешь. Понимаешь, что проблема заключается в том, что даже в молитве мы хотим наслаждаться, испытывать счастье. От чего? От того, что мы рядом. Это означает эксплуатация. Потому что от нас требуется сократить этот путь. Если от меня до гуру много, хорошо, много работы, значит. Видите, вы так не настроены, потому что в сердце находится что? Желание наслаждаться, понимаете, гуру, а не служителем. Он дал вам объем работы, делайте. Почувствовали, да? Вот это, что дальше надо делать. То есть дальше служить, всегда служить везде, до дней последних тонцев. Дальняя дорога, значит... Вспоминаю гуру, его сладкий вкус, его жизнь, его нектар, как он живет, какой он святой. Вспоминаю, чувствую его, и все, жить для тебя, хочу жить для тебя. Мне надоела своя жизнь, жить для тебя, хочу жить для тебя, все. Ну, то есть вот так надо, забыть про себя надо, надо для гуру. Он нуждается, понимаете, там в духовном мире интересная вещь есть. Понимаете, все души, они имеют очень, все души, они очень там важны. Они очень там важны, понимаете? То есть там есть у вас чем заниматься. Потому что пространство, в котором вы живете, оно принадлежит духовному миру. И сейчас это пространство занято не тем. То есть гуру очень сильно страдает от того, что вы до сих пор это пространство не заняли служением. То есть это его пространство по факту. А вы его занимаете чем-то другим. Поэтому вы и мучитесь в этом мире, страдаете. Когда вы это пространство занимаете чем оно будет занято, должно быть, сразу в сердце становится хорошо. Почему? Потому что гуру доволен. Ты как бы занимаешься тем, чем надо. Все. То есть наше изначальное положение — быть слугой, а не наслаждающимся. То есть заниматься работой не для себя. Потому что там не наше место. Там место сверхдуши, место гуру. Мы должны его очистить от вот этого своего. Мне плохо во время мантры, мне хорошо во время мантры. Это все означает мое место. Я занимаюсь своими делами здесь. А надо служить, потому что некогда. Надо очищать его пространство. Жизнь для него принадлежит, не для меня. Вот этот человек задал очень важный вопрос, указывает на то, что он этим занимается. Когда такие вопросы задаются, значит, человек в теме. Надо, чтобы были все в теме. Учитесь этим заниматься. Это называется вопрос о преданном служении, да?
1: Аналогичный вопрос.
0: Так. Сейчас проверим.
1: Да. Ну, занимаешься, вот практики делаешь, все. И, допустим, у меня вот периодически повторяется такая ситуация. Занимаюсь, очень там вечером, допустим, читаю молитвы, энергии такие чувствую. Утром вообще не могу.
0: Оп, стоп, стоп. Вы занимаетесь служением, занимаетесь молитвами, чувствуете энергии. Для кого вы молитесь? Для себя.
1: Для себя, но я...
0: Конечно. Потому что, смотрите, вы говорите результат. Вы говорите, я занимаюсь молитвами, чувствую энергии. Смотрите, результат. Тихо, спокойно, не дергайтесь. Задали вопрос, идите тихо. Слушайте, я вам даю истину сейчас, а вы расслабьтесь. Операция пройдет успешно. Расслабьтесь, слушайте. Читаю молитвы, чувствую энергии. Утром. Вечером читаю молитвы, не чувствую энергии. Цель молитвы, значит, какая?
4: Энергия.
0: Наслаждаться. Наслаждаться энергией этой молитвы. То есть, смотрите, это не называется духовная практика вообще. Потому что человек должен читать молитвы только для того, чтобы помочь удовлетворить гуру, помочь ему сделать что-то для него. Этот человек в это время не чувствует энергии. Он чувствует, гуру удовлетворен или нет. Если он читает молитвы, плачет, а гуру вообще не чувствует. То есть он читает молитву, а гуру не чувствует. Это значит, что гуру ему не верит. Надо, значит, плакать сильнее, читать для гуру больше, и в сердце придет чувство, что он вспомнишь гуру, память о нем придет. И потом ты читаешь для него, он раз просветлел, заулыбался тебе, значит, ты прожил жизнь не зря. То есть, когда душа живет для гуру, она не думает о том, хорошо ей после молитвы стало или плохо. Она не думает об этом. Это не ее дело. Ее дело, чтобы стало хорошо ради того, кому, да, ради кого ты живешь. Вы ради кого живете сейчас? Видите, вы замолчали. Это значит, что да, это значит, что вы услышали мой призыв. Спасибо вам большое. Давайте давите, никто уже спрашивает, не хочет бояться. Мы серьезно с вами разговариваем здесь. Кто смелый еще, давайте, да?
4: Есть рекомендация такая. Читанчара вчера пробовал рекомендовать. Просто служить этому преданному, например. Нужно в каком настроении делать правильно? Служить для...
0: А в каком настроении служить? Очень просто. Ты воспевай вместе с ним рядом. Мы как можем друг другу служить? Саша садится рядом и служить для Кришны вместе. Хари Кришна вместе повоспевали, все. Мы, значит, вместе, зависти нет. Когда человек вместе с кем-то, зависти нет. Допустим, все кушают, вы пришли, думаете, без меня начали, гад. Они тебя зовут за стол, говорят, садись, ты. Не пойду, что-то не хочется. Неправильная позиция. Надо сесть, сказать, извините, пожалуйста, что я опоздал. И начать вместе с ними. Как начал вместе с ними, сразу, ну, все хорошо, зависти нет, уже вместе чавкаем, все. Все нормально, одна команда.
1: Вот, если есть очень большой страх, например, перед оскорблением, и вообще очень много делать.
0: Значит, вы делали оскорбление в прошлой жизни, если есть страх. Значит, вы чувствуете, что это было у вас уже.
1: И много что делается, и как себя перенастроить, чтобы делать не страха, а из любви.
0: Вы опять говорите о себе сейчас, да? А надо думать о гуру. Я хочу служить ему, хочу служить. Мне все равно, страх у меня, любовь, мне все равно. Я хочу ему служить, я хочу жить для него, хочу жить его жизнью. Для того, чтобы так было, надо больше читать о гуру и читать его книг для него. Вот берем Бхагавад-гиту, Шрила Прабхупада написал для Кришны. Читаем. Господь Кришна, высший знаток вед. Вот откуда он знает вот это? Утверждает здесь теорию Майявады. Понимает, кто такие майявады, я не понимаю. Гласят, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майи, понимает, что она скрыта под покровом майи, ничего не понимает. Иллюзии после освобождения растворился в безличном брахмане и утратит свою индивидуальность. Для меня это пишет зачем-то. Он не согласен с утверждением о том, что индивидуально обусловленных живых существ является лишь плодом их воображения, с моего воображения. Кришна ясно говорит. Это так надо читать. А мы как читаем? Господь Кришна высший знаток вед утверждает, что индивидуально.
5: духовная душа, которая сейчас скрыта под покровом майя иллюзии, после освобождения растворится в бесконечном брахмане. Красиво, индивидуально. И согласен с утверждением о том, что индивидуальность обусловлена, что существует является лишь плодом их воображения.
0: Почему вот так получается? Потому что ни для кого. Мы читаем ни для кого, потому что мне все равно здесь ничего не понятно. Ничего не понятно, что там говорится. А тому, кому надо читать, для кого удовлетворение, я этого не понимаю. Я же только для себя все делаю, для своего удовлетворения. А мне здесь ничего не понятно. Поэтому и спать хочется. А надо все время читать, зная, кто написал. И для его удовлетворения, вот как я читал, почему вы все смеялись? Потому что это правда, так надо читать. Господь Кришна, высший знаток вед, знает об этом. Понимаете, то есть, а я не знаю. И сразу возникает вопрос, а может не знает? Просто так написал. Там тоже такая штука сидит, но ее надо душить, эту жабу. Если вы хотите служить Прабхупаде, надо верить, учиться его книгам. Жаба говорит, отвергать здесь теорию Майвады. Может, сам Майвади. То есть, значит, индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майи иллюзии, после освобождения растворится в безличном брахмане. Классно. Жабу надо душить там внутри. Она квакает, ее надо... И служить Прабхупаде со всех сил стараться. И когда человек так книги читает, они становятся священными. Вот я 20 лет читал Бхагавад-гиту, она не была священной для меня. Честно вам скажу. Просто читал, учил, мне шлоки нравились, все. А потом начался суд над Бхагавад-гитой. И как бы мы поставили Бхагавад-гиту рядом со Шрилой Прабхупадой, вот такой же у нас алтарик, поставили его так рядом. И начали поклоняться Бхагавад-гите, чтобы суд победил Бхагавад-гиту, чтобы признали священным писанием у нас в России. И мы плакали такие, плакали, молились, и в какой-то момент я открыл Бхагавад-гиту, и суд победил. Суд победил, потому что в моем сердце я признал ее священным писанием. Я понял, зачем этот суд вообще нужен был. Что мы все не признаем ее священным писанием. Мы не поклоняемся Бхагавад-гите. Понимаете, когда человек понимает, что это священное писание, Бхагавад-гита. Один Господь Читания в Южной Индии как-то шел по улице, смотрит. Один брахман смотрит на Бхагавад-гиту и плачет. Такой смотрит на нее и плачет. И все вокруг ходят и смеются над ним. Он подошел к нему, говорит, «Господин, вы что плачете над Бхагавад-гитой?» Тот говорит, «Я плачу, потому что мой духовный учитель дал мне наставление читать Бхагавад-гиту, а я безграмотный». Он плачет. Он говорит, «Ну ничего страшного, безграмотный, а чего вы плачете-то? Я не понял, почему вы плачете». «Я плачу, потому что смотрю, когда Кришна ведет Арджуну, я вижу их обоих и плачу». Он находился в духовном трансе. Человек ни одной строчки не прочитал. И он тогда посмотрел на этого брахмана, взял его, поднял и говорит, ты лучше всего понял суть Бхагавад-гиты. Я много видел знатоков Бхагавад-гиты, но лучше, чем ты, никто не знает ее. И он потом начал водить его везде с собой, этого брахмана. Но его от себя не отпускал. Понимаете, то есть... Надо сначала, прежде чем читать Бхагавад-гиту, надо сначала понять, что это священное писание. Надо плакать по ней. Надо пытаться понять, что это такое я держу в руках. Кто написал эту Бхагавад-гиту, для чего. Понимаете, мы очень невежественно, мы очень поверхностно относимся ко всему. Это священное писание, оно поможет мне. Я видел, как мусульмане поклоняются Корану. Они ставят его на алтарь и понеслась. Поклоны и поклоны, поклоны и поклоны. Я видел, как они поклоняются святому имени. Почему мы не поклоняемся святому имени? Почему мы не поклоняемся Бхагавад-гите? Мы когда читаем ее, у нас слюни текут изо рта, потому что мы заснули, рот открылся. Это глубокое невежество. Оно исходит от того, что мы не понимаем, что держим в руках. Я когда поклонялся Бхагавад-гите, у меня было понимание, как мой Бхагавад-гита может победить. Я чувствовал, что мое сердце, понимаете, пространство сердца одно во всей стране. Если мое сердце победит, вот это ощущение, что Бхагавад-гита не священное писание, значит, тогда все пространство победит. И я как бы слился с этим пространством России. начал молиться, и все вместе мы молились интенсивно. И в какой-то момент я чувствовал, что Бхагавад-гита вся черная в этом пространстве, что мы ее не ценим никто. И мы молились. Я очищал свое восприятие Бхагавад-гиты в своем сердце с помощью воспевания святого имени. Очищал. И в какой-то момент я начал почувствовать, что уже снизу она стала чистой. Потом дальше. И когда вся Бхагавад-гита засияла, просто сиять начала, я понял, что мы победили. Что суд победит, потому что Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Это воплощение, литературное воплощение Бога, чтобы вы знали. Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Я чувствовал, что мы достойны дальше ее держать в России в руках, честно, вот так, перед всеми. Я изучаю Священное Писание. Никто мне не может запретить. Вот так у меня установились отношения с Бхагавад-гитой. Господь, по милости Господа, я понял, что это Священное Писание. До этого много читал и понимал. Последний вопрос, да?
6: Олег Геннадьевич, я еще другой образец Бхагавад-гиты читал, но не больше как-то вот открывалось все. Там написано вот такой стих: все существа имеют корень во мне, но не во мне корень их, но и не во мне корень их. Я очень долго медитировал над этим стихом, но мне пока не.
0: Не поняли, да? Я не понял. А вот Шрилу Прабхупаду Бхагавад-гиту я читаю, вот любой стих открываю, все понятно сразу. Понимаете? Поэтому я читаю Прабхупаду. Там все понятно. Открываю. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша. И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, видите, открыл просто случайно. Я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему, этому полубогу. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. На самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудные и приходящие. Тот, кто поклоняется полубогам, попадает на планету полубогов. Но те, кто поклоняется мне, достигают моей высшей обители. Надо служить чистому преданному Богу. Ведь не вопрос в том, кто написал комментарий, а вопрос, кто написал комментарий. Вопрос заключается в том, слуга это Бога или нет. Если бы Шрила Прабхупада столько людей уже освободил от материального страдания, зачем нам нужны другие переводы? Просто читаем того, кто является спасителем. Шрила Прабхупада пришел в этот мир как спаситель. Сотни и миллионы людей сейчас идут этим путем. В Индии уже миллионы людей пришли в это движение духовное за Шрилой Прабхупадой. Я видел своими словами, как глазами, как его ученики освобождаются из материального плена. Как минимум уже 5 человек я видел, которые отправились в духовный мир своими глазами, благодаря служению Шриле Прабхупаде. Поэтому я вам рекомендую вот эту книжку читать. Видите, у вас внутри что-то мешает эту книжку читать. Внутри протестует какая-то сила. Эта сила называется «Сила греха». Не верьте ей, она вам не поможет. Верьте лучше тому, кто вам советует честно вот это почитать, серьезно, с верой. Не доверяйте своему уму слишком сильно. Хорошо? Доверяйте старшим.
3: Олег Геннадьевич, если так читать книгу, раздумывая над каждым, не знаю, словом,
0: то вот экстаз. Читайте Бхагавад-гиту. Я еще тоже не успел прочитать, все нормально. Читайте Бхагавад-гиту спокойно, никуда не торопитесь. Впереди у жизни только даль. Понимаете, поэтому расслабьтесь, все нормально. Жизнь вечная, хватит жизни.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Итак, сегодня у нас четвертая лекция. Сначала в рамках курса «Самое сокровенное знание». Я напомню, что первая тема у нас была посвящена сравнительному анализу древней дохристианской культуры Руси и ведам. Мы говорили о параллелях в языке, в культуре, в традициях. Много разных было довольно таких любопытных деталей. Вторая тема у нас была связана с тем, что такое веды, их источник, структура, цель. Потом у нас тема была ведический путь познания, как постигаются веды. Мы говорили о том, что в современной системе образования люди просто ходят в школу, в институт, читают книжки, вот, приобретают какое-то знание экспериментально или логически. Вот, но в строгом смысле слова все зависит от того, насколько они принимают на веру тот авторитет, с которым они общаются, будь то учитель или книга. И мы говорили о том, что ведическая литература, она передается от учителя к ученику, воспринимается на основе этого авторитета, цепи учителей, которые передаются из древности, это знание. И сегодня мы будем говорить уже непосредственно о основной теме вед. Это главный наш предмет изучения, кто такой человек, потому что в зависимости от представлений о человеке отсюда уже вытекает и образ жизни, что мы думаем о себе. Если мы считаем себя и чувствуем себя, ощущаем просто физическим телом, то отсюда соответствующий образ жизни вытекает. То, что мы видим сейчас, в основном забота о теле, все разговоры о комфорте для тела, о деньгах, экономика, бизнес, экономические структуры. Вот как бы основные темы жизни людей, об этом их в основном, так сказать, их мысли и их стремления сюда сосредоточены. И духовности уделяется такое как бы место на задворках, как в материализме считается, что вот платформой, основой жизни является экономика, вот, а право, религия, что-то еще, это просто разные формы общественного сознания, вот, но основой жизни являются вот шагающие экскаваторы, прокатные станы, так мы привыкли думать. То есть из такого понимания, из такого мировоззрения вытекает и образ жизни соответствующий. Когда человек начинает понимать, что духовность является субстанцией, то есть тем, что поддерживает все остальное, что материальная реальность, она протекает исключительно на духовном фоне, что физическое тело функционирует только потому, что существует духовная частица, душа, признаком которой это сознание, вот, и что вся материальная деятельность внешне возможна только потому, что существуют более тонкие законы, которые обеспечивают более грубые законы, законы уже этой всей грубой механики, тогда из такого мировоззрения вытекает другой образ жизни. Раз духовная субстанция первична, значит уже и духовность начинает занимать в жизни человека не какое-то там место на задворках, а она выходит на первое место. Итак, сегодня наша тема будет называться «Веды о человеке» или «Ведические представления о человеке». Обычно, когда мы говорим «человек», то представляется форма, физическая форма, которая отличается внешне от форм животных. Человек, руки, ноги, голова. Мужчина, женщина, вот обычно представление, с этого начинает человек. И действительно, веды начинают рассматривать это именно так. У физического тела есть совершенно ясные признаки, и физическое тело имеет несколько основных потребностей, по которым мы его ощущаем. Мы знаем о существовании физического тела не потому, что мы его видим, мы его можем и не видеть на самом деле. Если человек слеп от рождения, он никогда своего тела-то и не видел. Как он узнает о существовании своего тела? о том, что есть физическое тело, он узнает по потребностям. И первой потребностью физического тела является потребность в пище, потому что это физическое тело растет из пищи, питается. Мать, женщина беременная, она, когда, скажем, уже в ее теле начинает развиваться новая жизнь, особое питание, потому что теперь она уже ест за двоих, еще одно тело кормится. И поскольку тело растет из пищи, то это первейшая потребность тела пищи. И общество человеческое эти вопросы пытается решить. Для этого существует сельское хозяйство, пищевая промышленность, вилки, ложки, поварешки, специи, плитки, целая, так сказать, индустрия, рестораны, кафе, столовые, магазины, система торговли, какие-то там кулинарные курсы, кулинарные книги. Это все нужно для того, чтобы просто питаться. Определенная как бы школа, традиция. Вот с этой темой более-менее люди справляются, более-менее мы едим нормально. Вот, хотя где-то существует еще проблема голода, потому что неправильное перераспределение. Вторая потребность физического тела – это потребность во сне. 24 часа в сутках, из этого времени примерно треть, около 8 часов в среднем люди спят. Вот, и этот сон является потребностью, необходимостью. Если не спать, физическое тело ослабеет и разум ослабеет. Это одна из функций разума – сон. Человек, который не спал, он плохо соображает. Дело не в мозге, а именно в разуме. Это другие, более тонкие структуры. И веды говорят, что спать тоже нужно правильно. Они говорят, допустим, что для того, чтобы батарея нашего тела хорошо заряжалась, чтобы мы утром вставали отдохнувшими, лучше всего свое тело расположить головой на восток. Как, скажем, если мы заряжаем батарейки, эти аккумуляторы, зарядные устройства оставляем, там есть разница, плюс-минус, как их ставить, чтобы правильно все было. Вот. И тогда они заряжаются через какое-то время. Точно так же разные направления стороны света несут разную энергию. Восток одну энергию дает, север, запад, юг другое, когда мы доберемся до такой темы, как васту-шастра или искусство ориентации в пространстве. Эти вещи мы более подробно будем рассматривать. Вот. И веды говорят, лучше всего спать головой на восток, и батарея тела лучше всего заряжается, и человек просыпается в таком бодром, нормальном, благостном расположении. И только для того, чтобы удовлетворить эту потребность, тоже существует целое гражданское строительство, столько всего, чтобы сон был комфортным. Диваны, мебель, значит, всякие разные удобства, чтобы нам удобно спалось. Более-менее тоже справляется общество с этой потребностью. Третья потребность физического тела – это потребность общения между полами, потому что мы видим мир двуполый. Мужчины и женщины существуют, и у них существует определенный естественный интерес друг к другу. И существует индустрия, которая этот интерес подогревает мужчины и женщины друг друга. Это индустрия развлечений, где, значит, какие-то разные мероприятия, какие-то танцы, какие-то клубы, какие-то всякие разные увеселительные проходят события, и куда приходят красиво наряженные мужчины, женщины, они общаются, значит, они танцуют, они знакомятся. Существует институт брака в каждом обществе, семьи, какие-то службы, помощи. Вот в разных, так сказать, сферах все это есть. С третьей потребностью человеческого, от этого физического тела тоже справляются более или менее люди. И четвертая потребность физического тела – это потребность быть защищенным, потому что физическое тело в действительности очень и очень хрупкое. Оно только выглядит таким крепким. Вот, на самом деле очень легко можно себе подвернуть ногу, свернуть шею, сломать руку, заболеть чем-нибудь можно, подвергнуться какой-то опасности. И поэтому мы видим, что в обществе существуют также службы, которые ставят своей целью вот эту вот потребность быть защищенным как-то осуществить. Что это такое? Армия защищает от внешних врагов, милиция от внутренних врагов, там какие-то силы безопасности. Здравоохранение должно защитить человека от болезней, страховые компании должны защитить его собственность и его самого также, какие-то системы самообороны или охранники, или надежные двери, или цепочки, замки, это все должно какую-то дать какое-то ощущение безопасности человеку, потому что на каждом шагу здесь подстерегает человека опасность. Итак, вот четыре потребности физического тела. И чем более успешно общество справляется с этими четырьмя потребностями, тем считается в материальном плане это общество благополучное. Если, например, лидеры общества могут гарантировать своим гражданам сытость, питание и защиту, то есть первую и четвертую потребность, то со вторым, третьим люди разберутся. Где спать, там, как совокупляться и так далее. Главное, чтобы они чувствовали защищенными себя, безопасность, сильная страна, и чтобы сытые были. Все, и за вас все проголосуют. То есть таково мышление большинства людей. Вы должны чувствовать уверенно в завтрашнем дне, защиту свою и сытость. Все. Вот. Ну, остальное тоже, конечно, хорошо каждому квартиру иметь, хорошо каждому семью иметь. Вот все. И чем более эти вещи эффективно обществом гарантируется, считается хорошее общество, надежное общество. Вот. Но мы знаем, что этим жизнь не исчерпывается, как говорится, не хлебом единым жив человек, что должно быть еще. Например, здесь мы сейчас собрались не по поводу питания, сна, совокупления или обороны. Нас интересуют знания. Вот. И поэтому также существует вот эта вот потребность в знании, в каком-то общении. Возникает вопрос, откуда исходит она? Если вот эти четыре потребности, они четко исходят из физического тела, то откуда исходит потребность в знании, информационный голод? Откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах? Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа. До души мы дойдем, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. То есть существуют такие датчики, такие приборы, вот, где с вас могут снять эту вот ауру и даже нарисовать. Это я на своем собственном опыте убедился. Вот, всякие разные детекторы лжи и прочие вещи, они связаны, конечно, с какими-то определенными физиологическими процессами, поскольку тонкое тело действует через мозг, через физическое тело. Но у тонкого тела есть свои собственные признаки. И как-то мы говорили уже об этом, что тонкое тело, в следующий раз даже более подробно будем говорить, это особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Она изучает эти все тонкие вещи. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет. Кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, не у всех, но у многих людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Кроме четырех потребностей физического тела и кроме потребностей тонкого тела, просто какая-то такая информация, просто хочется знать какие-то последние новости, еще что-то, проявляются какие-то другие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. Итак, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара, или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливают дождем или обдувают ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, источник жизни, живое существо, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. И, как я сказал, из материи просто эти вещи исходить не могут, потому что качества материи совершенно иные. Материя инертна, и материя не может находиться в каких-то вечных постоянных формах. Формы постоянно видоизменяются в течение времени. Вот. И веды говорят, что вот эти вот потребности, вечность счастья, они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик, джива, и называют еще атма. Душа, жива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют как бы вот, свое истинное внутреннее настоящее я. Физическое тело – это временный аспект моего я, потому что он меняется. Вот я был ребенком, вот я стал взрослым человеком, вот я стану стариком, вот это тело исчезнет. Итак, это я, но временный аспект моего я. Точно так же тонкое тело, у меня были одни убеждения, теперь у меня другие убеждения, потом еще что-то такое будет, вкусы могут поменяться. То есть наполненность моего тонкого тела, внутреннего мира тоже может меняться, поэтому это тоже временный аспект моего я. Но вот эта вот самая глубинная и неизменная частичка, душа, это есть вечный аспект моего я, или я настоящая, или это как раз и есть та самая сердцевина, источник жизни, на который уже одето тонкое тело и физическое тело. И признаком существования души является сознание. Сознание. Люди привыкли думать, получившие материальное образование, что сознание является продуктом нервной деятельности, деятельности мозга. Ну, то есть высшая нервная деятельность, она якобы порождает мышление, она якобы порождает сознание. Вот. Но опыты показывают, что сознание может существовать и отдельно от мозга. То есть опыты выхода из тела, опыты клинической смерти, когда мозг не работает, вот, то почему-то сознание сохраняется. По меньшей мере в 30% случаев людей, которые прошли через опыт клинической смерти, когда они, скажем, опять входят в тело, они могут отдавать какие-то описания, что они видели, хотя как бы, вроде бы глаза были закрыты, чувства, так сказать, не работали, мозг не работал. Откуда это сознание, если сознание – это порождение мозга, а мозг в данный момент не рабочий орган? Несколько лет назад буквально в Австрии, в Вене был такой случай, когда женщина, слепая от рождения, у нее от рождения были атрофированы глазные нервы, она никогда вообще ничего не видела.

Хотя глазные яблоки были, но нервы эти атрофированы. Вот, и поэтому видение, которое исходит из души на самом деле, оно вовне не может как бы проявиться, потому что здесь как заслонки такие стоят. Но когда она вышла из этого тела на несколько минут, вот, то этих заслонок больше не было. И теперь вот эти изначальные чувства, которые присутствуют в душе, они вернулись к ней. Это было для нее первое впечатление, первая экскурсия. Она увидела эти разные формы. И потом, когда ее реанимировали, опять затащили в мешок этого тела, зрение у нее опять пропало, но память об увиденном сохранилась. И она стала рассказывать, вот, значит, что я видела. То есть это говорит о том, что чувства изначально исходят из души. Иначе чем, сказать, та же самая слепая Ванга видела будущее, чем мы видим сны, когда глаза закрыты. То есть чувства находятся внутри действительности. И они просто через определенную систему коммуникации выходят наружу. То есть Веды описывают это так, что чувства видения, слуха, обоняния, осязания, вкус – это все присутствует в душе. Душа находится в области сердца. Именно поэтому сердце – это такой вот главный орган для жизни. Когда он прекращает сокращаться, все уже, остальные процессы тоже прекращаются. Именно благодаря этой вот энергии души, энергии сознания, которая находится в сердце, здесь все работает. Так вот, эти чувства, которые исходят из души, они дальше связываются, как они, с внешними органами, например, с глазами, с ушами. Вот. Мы знаем, что существует нервная система, вот. Но нервная система – это не самая тонкая. Тоньше, чем нервная система, так называемые энергетические меридианы или каналы, которые находятся в теле. Так вот, душа, вот эти вот пять чувств, они связаны с пятью потоками праны, жизненного воздуха. Пять входящих, пять выходящих, их 10 всего получается. И они связаны с этими каналами, а каналы уже имеют более грубую проекцию в форме нервной системы. А нервная система уже как бы выходит на такую грубую физиологию. И поэтому, если у человека нет нарушений в нервной системе, если нервы у него нормальные, если нет у него нарушений в этих потоках праны, вот, если у него все внешние органы целы, тогда душа изнутри может слышать, видеть, обонять, осязать, ощущать вкусы. То есть вот пять ощущений. Итак, структура человека вырисовывается с точки зрения Вед такая более полная. Есть само сознание, живое существо, сверху оно покрыто тонким телом, ум, разум, эго, такая как бы подсистема психическая, и внешняя уже картина – это физическое тело. То есть как матрешка в матрешке. Три тела – духовное, тонкая, материальная и грубая материальная. И, конечно же, вот этот вот, хотя люди словом «душа» пользуются, они редко понимают правильно, что это такое. Потому что вот очень все-таки сильно вот это влияние материалистического образования, понимание, что душа или сознание происходит из химических элементов. Вот. Но эксперимент простой. Наше физическое тело, в том числе и мозг, он состоит из элементов таблицы Менделеева, и ни один из этих элементов не несет в себе сознание. Ни один, он не является сознающим. И соединение этих элементов вместе тоже сознание не рождает. То есть как ни комбинируй эти элементы, из которых состоит наш мозг, допустим, сознание не получится. Нет такого опыта, это невозможно сделать. Вот. Если чего-то нет, то откуда нужно взяться? И поэтому должен быть какой-то совершенно другой источник. И источником является вот эта вот антиматериальная частица. И поскольку она антиматериальная, душа, у нее нет никаких признаков вообще внешних. Ее невозможно ни взвесить, измерить. Люди говорят, что якобы там какие-то эксперименты взвесили душу. Вот человек умирающий весил столько-то, а после смерти стал столько-то. И вот эта разница между весом, вот это вес души. Нет, это не вес души. Вот. Тонкое тело, оно может обладать материальными параметрами. Да, тонкое тело может иметь какой-то объем, какой-то там, даже может быть вес минимальный, но поскольку это все-таки материя, хоть тонкая, но материя, ум, разум, эго. Вот. А душа не имеет никаких параметров, поэтому она как бы такая вот неуловимая. Один даже ученый пытался тоже умирающего человека поместить в эту, так сказать, камеру, где вот счетчик Гейгера, который фиксирует эти частицы, значит, мелкие. Он думает, что душа будет проходить, она какой-то след должна оставить. Но она не оставит всегда, потому что это не материальная частица, она антиматериальная частица. Поэтому у души нет никакого материального вообще признака, кроме сознания. И сознание мы все обладаем.
Вот, люди говорят, в душу я не верю, я говорю, а в сознание верите? Он говорит, ну, в сознание, конечно, верим. Я говорю, вопрос, откуда оно взялось? Потому что в материи, из материи сознание не может получиться. Это не просто какая-то динамо-машина. Покрутили педали, вот электричество получилось. Что вследствие

0: каких-то материальных процессов раз-раз и сознание произошло. Такого нет. Как угодно соединяйте материальные элементы, сознания не будет. Если бы сознание имело материальный источник, то его можно было бы материальными способами восстанавливать. Допустим, умер человек, печально. Но ничего, люди говорят, поскольку сознание материально, то мы что-нибудь такое сделаем, там, поменяем какую-то микросхему в мозге, что-то заменим, и сознание восстановится. Это невозможно сделать. То есть сознание было бы восстановимо материально, если бы оно исходило из материальных источников. Но в какой-то момент врачи разводят руками и говорят, все, мы что-нибудь можем сделать. И теперь подходят другие люди, подходят священники, которые знают несколько больше о душе. Это уже как бы доктора другого уровня. И они уже на тело не обращают особого внимания. Они уже как бы знают процессы, связанные с посмертным существованием души. Поэтому они проводят определенные какие-то ритуалы, какие-то технологии, которые могут помочь непосредственно самому живому существу, которое находилось в этом теле. И люди на таком интуитивном уровне, в общем-то, понимают, что я есть нечто более высокое, нечто более тонкое, чем это физическое тело. Когда люди говорят о себе, я, они имеют в виду нечто более высокое, чем тело. Например, они говорят, если о теле, моя рука или моя нога, моя голова, говорят, мое тело. Они не говорят, я тело, мое тело. Итак, если это тело мое, то где этот владелец, которому тело принадлежит? То есть на таком вот как бы даже словесном на уровне языка можно уловить здесь, что что-то не то. Если тело мое, значит, я им не являюсь. Или как в этом определении Ленина, я все время привожу, ленинское определение материи. Что такое материя? Материя – объективная реальность, данная нам. Данная нам в чувствах и ощущениях и не зависящая от них. Если материя – это то, что дано нам, значит, мы ей не являемся. Это дано нам. То есть уникальное, гениальное определение на самом деле, которое показывает, что мы, как такие вот субъекты восприятия, субъекты жизни, субъекты сознания, мы не являемся материей, это просто материя дана нам в чувствах и ощущениях, и не зависит от них. Остается открытым вопрос, кем дана? Вот. Но это чуть ниже мы рассмотрим, кем она дана. Итак, человек – это соединение духовной природы, сознание, потом это сознание проходит через призму таких вот тонких элементов, ум, разум, эго, искажается немножко, попадает под воздействие образования, окружающей среды, культуры в целом, складывается там что-то такое особенное в этом тонком теле, и потом уже физический образ внешний. То есть получается, что тело – это как такая машина. Здесь даже термины такие технические по отношению к телу. Например, кровеносная система, дыхательная система, выделительная система. Система, термин технический. И действительно здесь так все устроено. Суставы, суставная сумка. Посмотреть, вот есть фильмы, делают человек изнутри, датчики, как вот тело работает. Очень интересно, это механизм. Вот. Но механизм будет работать только тогда, когда какая-то живая сила, этот организм, этот механизм пускает в жизнь, одушевляет его. И получается, что душа в теле – это вот как живое существо внутри некого механизма. Как машина, например, кажется живой, когда она едет по улице, движение, фары мигают, сигнал какой-то. Вот. Но в действительности мы знаем, что машина – это просто набор химических элементов, не более того. Просто металл, резина, стекло, пластик, больше ничего там нет. И она кажется живой только потому, что внутри есть человек. Точно так же это физическое тело только кажется живым до тех пор, пока внутри находится сознание. Как только сознание уходит из этого физического тела, сразу же это физическое тело совершенно непривлекательным становится. В момент смерти что-то такое удивительное происходит, что вдруг вроде бы был человек, и все осталось на месте. Между химическим составом живого тела и мертвого тела нет никакой разницы. И тем не менее, чего-то вдруг не хватает. Не хватает этого элемента – сознания. Сознание ушло, и вместе с сознанием ушли изначальные чувства. Поэтому теперь уже глаз не чувствует, не реагирует на свет, зрачок, ухо не реагирует на звуки, никакой реакции нет. То есть это говорит о том, что тот, кто чувствовал, воспринимал и реагировал, он ушел. Итак, это не очень-то сложно понять, что живое существо, носитель сознания – это нечто отличное от физического тела. И даже люди, которые вообще ни в Бога, ни в черта не верят, материалисты такие, достаточно закоренелые, когда кто-то умирает, по какой причине они отмечают 9 дней, 40 дней? Эти поминки, они связаны с каким-то таким с интуитивным допущением посмертного существования души. И люди говорят, допустим, там, когда кто-то умер, на кого-то нас покинул или ушел. А если человек это тело, то никто никого не покинул, пожалуйста, вот оно, это тело, берите. Но тело без сознания, тело без души совершенно непривлекательно, никому не нужно. Более того, это тело начинает очень быстро разлагаться. Это интересный вопрос, почему оно начинает быстро разлагаться? Вот, пока человек жил, процессы старения шли, но не так и не быстро шли. А вот когда сознание уходит из физического тела, почему-то эти все разрушительные процессы очень быстро начинают идти. И Веда объясняет почему. Потому что душа обладает качеством вечности. Она вечна по своей природе. И пока вот этот вот элемент вечности находится внутри временного тела, это временное тело не так быстро разрушается. Но как только элемент вечности, скрепляющий, стабилизирующий это тело, уходит, то эти разрушительные процессы очень быстро начинают идти. Понимаете? 2-3-4 дня человека не узнаешь. Все. Почему? То мы так медленно старели, вдруг начали быстро стареть. Потому что этот элемент вечности, который стабилизирует все, он уходит. Итак, душа – это удивительный такой вот, как бы, удивительный ингредиент, самый главный. И об этом самом главном элементе жизни, из которого жизнь и сознание исходит, люди меньше всего знают. Термином «душа», словом «душа» пользуются абсолютно все. По идее, по логике вещей, если души нет, этот термин должен быть выведен из употребления. Как ненаучный, как ненужный, глупый. Да? Вот. Но если сказать человеку, ты не веришь в душу, все, ты бездушный человек, словом душа, не пользуйся. Люди пользуются словом Бог, душа, понятия не имея, что это такое, о чем речь. И веды как раз вот это вот недостающее знание дают нам. То есть люди на сентиментальном уровне этими терминами пользуются. Вот. А поскольку это часть реальности, то должно быть совершенно четкое научное объяснение, определение, мало сентиментального понимания, что такое душа. Что такое душа? Должно быть четкое понимание, что это антиматериальная частица, обладающая качеством вечности, полного знания, счастья, которая постоянно пытается как бы решить все проблемы тела. На самом деле тело и душа, они несовместимы друг с другом, у них разные совершенно качества. И парадокс жизни состоит в том, что вечная душа пытается найти счастье внутри временного тела. Это невозможно. Это невозможно. То есть она вот эти вот свои три потребности, душа, вечность, знание и счастье, пытается реализовать в рамках временного тела. И отсюда появляется вот этот вот пожизненный конфликт, который живое существо пытается решить. И этот конфликт как бы решается двумя путями. Раньше, в те времена, когда духовные традиции или религия были наполнены знанием, технологии, понимания, тогда религиозный процесс решал эти вопросы. Просто человеку давался путь духовный, и благодаря духовному пути, благодаря связи с духовной реальностью, благодаря духовной силе, душа постепенно-постепенно выходила как бы из тела и возвращалась в духовную реальность. Когда религии мировые практически потеряли эти технологии, это знание превратились в верование, теперь им на смену наука пришла и сказали, мы решим эти вопросы все. То есть мы сделаем человека бессмертным, мы сделаем человека по меньшей мере долгожителем, мы решим проблемы, связанные со здоровьем, с какими-то несчастьями и так далее. Увы, все происходит наоборот. Люди начинают жить все меньше и меньше, проблем все больше и больше, несмотря на так называемый технический прогресс. Вот. Но цель, опять же, конечно же, даже у той же науки тоже была благородная, как-то помочь человеку. Но поскольку неправильное представление о человеке, кто такой человек, то не решается проблема. Вот, поэтому перед тем, как решать проблему, нужно очень хорошо разобраться как бы, в основах, что есть что, кому мы будем помогать. Вот, и духовная традиция ставит целью помочь именно самому живому существу. Не его костюму, а существу, живому самой душе. Например, если человек тонет, то кто-то там нырнул и спас его пиджак. Он говорит, вот я спас его. Это глупость, да, пиджак спасать. Надо личность спасать. То есть, когда люди пытаются спасти тело и при этом губят душу, то это не есть спасение. И, в общем-то, сейчас весь мир свои какие-то благотворительные программы и прочие благие начинания как ведет? Именно на основе такого понимания, что человек это в первую очередь тело. Поэтому мирская благотворительность – это очень важно. Накормить, дать дом бездомным, что-то еще, одежду и так далее. Но кто поможет самой личности? Пиджаку, одежде помогают многие. Да, физическое тело подобно одежде. Но кто поможет самой личности? И духовная традиция как раз ставит своей целью помощь живому существу, самой душе. Для того, чтобы не попадало больше в такие трудные ситуации. Итак, что же такое человек? Вот физическое тело, внешняя часть реальности, более тонкая, невидимая часть реальности, тонкое тело и душа в глубине всего, которая, хотя не видна, является основой всего, потому что из нее сознание исходит, которое одушевляет все чувства, дает чувствам жизнь. Итак, кажется, вроде все. Но веды говорят, нет, еще не совсем. Потому что в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще кое-кто. Итак, кроме индивидуального сознания, веды говорят, в этом теле есть еще сверхсознание. И это сверхсознание, это то, что как раз и так называемая сила судьбы, которая связывает душу с этим физическим телом. Воедино. Почему можно подумать, как это антиматериальное духовное живое существо оказалось в материальном теле? Как оно сюда залезло? Как оно сюда попало? Что за сила такая их соединила? И почему интересы тела и души совершенно разные? Тело тянет вниз к таким низменным потребностям, а душа стремится к вечности, знанию, счастью. Почему они, как они спутались-то вместе? Что такое их объединило? Поэтому веды говорят, что кроме индивидуального сознания в этом теле есть еще сверхсознание или некое Бог в сердце, говорят, или сила судьбы, которая соединяет вечную душу со временным телом на какое-то определенное количество лет. И каковы признаки этого сверхсознания? Признаки души мы выяснили, это индивидуальное сознание, которое здесь как бы дает нам жизнь. Каковы же признаки сверхсознания? Признаки очень интересные. В нашем теле происходит очень много разных сложных процессов. Процесс пищеварения, процесс обмена веществ, процесс восприятия. По своей механике эти процессы чрезвычайно сложные. Чрезвычайно сложные. И такие процессы должны проходить обязательно под чьим-то разумным контролем. То есть мы не сможем найти ни одного примера в жизни, ни одной аналогии, где бы какие-то сложные организационные процессы происходили бы сами с собой без чего-то разумного контроля. Это просто невозможно, понимаете? Элементарное действие требует организации, понимаете? Самое простое. А если проследить такие процессы, как тот же вот метаболизм, обмен веществ или пищеварение, какие сложные там происходят реакции, то удивительно, это происходит без всякого нашего сознательного участия, это нужно признать. Если это происходит не под нашим контролем, то под чьим? Если мы скажем, что не под чьим, то, опять же, где мы найдем такую аналогию, чтобы какая-то система работала сама собой? Есть какие-то, допустим, полностью автоматизированные цеха, которые полностью, как бы так сказать, под контролем какого-то механизма, но ведь должен быть кто-то живой, кто сначала все это настроит, запустит систему, и потом он может время от времени появляться, смотреть, как там все происходит. То есть материя сама по себе самоорганизоваться не может. Если просто какое-то бревно лежит, из него буратино не получится. Должен папа Карло, который из этого бревна буратино вырежет, понимаете? То есть материя к самоорганизации не способна. Должно быть какое-то сознание, которое какие-то сложные процессы включит. Итак, если эти процессы происходят не под нашим контролем, то вопрос, под чьим контролем они происходят? Веды говорят, сверхсознание, вот это вот, или высшее сознание, о котором мы скажем чуть более подробно ниже, оно эти вещи все направляет. Другой пример вам. Человек поранился, порезал палец или что-то еще, содрал коленку. Вот. Это рана, открытая рана появляется. И тут же, буквально в это же мгновение, к этому месту, где какая-то ранка, начинают устремляться все необходимые элементы, которые через какое-то время, несколько дней, смотришь, ранку заживили. Все. То есть изнутри начинается сознательный процесс заживления. Это обозначает, что кто-то в этом теле знает, что произошло, где произошло и что нужно сделать для того, чтобы вот это вот как бы самоизлечение изнутри произошло. Если, например, вы живете дома, и какой-нибудь хулиган выбил вам окно, вы находитесь внутри, вы сразу же там какую-нибудь фанерку ставите или еще что-то, потом новое замените. Если там никто не живет дома, окно разбили, так и оно останется. Понимаете? То есть какая-то дырка проделана, изнутри разумные какие-то начинают импульсы идти, которые все это, так сказать, заживляют, все это заделывают, и замечательно получается все. Другие признаки присутствие сверхсознания в теле – это инстинкт. Он хорошо у животных проявляется. Инстинкт, буквально, если мы откроем словарь толковый, объясняется как разумный импульс, идущий изнутри. А что внутри человека? Кроме костей, плоти, крови, если мы материалисты, вроде бы ничего. Но посмотрите просто, как ведут себя животные. Просто родился какой-нибудь утенок и из яйца вылупился, сразу плюхается в воду и плывет. Как он? Кто его учил плавать? Никто не учил плавать. Люди говорят, инстинкт, очень просто. Да? Или, допустим, птицы, которые не знают географии, не изучали, где север, юг. Как они отличают, где север, где юг? Вот они летят на север, потом они летят на юг. Без компаса, без ничего. Инстинкт. Как-то почему-то они это знают. А муравьи каким-то образом знают, дождь будет или дождя не будет. Они заделывают входы в свой муравейник или не заделывают. Никаких у них метеорологических зондов, ничего такого нет. Пчелы откуда-то знают, что вот шестигранная форма сот является идеальной для хранения меда. Ученые только-только начинают понимать, что такое эти все пирамиды, все эти геометрические фигуры, их свойства, что они, оказывается, пирамиды, почему там не портятся эти тела фараонов. Это формы, которые способствуют консервации, эти вот все треугольники, пирамиды. Вот почему-то молоко раньше в треугольных пакетах. Там лучше хранится все. На самом деле это не просто так. И вот эти пчелы никаких экспериментов таких особенных не проводили, но у них вот идеальная такая форма для консервации, для хранения меда. То же самое. Какое-то больное животное, та же самая больная кошка, она идет где-то там по газону, по травке, выискивает лечебную траву. Откуда она знает ботанику? Понимаете, книг она не читала, с ботаникой она не знакома. Она идет, нюхает, вот нашла лечебную траву. Пожевала травку, выздоровела. Это обозначает что? Если кошка ничего в этом не понимает, трава сама по себе подсказать ей тоже не может, есть некто третий, кто знает потребности кошки и качество травы, и он их сводит вместе. То есть некий какой-то разумный доброжелатель, который как такой невидимый навигатор, как такой автопилот изнутри эту кошку ведет и подводит ее именно к этому нужному месту. Понимаете? То есть это так называемое вот, шестое чувство или инстинкт, разумный импульс, идущий изнутри. У человека это сверхсознание проявляется вот через это шестое чувство, через эту интуицию. Чувств всего пять, знаем, опять же, слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Пять чувств. И когда люди говорят, шестое чувство мне подсказывает, что что-то произойдет, это обозначает, что я не слышал, не видел, не нюхал, не пробовал, так сказать, на зуб, не трогал этого, ничего, и тем не менее откуда-то знаю. То есть какая-то информация не является предметом моих пяти чувств. Не воспринимал, но откуда-то знаю. Откуда? Если на чувственном уровне я этого ничего не пробовал, не ощущал никогда. Опять же, вот это вот сверхсознание, которое находится рядом с индивидуальной душой, подсказывает. Оно подсказывает животным, оно подсказывает людям, дает вот это вот как бы понимание. Итак, теперь уже более полное понимание того, что такое человек, это индивидуальная душа, носитель сознания. Это пассажир внутри этого тела. Сверхсознание – это водитель, который управляет всеми процессами внутри этого тела. Слава Богу, что управляет. Он избавляет нас от огромного количества нужды. Представьте себе, что нам самим нужно было думать, какие там ферменты направляют желудок для переваривания, когда пришло время выделять, там, что еще. Я только смотрю, что-то захотелось. Оп, побежал. Я не думаю даже об этих процессах. Когда, какой там процесс в кишечнике, сколько там все уже прошло. С ума сойти. То есть мы освобождены от, практически от 100% от этой вот головной боли. Думать о том, как там в теле вся эта биохимия функционирует. Это не нужно. Да? Ты думай о другом. Он скажет, о чем нам думать надо. Вот. А всю эту как бы, механику грубую он берет на себя. Все это. Итак, индивидуальное живое существо, пассажир внутри этой машины, сверхсознание, водитель, потом идет тонкое тело и физическое тело. Вот как бы пять основных элементов, теперь мы имеем более полное представление о человеке. И из этих пяти элементов, физическое тело, тонкое тело, четырех, простите, физическое тело, тонкое тело, душа и вот это вот сверхдуша, сверхсознание, два. Душа и сверхдуша, или Бог, грубо говоря, на теологическом языке, неизвестно человеку. неизвестно человеку. То есть получается, что мы не знаем фактически самого главного, самые основные жизнеобеспечивающие факторы. Потому что сознание, как жизнь, исходит из души, а сверхсознание – то, что вообще как бы корректирует, помогает нам ориентироваться в этом мире. Вот. И об этом люди меньше всего знают. Они изучают физиологию, они изучают психологию. А кто изучает качество души, кто изучает вот это вот сверхсознание Бога, теология. Поэтому Фома Аквинский говорил, что среди всех наук теология – это царица наук, которая объясняет нам самые тонкие элементы реальности, которые не видны, но которые являются жизнеполагающими. Основными из них исходит жизнь, самоподдержание. Вот. И по какому-то, так сказать, недомыслию, именно вот это вот самое тонкое знание относится людьми к сфере не знания, а просто верований. Наука считается вот то, что там формулу записать можно как-то там, как-то вот. А эти вещи, они тоже описаны в священных писаниях, это тоже определенные формулы или мантры, сутры, краткие высказывания, которые дают нам основные идеи. Язык, конечно, другой. Язык более тонкий на самом деле. И в той же самой науке, допустим, люди привыкли к языку символов, логарифмы, дифференциалы, что-то еще такое. В религии тоже существуют определенные символы, и одни не лучше других. Там символика своя, здесь символика своя. Вот. И естественно, что для выражения духовной реальности существуют определенные термины, определенные символы, которые не могут быть никак иначе изображены. По меньшей мере, это язык такой, который тоже нужно принимать. В науке есть свой язык, терминология. Точно так же самая тонкая из наук в теологии тоже есть свой язык, тоже есть свои термины. И пока живое существо находится внутри этого физического тела, с этим телом происходят определенные разные изменения. То есть теперь происходит процесс изменения тела, а сама душа остается неизменной. Этот процесс изменения тела называется процессом внутренней реинкарнации. То есть один из следующих моментов в философии, который показывает путь души в теле, это понимание реинкарнации. Обычно люди понимают реинкарнацию как переселение из тела в тело. Это правильно. Но перед тем, как перейти из одного тела в другое тело, нужно в рамках самого тела путь проделать. Допустим, вот сейчас я сижу и до двери, допустим, 3 метра. Да? Я могу из этой комнаты выйти в другую комнату. Но я же должен до этой двери тоже дойти, правильно? То есть какой-то внутренний процесс внутри этой комнаты должен сделать. И потом я пойду уже в другую комнату. Точно так же, перед тем, как душа выйдет из одного тела в другое, в самом этом теле оно проделывает уже определенный путь. И в Бхагавадгите, в одном из основных писаний ведических, говорится, что как в рамках одного тела живое существо проходит путь от детства к юности, от юности к старости, вот точно так же потом от старости к смерти, точно так же в момент смерти живое существо просто одевает другое тело, просто в другие обстоятельства попадает. То, что мы уже не видим этого живого существа, ну это как бы проблема наших чувств, нашего невежества. То есть веды приводят такие аналогии. Другая аналогия с реинкарнацией из Бхагавадгиты – это аналогия с одеждой, где говорится, что подобно тому, как человек сбрасывает старые одежды, изношенные, и одевает новые, точно так же живое существо, душа, сбрасывает старое тело, бесполезное, и получает новое, молодое тело. Но, кажется, люди, как же так? Вот многих беспокоит это. Был человеком, стал, допустим, животным или каким-то другим человеком, был мужчиной, стал женщиной или наоборот. Как такое может быть? Хотя реинкарнация иногда происходит прямо на глазах. То есть мы видим, как та же самая личинка в форме гусеницы, эта личинка потом она превращается в бабочку. Было ползающее существо, стало летающее существо. Очевидно, что это одно и то же живое существо, одна и та же как бы сущность с одним и тем же сознанием. Теперь она просто по-другому уже себя ведет. То ползала, то летала. Реинкарнация прямо на глазах может происходить у людей. Вот. Но тем не менее люди говорят, нет, это трудно понять. Поэтому перед тем, как вот эту вот внешнюю реинкарнацию понять из тела в тело, нужно понять внутреннюю реинкарнацию, как внутри самого тела происходят изменения. И это, в общем-то, легко наблюдаемый феномен. Если посмотреть просто на свои фотографии, допустим, детские фотографии, потом юношеские, потом постарше, уже зрелый возраст, то мы будем видеть, что тела отличаются. По меньшей мере, мы по-разному выглядим. Возьмите фотографию ребенка, когда ему было 5 лет, и фотографию того же человека, когда ему 70 лет. Тела совершенно разные, не похожи. Если бы мы не знали, что один и тот же человек, мы бы не догадались никогда. Понимаете? Вот. То есть происходит изменение. И та же самая медицина утверждает, что каждые где-то 7-10 лет все клетки нашего физического тела полностью изменяются, полностью. То есть старые потихонечку отмирают, новые нарождаются. Поскольку процесс такой очень длительный и постепенный, этого незаметно. Кажется, что все время одно и то же тело, кажется. Но оно постоянно другое. Так же, например, пламя, когда свеча горит, кажется, что пламя постоянно. В действительности одни языки пламени отходят, другие новые зарождаются. Одни отходят, новые зарождаются. Но обычный глаз не фиксирует таких изменений. Мы смотрим, кажется, все время постоянно какое-то одно и то же пламя. Точно так же мне кажется, что я все время в одном и том же теле нахожусь. Но наука говорит о другом, что постоянно новое тело, постоянно новое тело. Одни клетки отходят, другие появляются. Это обозначает, что если человеку, допустим, 21 год, то есть 3 раза по 7, он уже 3 раза сменил тело, и сам того не заметил, потому что тело уже другое. И вот мы проходим через эти разные этапы, от детства к юности, от юности к зрелости, от зрелости к старому, пожилому возрасту. Вот, то есть это изменение, внутренняя реинкарнация. И точно так же, как душа переходит из тела ребенка в тело юноши, точно так же из тела старика это живое существо переходит в другое тело. Точно так же. Ядха, татха, там скажем на санскрите. Ядха, татха обозначает, что точно так же. То есть это изменение того же порядка. Если, предположим, мальчик стал юношей, никто не плачет. Хотя он в другое тело попал. Но если душа из тела старика какой-то исчезла, все плачут. Ну вот, умер дедушка, да? Вот. Хотя, говорится, того же плана изменения. Те же самые. Просто мы глазами уже не видим, но изменение того же самого порядка происходит. Поэтому смотреть на жизнь необходимо глазами знания, а не глазами невежества. Обычно люди смотрят на жизнь глазами невежества. И поэтому они страдают, раз они глазами невежества. Вот был живой, стал мертвый. О, какой ужас. Вот. Но когда человек смотрит глазами знания, да, какое-то огорчение, конечно, есть, что личность ушла, но она не умерла, она просто ушла. И она проявится в каком-то другом месте. И теперь вопрос, куда она пойдет? Вот об этом нужно волноваться. Не то, что человек умер или остался живым. Кому-то даже может умереть лучше, чем жить, так как некоторые люди живут. Так болеют, бывает, в конце жизни, что жизнь недорога, умереть не могут никак. Вот. Иногда смерть – это большее благословение, чем жизнь. Лучше уйти, чем оставаться в таком положении. Вот. Поэтому волноваться нужно не о жизни и о смерти, а волноваться нужно о том, куда мы пойдем. И вот это «куда мы пойдем после смерти», куда душа, так сказать, воплотится, где выше, ниже или на таком же уровне, это зависит от того, как человек живет в процессе этой жизни. Какое у него в голове знание, какой образ жизни, какие у него внутри устремления, цели. От этого зависит, куда он пойдет. И поэтому веды говорят, что в этом материальном мире на наше сознание, на наше мышление, на нашу жизнь влияют три качества материальной природы. Их называют три гуны. Гуны – это свойство буквально обозначает такое, которые вступают между собой в разные комбинации, эти три качества, три гуны, и они могут покрывать наше сознание. Первой гуной или качеством является качество благости. И тот, на чье сознание действует качество благости, это человек, обладающий высокими моральными качествами, стремящийся к каким-то высоким целям, понимающим, что кроме духа, материи есть еще дух, человек честный, человек долга, человек, так сказать, чистый, живущий такой упорядоченной жизнью, контролирует себя, ни с кем не портит отношения, не такой полностью позитивный персонаж, человек в благости, гуна благости, качество благости на него действует. Человек гуни страсти, это гуна качеством ниже, он не особенно стремится к знанию какому-то возвышенному духовному. Его привлекает знание более практическое, земное. Как здесь из этого мира извлечь максимум наслаждения. И он тоже будет учиться, но его не интересуют высокие темы, его интересуют более такие прикладные материальные темы. Это человек очень амбициозный, человек очень такой решительный в плане достижения материальных целей. Он будет сильно радоваться, если у него получается что-то. Он будет сильно печалиться, если неудача с ним произошла. Он готов даже ради какого-то успеха временного обойти вечные принципы, нарушить. Думать, а, не заметит кто-нибудь там, проеду на этот знак, проезд запрещен. А я проскочу, ничего страшного, на зеленый свет. Потому что надо быстрее, желание, хочется. То есть страсть перебивает его сознание. Это человек творческий, это человек такой жизнеутверждающий. Вот. Но как бы, он в духовном плане уже немножко менее бдительный, вот, потому что эта вот, мирская страсть затмевает ему глаза. И третья гуна, третье качество, качество невежества, тамас называется, тамас, отсюда русское слово, тьма происходит. Сатва – это благость, отсюда русское слово, свет. Раджас – страсть, слово раш, впасть в раш, английский rage, впасть в раш, страсть. И тамас – невежество, тьма, от слова тамас происходит. Как ведет себя человек, на чье сознание действует гуна невежества? Он медлительный, он спит больше, чем полагается, больше 8 часов. Он привязан к дурным привычкам, курит, пьет наркотики. Он очень тяжелый на подъем. Он все время что-то собирается сделать, вечно не хватает у него времени, копается, копошится, долго собирается, откладывает постоянно. Любимая у него фраза – это «потом», «успеется». Он вечно критикует всех, бурчит, ворчит, все виноваты, что он такой несчастный. Он не видит в себе причин своих проблем, пытается на каких-то, на кого-то другого переложить все это. Он склонен, в гнев легко впадает, он склонен к разрушению, к саморазрушению и разрушению отношений с другими. Вот из-за того, что, допустим, он пьет или курит, он разрушает свое здоровье, разрушает свою семью и прочие-прочие вещи. Дурные привычки, одним словом. И так это человек, который находится в невежестве. И вот эти вот три гуны или три качества, они в разных пропорциях присутствуют в каждом человеке. И то качество или та гуна, которая является доминирующей, она, собственно говоря, и определяет наше поведение. Как правило, люди в гуне благости – это люди такие вот философы или такие вот люди, ориентированные в духовное, их интересуют. Люди в гуне страсти – это такие вот практики, они вершат материальную жизнь, собственно говоря, вокруг них все это крутится. А люди в невежестве – это такой тормоз, что называется, это самое дно общества, с которыми все борются. Вот. Они такие, знаете, инертные, их нужно толкать. Вот. Если, скажем, гуна страсти – это такой буксир, то гуна невежества – это баржа, которую тянет этот буксир. А гуна благости должна указывать направление, куда нам плыть, двигаться. Вот как бы их такие природные общественные функции. То есть должны быть люди, лидеры, которые указывают направление обществу, потом должны быть те, кто, скажем, двигает этот прогресс, и как бы инертная масса, которая просто следует за этими лидерами. Вот. Ну, потом более подробно мы будем говорить о ведическом социальном устройстве, как должно быть устроено общество в связи с этими особенностями человека. А сейчас просто коротко об этих гунах. Итак, когда на человека в процессе жизни влияет гуна благости, и он живет согласно этим высоким принципам, ориентируется на что-то духовное, то когда душа выходит из тела, под воздействием гуны благости она поднимается наверх. То есть в рамках этого материального мира она получает более высокое воплощение. Есть тела более высокие, чем человеческие. Более высокие формы жизни, ну, в разных культурах называют мир ангелов, такие более тонкие совершенные сущности, их тела тонкие. Душа и тонкое тело. В физическом теле уже нет необходимости. И они более совершенные, поэтому они лучше передвигаются, они дольше живут, у них больше способностей таких необычных проявляется. Это предназначение людей, которые живут в благости и умирают в благости. Люди, которые живут в страсти и умирают в страсти, как правило, они опять рождаются людьми, могут поменяться полами, что-то еще из одной стороны в другую. Ну, в общем-то, они остаются в рамках гуны страсти, активной такой связательной деятельности. Те, кто умирают, живут в невежестве, умирают в невежестве, как правило, они пополняют животный мир, вот, или идут, так сказать, в низшие миры, или если рождаются людьми, то в примитивных племенах каких-то такие вот могут приобрести форму жизни. Вот, поэтому для того, чтобы пойти выше, должна быть определенная культура. Если живое существо было в теле человека, и потом попало, не знаю, в тело какой-нибудь кошки, собаки, мыши или какого-нибудь еще там воробья, это неудача, неудачно прожитая жизнь. И поэтому для того, чтобы у человека была возможность нормально прогрессировать, чтобы он пошел выше, а не ниже, для этого должен быть процесс. духовный процесс, который дает человеку определенную силу, дает определенное направление, и это поможет ему достичь более высокого предназначения. И этот процесс, такой как бы вдохновляющий или связывающий нас с высшей реальностью, дающий нам эти вот импульсы, этот процесс называется либо религия, если мы привыкли к латинским и греческим терминам, либо йога, если мы пользуемся терминами из ведической традиции. Вот. Йога обозначает связь. Религия или религио тоже обозначает связь. Кого с кем? Связь души, вот этого индивидуального носителя сознания с высшей природой, с духовной природой, откуда мы некогда пали, ушли, совершили ошибку, скажем, вот этого богоотступничества и теперь оказались здесь в материальном мире.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

нам хочется иметь чего-то большего, потому что есть вакуум, дефицит в нашем сознании. Нет духовного знания, нет понимания духовной реальности. И поэтому мы пытаемся это заполнить внешними вещами. Это предметы разные. То есть есть препятствия на духовном пути. Одно из препятствий – это вот как раз желание обладать материальными какими-то объектами, предметами, там, вещами какими-то. Их больше нужно, больше, больше, больше. Если вы, например, дома возьмете, сделаете какой-нибудь, ну, такой, знаете, сан-день, реформу в квартире своей наведите, то есть разберите там, говорится, около 25 тысяч разных предметов. Это в среднем у человека дома. Всяких штучек, знаете, там, болтиков, там, губнушек ненужных уже, там, булавочек, там, каких-то вот всего-всего, это вот примерно. Имейте в виду, это все в нашем сознании. Все там есть это. В виде памяти, в виде, как бы, форменного какого-то восприятия, да, то есть чувственного восприятия. То есть все вот пять чувств, они порабощают, как бы, наше сознание вот этими внешними предметами. Возьмите просто, говорится, раз в году, проверьте все, ваш список предметов, ваших вещей. Если вы год не пользовались этим предметом или этой вещью, освободитесь от нее, она вам не нужна просто. Она просто заполняет пространство. А это значит, она заполняет пространство также здесь, не только в квартире, еще и здесь заполняется все. Все это значит, там не будет места для чистых вещей, для духовных вещей. То есть я не смогу распознать свой внутренний мир, потому что внешний мир засорил все это. Как чемодан без ручки, да, говорят. И выкинуть не могу, не хочу, и нести тяжело просто, неудобно, вот мое просто. Поэтому вот этот принцип Астея, он подразумевает навести порядок в себя в голове просто. Как? Обратитесь во внешнюю сферу сначала. Посмотрите, что нас окружает, особенно дома. И поубирать весь этот, например, откройте гардероб свой, посмотрите, там висит 100 кофточек. Посмотрите, что вы не носите. Все, отложите в сторону это сначала. Наберитесь сил избавиться от этого. Пару дней хотя бы понаблюдайте, чтобы это на видном месте было. А потом возьмите, просто это вынесите куда-нибудь, ну вот, ну, может быть, не на помойку, но где-нибудь там. Найдите нищих людей просто и дайте им эти брюки там или кофточки эти все, раздайте это просто. Вы увидите, как в вашем пространстве, просто внутреннем, появится какая-то свежесть. То есть вы легко начнете мыслить. То есть сначала это будет как-то тяжело, когда особенно отдавать будете, особенно, может быть, день первый будете, как это же моя кофта, мне ее подарили и так далее. Там. Но потом день, два, три вы забудете даже вообще про этот сюжет, что у вас эта часть была, ну, эта вещь была в вашей жизни. Говорится, если вы освободите пространство, это пространство чем-то заполнится. И есть такой момент один. Заполните это все духовностью внутри. То есть мы избавляемся от материи и заполняем это духовной вещью. Что если мы избавляемся от чего-то и наполняем, то есть не стремимся к духовности, то это опять наполнится теми же самыми материальными предметами. В другой форме это все будет. Кофточка была красная, теперь стала зеленой. Но это та же самая кофточка, просто ничего не изменилось. Значит.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварии.

о том, чтобы несчастье не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

влиться в отношения с кем то молится. Повторяем в их настроении.

0: вам низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

мудрость, которая тоже описана в Ведах. В Ведах говорится, что любовь передается только из сердца в сердце. И особенно вот божественная любовь, она передается, если личность действительно обрела эту божественную любовь, и вы встречаете такого святого человека. И если этот святой человек доволен вами, то есть он дает вам это благословение, то вот весь этот опыт, весь потенциал, эта сила любви, она переходит в ваше сердце. Поэтому так важны в Ведах взаимоотношения со святыми, с духовным учителем, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о любви к Богу. Но когда речь идет о семейных взаимоотношениях, нам очень важно видеть перед глазами хорошие примеры. Нам важно видеть, что это возможно, что любовь удается. Может быть, приедут мои родители, но в этом году они будут отмечать 55 лет совместной жизни. И я могу сказать, что за свои 35 я многое видел, но я видел только одну ссору в их отношениях. Эта ссора длилась полчаса. И недавно мы с супругой тоже чуть-чуть там поссорились, и она длилась где-то 15 минут, и

0: Оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет две функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. Два аспекта у сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства, сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте, 3-4, какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого ты себя помнишь?
1: Наверное, с 7.
0: Ну, с 7, да, хорошо. Пусть с 7. Ты была?
1: Да.
0: Я есть. Было в тебе? Я есть личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет этого понятия. Вот. Но я помню себя, когда еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. «Я есть», понимаете? Вот это и есть понимание себя. Вот это «я есть», оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да? И мы никогда бы не видели свое отражение, свое «я есть» с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью. Но личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращайте внимание. Весь мир нам кажется вокруг нас, но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки и ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть как личность сразу уменьшится. Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров. Разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я, Петя, стал шофером. Я, Петя, стал врачом. Но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50, правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы же себя ощутим, как и на 5, правильно? Но я есть и меняется, даже если мне 50, даже если мне 2 руки или не 1. Следовательно, понятие личности не связано с телом. Оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти 2 вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто.

0: в соответствии с этой зависимой позицией женщины, которая женского начала, да, женской природы, и наоборот ответственности мужского начала, интересный такой вывод можно сделать, что по сути женщина, которая является заказчиком, и когда она иногда возмущается, какие-то претензии предъявляет, для нее это естественно в какой-то мере. Потому что ей от природы нужно защищать детей, ей нужно как бы заботиться о семейном очаге. И какая-то претензия, идущая от женщины, какое-то, может быть, даже ну, требование, но не такое, вот я сейчас объясню. Это естественно для нее. Тогда, когда, наоборот, для мужчины впадать вот в претензии, в какие-то обиды, это неестественно, это противоестественно. Против мужского принципа. То есть мужчина независимый, целостный сам по себе. То есть и он, так как он несет ответственность, то он, что бы ни происходило, он не перекладывает вину на кого-то другого. Поэтому вот этот принцип претензии – это перекладывание вины, да, на кого-то. То есть женщина, она хочет найти что-то, какую-то зацепку. Тогда как мужчина, он принимает ответственность всегда на себя, и он понимает, что я – это от меня зависит, я буду это делать. Но здесь интересный нюанс, что настоящий мужчина, я выписал, буквально цитирую, не должен предъявлять претензии женщины и не должен с ней спорить. От нее, от женщины поступает этот заказ, да, вот этот социальный заказ. Мне нужен дом, мне нужны хорошие дети, мне нужны деньги, мне нужны красивые одежды, духи, украшения, куршавель, ну, как минимум, Сочи там, и так далее. То есть мужчина принимает эти заказы, Дивноморск, Кучугур. Но смотрите, но у женщины должно быть понимание, что исполнение всех этих вещей зависит от его доброй воли. И она обращается вот именно к этой доброй воле мужчины. То есть она говорит: дорогой, если ты хочешь, если ты можешь, это было бы неплохо. Ну, то есть как бы она так мягко и смиренно это говорит. И как вы думаете, мужчина вдохновится? Да даже если они все время в Дивноморск ездили, они через несколько лет в Куршавель поедут. Гарантию даю. Но если она это скажет как-то не так с претензией, то Дивноморска больше не будет. Да. Будет один раз в месяц там.
1: Горячий ключ.
0: Будет либо горячий ключ, либо Азовское море, там, знаете, там, Тимутаракань или как там называется, Тамань, да? Тамань. Нет, там тоже хорошие места, но я просто говорю, да, такой момент, что... Иначе говоря, что женщина должна понять, что она не должна покушаться вот на эту свободную, независимую волю мужчины. Потому что вот сознательное, творческое, независимое начало подразумевает, что я свободен, и я должен выбор совершить. Именно поэтому, опять-таки, если к детям, то детей обучают, давая им право выбора. Дорогой, либо так, либо так. Это твой выбор, это твоя ответственность. То есть никогда не должно быть готовой жесткой схемы, только вот так и все. Тогда, то есть нарушается принцип мужского начала и подмена.

вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку.